дают знания, образование, библиотеки какие-то, устраиваются какие-то вот программы общеобразовательные, государственные, негосударственные, всякие разные. Люди смотрят телевизор, они слушают радио, они, значит, работают в интернете. Это все дает им вот это вот удовлетворение на тонком уровне. Это не духовное еще. Там может быть какая-то духовная информация содержаться, но в целом это такие тонкие потребности. И казалось бы, что вот этими двумя телами, физическим и тонким, можно и ограничить описание человека. Физическим телом занимается физиология, биология, тонким телом занимается психология. Вот. И кажется, все. Но веды говорят, нет. Кроме физического тела, физической оболочки, вот этой вот тонкой структуры, ума, разума, эго, существует еще кое-что. И как мы узнаем, что существует кое-что еще? Дело все в том, что у многих людей, людей достаточно таких очищенных, развитых, начинают проявляться какие-то еще более тонкие потребности. Потребности, например, в вечности, потребности в счастье. То есть такие вещи, которые, по идее, не могут исходить из материи. Потому что мы видим, что материя сама по своей природе, хотя она обладает тоже как бы состоянием вечности как субстанция, но формы как таковые материальные долго не живут. Любая форма разваливается. Любое тело имеет начало, середину и конец. Поэтому идея вечности не может зародиться во временном. И поэтому сама потребность жить вечно, допустим, или продлить свою жизнь до бесконечности, не умирать, стать бессмертным, она может исходить только из какой-то субстанции, которая этим качеством вечности уже обладает. И так, по таким вот необычным потребностям, которые также почему-то проявляются внутри физического тела, можно понять, что существует что-то еще, откуда эти потребности исходят. Или потребность быть счастливым. Почему просто какой-то кусок материи вдруг должен стать счастливым? Например, камень лежит где-нибудь на жаре или на холоде, он не пытается куда-то двигаться. Его испепеляет жара или морозит мороз, или поливает дождь, он никуда не двигается. Но если это будет живое существо, допустим, кошка какая-то, вот, то она попытается найти место, где потеплее. Не там, где ее заливает дождем или обдувает ветром, она куда-нибудь, какое-нибудь теплое место в подвале, где-то там под батареей найдет себе место. То есть сам материальный объект не может стремиться к какому-то счастью. Но когда внутри этого материального объекта, физического тела, находится нечто живое, из которого вот как раз этот импульс исходит, желание счастья, вот тогда в этом теле живое существо начинает двигаться в ту ситуацию, где ему комфортнее, где оно ощущает какое-то такое хотя бы мнимое, хоть мимолетное, но состояние счастья, хоть немного. То есть по этим вот необычным потребностям, потребности вечности в счастье, можно понять, что существует нечто, откуда они исходят. Они исходят из вечной, бессмертной частицы, которая потенциально несет в себе вот это вот возможное счастье, которое называется джива, отсюда происходит русское слово живой, жизнь, живчик, джива, и называют еще атма, душа, джива атма, иногда используют такой термин, живая душа. И вот это как раз и есть то, что люди называют свое истинное внутреннее настоящее я.

чем проблема эго? Проблема эго в том, что мы проецируем свою природу на временное тело, и в результате этого возникает, ну что ли, возникают проблемы. Проблема эго именно в этом, в том, что мы... Эго – это то, что помогает сознанию спроецировать себя на материю. Вот. И так как эго, как я уже сказал, это элемент защиты нашей внутренней, то когда эго слабое, когда защитные функции слабые, как проявляется эта слабость человеческая, как проявляется прежде всего? Как агрессия. И если я боюсь, а все мы боимся, то есть в чем проблема? Я пытаюсь сейчас объяснить это. Так как эго спроецировало душу или сознание на материю, появляется страх. Мы знаем, что мы никогда, что мы умрем, в конце концов. Грубо говоря, это страх смерти, который лежит в основе всех остальных страхов. Вот. И этот страх – это ну, некая фундаментальная составляющая эго. Вот. Этот страх, когда эго становится слабым, проявляется как агрессия. Когда эго сильное, человек может так или иначе справляться с этим страхом. Поэтому нужно, чтобы материальное эго было сильное. Вот. Собственно, на этом основан фундаментальный принцип Бхагавад-гиты. Кришна два раза, всего 700 стихов в Бхагавад-гите, из них он два раза повторяет один и тот же стих. В начале и в конце, чтобы подчеркнуть этот момент. Сриян свадарма вигунах парадармах сванушпита. Свадарме ниданам шриях парадармо баяваха. Он говорит очень важный момент. Он говорит, что лучше, если я действую в соответствии со своей природой, пусть несовершенным образом. Чем я пусть даже совершенно действую, но не в соответствии со своей природой, потому что исполнение чужих обязанностей или чужой дармы порождает страх. Что мне хочется здесь сказать о том, что больное эго или непонимание того, кто я, для чего я предназначен, попытка действовать вопреки своей природе, попытка нарушить свою дарму, попытка имитировать кого-то еще, подражать кому-то еще. Что мы видим сплошь и рядом в современной культуре, к сожалению, которая не делает этого акцента на здоровом эго, эта попытка всегда приводит к саморазрушению через страх. Парадарма баяваха, чужой путь всегда опасен, всегда страшен. И Кришна говорит это Арджуне, он говорит, ты воин, поэтому ты должен сражаться, ты должен исполнять свой долг воина, чего бы это тебе ни стоило, как бы это неприятно ни было, у тебя есть некий долг, который нужно исполнять, и это самый безопасный способ

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

медленно наклоняете корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускаете грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Да, смотрите, я вот могу вам свою историю рассказать, как у меня это произошло. Я занимался йогой и считал, что йога – это самое лучшее вообще, что может быть в жизни, и мне всего, в принципе, хватало. Но так или иначе, я продолжал жить, как живу, несмотря на то, что уже йогой даже занимался. И судьба была определенная у меня, то есть все было как бы вот начертано, как бы все было нормально. Ну, то есть представьте, вот человек, он живет, он закончил Академию МВД, он работает, я уже на тот момент работал в главном управлении внутренних дел, то есть у меня уже как бы вот карьера расписана такая уже четкая, все там предусмотрено в жизни. Но меня очень все это не устраивало так или иначе, у меня были свои какие-то проблемы, у меня вообще личные отношения, в принципе, как бы вот все было там очень плохо с самого начала почему-то. И однажды мне инструктор по йоге, она дала мне лекции. Это была лекция тоже вот ведическая. И я все время откладывал ее слушать. Думал, чему я там научусь? Я как бы сам уже вообще-то учитель. То есть у меня такой опыт. Я всех учу, как бы у меня же власть такая. Ну, знаете, это состояние. И я все время откладывал. Тут мне что-то нечего было как бы делать. И я куда-то ехал по делам. И я думаю, в дороге просто послушаю. Ну, ладно, послушаю в дороге. И я включил эту лекцию, вышел из дома. И знаете, я сконстатировал для себя такой факт, что я когда вернулся домой, я вернулся уже другим человеком вообще. Я пришел с четким пониманием того, что я теперь вот так хочу жить. И у меня даже возникло такое ощущение, я не знаю, может, у кого-то тоже было, что «А почему мне раньше этого не говорили?» Было, да? Почему как бы я раньше этого всего не знал? То есть где вы, почему мне не сказали в школе об этом? Вообще, какие негодяи? Чему они меня учили? Да? То есть возникло вот это ощущение. Смотрите, действительно, слушание, оно вот так вот может коренным образом все изменить. И потом у меня полетело, то есть работа поменялась, место жительства поменялось, потом монастырь вообще, потом то, потом сейчас вообще Краснодар. И сейчас я вообще уже понимаю, что, та судьба как бы, и эта судьба, это вообще две разные судьбы, абсолютно две разные судьбы. И все просто слушание. Еще интересный момент, что, смотрите, слушание, оно на самом деле достает из нас все самое лучшее. Потому что вот это самое лучшее, оно у нас уже внутри есть, просто закопано очень глубоко. Кто-то замечал такую вещь, что читаешь священные книги или еще какие-то книги по развитию, слушаешь лекции и понимаешь, что я все это знал, просто другими словами как бы говорил. Было такое, да? Это означает, что мы все это знаем. У нас в глубине, говорится, наша духовная природа, она вообще никогда с материей не смешивается. Там она всегда духовная остается. И просто через слух она просыпается. Вот как я хлопал, и вы просыпались. Вот так же через слух просыпается духовная природа. Душа начинает слышать. И она такая, вот это то, что надо. Вот это то, что надо. У кого кто-то был, вот жил в жизни с такой ощущением реальной пустоты внутри. Просто живешь, и внутри пустота просто, дырка там, да? И вот когда начинаешь слушать, чувствовали, как заполняется она? Вот это означает, просыпается душа. Эта душа начинает что-то делать в этом мире наконец-то.
1: Да? Вопрос, зачем я живу?
0: Да, да, да. Всегда этот вопрос. И вот это через слушание дается. Вы хорошо отметили, что слушание – это не только слушание, это, например, чтение книг. Чтение священных писаний, да. Это тоже получение вот этой же информации, да. Чтение священных писаний.

0: Веда радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

сейчас в мире есть очень серьезное расслоение. Вот, и в ближайшее время, ну, в Украине, вообще во всем мире, ну, отделится, ну, два понятия. Да? То есть это религия и духовность. И даже сейчас мы видим, что это разделяется. Эти двое понятия разделяются. То есть, ну, религия, ну, под религией все понимают сразу административную структуру, система каких-то санов, уровней, да, вот, там, у всех по-разному, там, где-то священники, где-то там посвящение там дают, где-то это дают какие-то там мантры секретные, да. Ну, это религия, административная часть. Вот. И люди сейчас начинают понимать, потому что раньше получить, ну, инициацию, там, стать каким-то там монахом, стать еще кем-то внешним, приравнивалось к духовному прогрессу. Сейчас люди уже начинают, ну, не то чтобы уметь, они начинают трезво мыслить, они начинают понимать, что религия не гарантирует духовность. Стоит просто увидеть, как бы, какие-то такие современные, такие великие такие течения духовные, ну, стоит увидеть, как живут лидеры. Да? Просто можно сразу же понять, что это просто административная структура. Да? Духовность — это абсолютно другая составляющая, которая не имеет отношения к религии. Вот. И духовная составляющая, она, может быть, на начальной стадии немножко зависит от религии. Потому что религия все-таки предоставляет, любая религия предоставляет какие-то эффективные инструменты для очищения. Правильно? Вот. Ну и даже, ну, тоже Тарсунов, Нарушевич, вот, или христианские какие-то там протестанты, святые Иеговы, неважно. Все они предоставляют человеку какие-то инструменты для очищения. Вне зависимости от конфессии. Эти инструменты уже делятся на более интенсивные, менее интенсивные, более радикальные, менее радикальные, вот, и так далее. То есть толерантные к сознанию человека, либо нетолерантные. Да? Вот, это уже вопрос каждой религии отдельности. Да? Ну, то есть я для себя в свое время выбрал, я в христианстве провел лет 7, наверное, так активно, чтобы заниматься. Там, два из этих года я прожил в семинарии христианской, вот, по наитию мамы. Вот. Но, ну, так или иначе, хорошо знаком с христианством, довольно-таки мощная система, при условии, что человек имеет какое-то такое, знаете, более минорное настроение, или, ну, такое вот, ну, более аскетическое, да, ну, по жизни такое. Ну, хорошая религия для каких-то кшатри, для людей, которые могут вот реально ущемить себя в чем-то, да, и вот, ну, как бы, ну, отжать из себя, там, как-то вот выжать из себя, там, какие-то такие плохие какие-то качества. Но для основной массы людей эта религия, она, ну, довольно-таки труда для следования. Ну, по крайней мере, для современных людей. Как бы, ну, сейчас я пытаюсь оптимизировать, но так вот. Для себя я выбрал ведический подход, и, ну, я думаю, все из вас, хоть раз там Тарсунова, Нарушевича, ну, все те же слышали, очень симпатично, ну, очень симпатичное для разума и для обычного человека знания, правильно? Не нужно слишком быть, там, не нужно себя ломать, там, не нужно спать на гвоздях, не нужно там повторять молитвы там, на колен, ну, на коленях на гречке, правильно? Вот можно выбрать свой путь постепенно развиваться. То есть это, ну, инструмент более толерантный, ну, более медленный, скажем так. Но всегда все, что будет благости, оно более медленное, оно более надежное. Да? Уже если по этим ступенькам идти, то уже, да, ну, уже назад как бы откидывать не будет человека. Потому что если там уже, ну, там человек, ну, наслушался Тарсунова, и все. Ну, мясо нельзя, ну, просто вот это все. Уже это, ну, человек не возьмет в рот уже этого мяса. Ему уже будет, он слишком, ну, у него критическая масса знания скопилась. Он уже не будет есть мясо. А если даже и будет, то ему будет плохо от этого. Потому что его разум, он будет отвергать это. Вот. Ну.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение.

Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

Так, суть звука в том, что вы можете некие механизмы запускать. Эти механизмы, ну, скажем, Федор Шаляпин при помощи своего звука разрушал объекты. Есть опыты, связанные с воссозданием объекта. То есть мы знаем, что звука можно разрушить, а звука можно и создать. И на сегодняшний момент наука подошла к этой границе, когда материализуются объекты из звука потихонечку. Я не знаю, насколько успешны опыты, но, в общем-то, у каждого объекта есть своя частота колебаний, то есть, которые воздействуют на нас. Ну, скажем, я сейчас вам объясню, это грубая физика, материальная, но, тем не менее, она имеет эффект определенный. Скажем, 6 Гц частота – это частота колебаний нашего сердца. А 7 Гц – это частота страха. В театре провели эксперимент. Был водевиль на сцене. Всем было смешно. Поставили в проходе, незаметно этот низкий звучатель, включили 7 Гц. Потихоньку начала аудитория, так, знаете, ерзать. Потом кто-то зарыдал вдруг ни с того ни с сего. Кто-то вскочил и пошли выходить, знаете, торопливо, как будто бы вот. И все начали в панике подниматься и бежать с этого водевиля. Понимаете? Так массово повлияла вот эта частота. 8 Гц – природный лечебный фон Земли. Земля имеет такой фон 8 Гц. Никогда не пренебрегайте этой возможностью ходить босиком по земле. Вот чем больше между землей и нашими подошвами, ну, стопами. Стопы – это как клеммы вообще, чтобы вы понимали. Они замыкаются, они ходят, вот, и раз, касаетесь земли, и подпитка идет определенная. Чем выше у вас там подошва или каблук у женщин, тем меньше вы контактируете. Ну, понятно, что в городе мы живем тут, кроме целебного фона земли, есть еще волны от телефонов, выхлопные газы, и хватает, то есть, других прелестей. Но если вы попадаете на природу, вы кидаетесь сразу ту обувь, ходите с босиком, не бойтесь вы за свой, там, как это называется, поранитесь о какую-то колючку, ничего. Это тоже полезно. Вот я как-то приехал тоже в Крым, и по этой глупости тоже вот так вот в сандалии, иду с палки в сандалии одеваюсь, иду, и знаете, как уже так вот, как, ну, не думаешь даже. А потом иду, а зачем я вообще одеваю эти сандалии вообще? Тут же трава, камни, горный ручей. Я их выкинул, и вот все время ходил. Ну, разве что утром, когда слишком уж холодно, в палке жили. Иногда было больно ходить, какие-то камни, но это так было приятно, с другой стороны. Я приехал за 3 дня полностью оздоровленным. Я чувствовал, во мне столько силы было. Я жил с 76 года по 2004 на 16 этаже. Вот как-то я внутренне всегда чувствовал какую-то неуютность. Мне всегда не нравилась наша квартира. Ну, не потому, что я там такой был умный, но как-то не мог я с этим смириться. Ну, конечно, я жил, деваться некуда было. Но как только я переехал в частный дом на землю со своим участком, я просто ожил. Это совсем другое. Ну, кроме того, что там тишина, и вот это все, выходишь, там двор, там деревья, и какая-то клубника растет, и все. Ну, это очень здоровски. Я просто честно вам говорю. И чем выше люди живут от этого вот 8-герцового фона, он на уровне где-то примерно, ну, распространяется где-то вот 1,5-2 этажа, а выше уже все, заканчивается. То есть, ну, не достает. Он же не такой, что до стратосферы, сами понимаете, какое-то же есть ограничение. И чем выше люди живут на этажах, тем они больше склонны к депрессиям, к каким-то перегрузкам, каким-то. Ну, и вообще нездоровая ситуация, когда люди живут в высотках. Но, не зная этого знания, вы посмотрите, где-то вот в восточных культурах есть, вот я не имею в виду Токио, потому что там, понятно, то есть земли мало, они, как бы, каждый квадратный метр стоит очень дорого. И поэтому дома строятся такие вот узкие и высокие, такие вот так вот они друг на друге. Но если вы посмотрите древние культуры, цивилизации, вы не увидите высотных домов, потому что их не строили, потому что это знание было доступно и понятно. Но мы думаем, что мы очень продвинутые, мы ничего про это не знаем, строим небоскребы по 115-220 этажей и думаем, что это счастье будет. И такая иллюзия, как будто бы это стекло и бетон, это делает вас счастливыми. Не понимая, почему люди там туда прыгают оттуда, с этих небоскребов. Ну, это, ну, я не говорю, что все прямо заселились и выпрыгнули. Я просто говорю, что вообще, ну, как бы это, там внутренних проблем хватает. Поймите, вот эти вещи настолько простые, но, ну, что я вам такого рассказал? Но если вы знаете об этом, вы просто идете на землю, вы контактируете и понимаете научно, как это работает. И все. Многие проблемы могут быть решены просто из-за такой маленькой вещи, как вот контакт с землей. Пониже жить, поскромнее жить, поменьше кушать на ночь. И такие вещи могут быть, ну, мало, заметьте, раз, два, три, оно скапливается в общую картину. И потом, глядишь, у вас там с печенью какие-то нормализовалось все. Ваши мысли стали чистыми. Если вы добавляете в свою жизнь мантры какие-то или молитвы, ваша жизнь еще одухотворяется, ваш ум становится спокойным, уравновешенным.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции ученика доктора Турсунова Евгения Коинова.
1: Добрый день. И мы с вами сегодня здесь собрались для того, чтобы поговорить на тему того, что из себя представляет молитва. Что это за процесс, что происходит в тот момент, когда мы молимся, как это делать правильно, какие принципы духовные, законы лежат в основе этого процесса. И сейчас Чебурашка делал объявление. Он сказал, что сегодня день служения. И важно понимать, что служение и любовь, они очень тесно связаны. И изначально, если смотреть слово «бхакти», вообще, что такое любовь изначально, не в том понимании, в котором сейчас транслируется современная культура, просто как способность наслаждаться другим человеком, а изначальный смысл – любовь является следствием служения. Это связанные категории, и любовь приходит естественным образом тогда, кому мы кому-то бескорыстно служим. Самый простой и самый чистый пример в материальном мире – это пример взаимоотношений мамы и ребенка. Да. Рождается ребенок полностью зависимый, беззащитный. И если даже у мамы с самого начала, может быть, по какой-то причине не включилось это вот чувство, то постепенно, со временем, пока она ухаживает за ним, заботится, дарит ему свою любовь, защищает, оберегает, это чувство любви, оно приходит естественным образом, как отклик на процесс служения. Причем, когда мы говорим «служение», важно понимать, что этот процесс уже предполагает некоторые свойства, атрибуты. И самый главный атрибут – это бескорыстие. То есть служение, в принципе, может быть только бескорыстным. И тема молитвы, как она, почему она вообще согласуется с этой, вот с этим днем, который сегодня назначен? Нужно прояснить один момент, он связан с тем, для чего мы вообще молимся. То есть молитва как процесс, который ведет к какой-то цели, к какой-то трансформации. Какова цель молитвы, зачем это нужно вообще в целом? То есть какова конечная цель? Если каждый себе задаст вопрос, зачем я молюсь? Если мы сейчас собрались в этом зале, значит, эта практика, да, присутствует в нашей жизни. И вопрос, зачем? Я молюсь, чтобы что? Соединиться с Богом? Зачем? Пообщаться с Богом? Зачем? Стать чище? Зачем? Чтобы что? Чтобы жилось лучше. А? Попасть в Царство Небесное. И что дальше? Ну вот вы попали, вот Царствие Небесное, и ближе к Богу зачем? Да, правильно. То есть вот это вот, то есть очень важно осознавать, что у нас есть некоторое понимание, уже заложенное культурой, чаще всего бессознательное. Мы руководствуемся смыслами, которые мы не выбирали. Мы наделяем происходящее смыслом, который зачастую не является нашим осознанным выбором. Это просто является частью культуры. И когда мы задаем себе вопрос, пытаясь прояснить, вот какие-то вещи мы вообще объяснить не сможем. Вот если сказать, объясните, что такое, дайте определение, да? То мы посмотрим внутрь себя и поймем, что какие-то вещи вообще не определяемы. Они просто есть, я их чувствую, это так, да? Но объяснить я не смогу. Объясните, что такое нравственность? Что такое боль? Что такое красный цвет? Что такое? Да. И мы... Трудность в том нашего времени, что знание утрачено. Знание, истинное знание утрачено, изначальное, да, которое объясняет природу происходящего, дает правильную интерпретацию реальности. Помните, мы этому посвятили часть семинара по смерти. Первую часть, когда мы говорили, что в нашей голове находится знание, которым мы руководствуемся, живя в этом мире. Что без знания мы не способны действовать. Действие основано на знании, на определенном понимании. И закономерный вопрос, откуда это знание у нас? Да? И мы увидели, что большая часть знания, она просто является, ну, она просто пришла к нам как часть культуры. И вопрос, насколько эта культура, она вообще содержит зерна истины. Потому что если остановить большую часть людей на улице и спросить в отношении, что такое представляет из себя этот мир, что такое вообще человеческая форма, он даже вопрос может не понять человеческая форма, ну как, некорректно, да, это уже в рамках определенной системы координат вопрос имеет смысл. Зачем вообще живу, этот пресловутый философский вопрос, якобы не имеющий ответа, в чем смысл человеческой жизни? Смысл означает предназначение. В чем предназначение человеческой жизни? Что такое материальный мир? Кто такой Бог? Есть ли он вообще? Какие отношения связывают? Люди не смогут дать

Дирует. Посмотрите, например, язык там какого-нибудь 17 века, какой был словарный запас, как изъяснялись. Да? Или вот этот факт, что последовательно алфавит, русский язык обрезается, он деградирует. Я думаю, вы знаете, да? Было несколько реформ. Последняя реформа Луначарского в 22-м году. Язык постоянно обрезают. О чем это говорит? О том, что этот инструмент, он просто не задействуется. И постепенно угасает. Есть изначальное совершенство, которым приходит человеческая форма, постепенно она гаснет, сходит на нет. И очень важно это знание получить. То есть не мои домыслы, не мои спекуляции, не мои догадки в отношении Бога, в отношении духовных принципов, в отношении... Что такое отношение себя представляет вообще? А именно руководствоваться тем, о чем говорят священные писания. Иначе мы находимся в иллюзии. Вот, например, я могу показать вам одну демонстрацию, каким образом наше представление о том, что мы якобы знаем и что мы якобы в этом уверены, закрывает от нас реальность. Вот, смотрите, вы знаете, что такое простые числа вообще? Помните из математики? Которые делятся либо на себя, да, либо на единицу. Ну, все числа делятся на единицу, это очевидно. То есть только на себя нельзя разложить на сомножители. Например, число 7 простое, а 8 уже нет, да? 2 умножить на 2 умножить на 2, восьмерка. И с какой вероятностью вы уверены, что число 5, например, простое? Подвох какой-то. Какой-то подвох есть. Число 2 простое вообще? Кто считает, что число 2 простое? Вот те, кто сейчас не подняли руки, они что считают? А? Ну, простое, правильно? Ну, то есть, понятно, что я вам сейчас покажу пример, да, понятно же, что здесь что-то такое есть. Но если вас просто вот спросить на экзамене или где-то, число 2 простое, простое, 5 простое, простое, да? А можно убедиться в обратном? Как, если число 2 не простое, те, кто не подняли руки, скажите, на какие его можно размножить числа? Нет. Сомножители. 2 и 1 – это правильно, но это определение простого числа. Делится на себя и на единицу. То есть 2 – это 2 умножить на 1. Как мы по-другому двойку можно представить? Как сомножители? Нет? Пятерку можно по-другому представить, кроме 5 умножить на 1, чтобы были целые числа? Нельзя. Вы в этом уверены? Уверены. Все уверены? Теперь смотрите. Берем вот это наше представление о том, что такое число, и расширяем до понимания того, что есть еще мнимые числа. Помните, что такое мнимое число? Это вводится еще одна ось, да? И, так называемый, корень из минус единицы. То есть минус и умножить на и равняется минус 1. Если мы расширяем нашу систему представления, нашу систему координат, означает, эти числа уже могут представлены как сомножители. 1 плюс и умножить на 1 минус и. 2 плюс и на 2 минус и. Если вы перемножите, вы получите пятерку и двойку. Числа целые? Целые. Сомножители? Отличные от единицы. О чем это говорит? О том, что мы живем в системе каких-то представлений, о том, что мы уверены, что это действительно так. Но как только появляется какой-то еще аспект знания, новая ось, да, то вдруг оказывается, что те незыблемые истины, которые мы якобы руководствовались, оказываются относительными, не абсолютными. И это в большей степени касается именно вопросов познания Бога. По этой причине многие вещи, которые рассматриваются в этой теме, они даются очень дозированно и в соответствии с уровнем развития сознания человека. Потому что есть вероятность того, что человек возьмет и проинтерпретирует это в рамках своих представлений, в рамках старой системы координат, старой системы ценностей, старой системы убеждений. Поэтому нужно очень аккуратным быть, в особенности в тот момент, когда мы доходим до понимания личностных отношений с Богом, что Бог выступает как личность. Как это вообще понять, что Бог – личность? Что вообще означает личность? Качество имеет, черты характера, да? Форма есть, то есть есть то, как он выглядит. Чувства, эмоции определенно испытывает, да? Желание определенное имеет. Индивидуальные отношения с
каждым живым существом, точно так же, как у нас есть отношения разума.

теми людьми, которые нас окружают, родные, сослуживцы. Да? Точно так же у Бога есть отношения, которые связывают его с каждым живым существом в мире. Если наш круг связи ограничен, то у Господа это все живые существа. И есть анекдот, который показывает вот эту индивидуальность отношений. Он не очень благостный, но он демонстрирует саму идею. Это когда мужчина один, как в анекдоте рассказывают, обычно говорят мужик. Так вот, один мужик, аж смешно самому. В общем, у него всю жизнь все очень плохо было, и до такой степени плохо, что в какой-то момент он не выдержал, упал на колени, воздел руки вверх и прокричал: «Господи, за что мне все это?» Знаете, какой ответ последовал с небес? С небес расстался голос: «Да просто не нравишься ты мне». Почему этот анекдот не очень хороший? Потому что он противоречит тому, что говорят священные писания. Они говорят, что Господь, он является лучшим другом всех живых существ. То есть он никогда не проявит себя таким образом: «Да ты мне просто не нравишься». Вот представьте своего лучшего друга. Представьте вот самых лучших людей, которые вас окружают, самые любимые. Мама, папа, дети, самые близкие. Возьмите все самое лучшее, что от них есть, соедините вместе вот эти все качества, вот эту всю любовь, с которой вы обмениваетесь, да, с этими людьми, и умножьте еще в миллион раз. Ну, пока ум как бы не перестанет, не вылетит, то вот это вот какое-то приближение, понимание, кто такой Бог на самом деле. Но для нас это пока абстракция, да, для нас это пока философская категория, которую необходимо прожить и реализовать на практике. И молитва, она, по сути дела, является тем процессом, который позволяет то знание, которое мы получаем в отношении Бога, реализовать. То есть понять, что Он действительно в моем сердце. Да? Священное Писание говорит, что Он находится, параматма, сверхдуша, находится прямо в нашем сердце. Есть мы, индивидуальное дживо, индивидуальное сознание. Есть Бог, Он всегда рядом. У нас сегодня будет как раз на эту тему в концерте один номер, который показывает, что мы изначально, пребывая в духовной реальности, оттуда ушли по собственному желанию. И Господь, Он отговаривал, что там место страданий, не нужно туда ходить. Но мы решили проверить, то, что Бога любить можно либо сразу напрямую, так как в духовном мире, либо убедиться, что особых вариантов-то нет, что есть только любовь. И молитва – это процесс, который эти истины, они реализуются. То есть мы начинаем... Что означает «реализуется истина»? Шахов, по-моему, про это говорил много. Это означает, что мы начинаем руководствоваться этим знанием. Вот, например, утверждают, что все, что нас окружает, это энергии Бога. Но мы не рассматриваем их таким образом. Да? Если рассматриваем, то только с точки зрения ума, с точки зрения, ну, как тезис. Просто выдвинули, как сделали какие-то выводы и забыли. Но если бы мы принимали, что это так, мы бы относились по-другому. Если бы мы, ну, реализовали понимание того, что кто находится перед нами, люди, кто они такие на самом деле, не та форма, которая представляется, а кто находится там, в этом скафандре, соприкосновение сознания, сознания, за пределами оценок, суждений, предположений, то есть просто принимать человека таким, как есть. И молитва является как раз одним из способов убедиться в том, что Господь – это такое же сознание, такое же по качеству, не отличное от нас, по образу и подобию говорится. Да. То есть молитва – это смотреть в глаза Богу напрямую. Молитва – это способ восстановить утраченные отношения. Восстановить утраченные отношения. Отношения любовные. И если мы посмотрим традиции, те откровения, которые даются, ну, мировые, так скажем, религии, конфессии основные рассмотреть, то можно увидеть, что так или иначе, в той или другой форме, все они направлены на познание Бога и восстановление отношений с Ним. В чем цель христианства? Каково конечное? Конечный пункт. Нет, не спастись, это все является средствами. Прийти к Богу, но опять вопрос, зачем? То есть в нашем разуме выстроена определенная система ценностей и целей. И вы можете
Когда получаете какой-то ответ, вы можете спросить себя, зачем? Вот, или поставить какую-то цель. Да, вот я хочу вот этого. И спросите себя, зачем? Представьте, что я получил уже это. И что дальше? А? В смысле, вариантов нет? Варианты всегда могут быть. И наша демонстрация того, что мы здесь находимся, как раз говорит о том, что есть варианты. Это мир свободы выбора. Попал туда, но, строго говоря, вот эта концепция ада и рая, мы ее рассматривали на семинаре по смерти, она относится к категории материальной сферы. Существует некоторая подмена. Очень часто, когда говорят о рае, его путают с Царствием Божьим. Да? То есть разум как способность различать, он утрачивает эту разницу. Есть Царствие Божие, есть рай. В рае наслаждаются. В Царстве Божьем служат или любят. Глагол один и тот же. Да? Поэтому попал туда и зачем, и что? Священные Писания говорят, что любая цель, любое желание, которое лежит в основе, оно принадлежит всего к трем категориям. Вы можете посмотреть на любое желание, на любую цель, которую вы ставите, и определить, к какой из трех категорий оно относится. Вот попробуйте выбрать сейчас какое-то желание и начать задавать себе вопрос «Зачем?» и тянуть. Я хочу новую машину. Зачем? Чтобы что? Ну, чтобы ездить и быть крутым. Быстро ездить и быть крутым. Зачем? Зачем быть крутым? Повышение самооценки, да, выглядеть круто в глазах других людей. Вот я крутой, вот у меня самооценка повышенная. Зачем? Что дальше? В конечном счете мы приходим к пониманию того, что мне это просто нравится, да? Я хочу... Да, это... А? Угу. И наслаждать чувства. Да. Берем другую цель. Начинаем. Я устал от этого мира. Я хочу сбежать. Да? Зачем? Что мне страдать? Мы эту цепочку быстро скрутили. Вторая цель, вторая категория – это освобождение. Я хочу просто освободиться. Я уже понял, реализовал на протяжении этой жизни, на протяжении множества других жизней. Это у меня уже некоторые бессознательные. Знаете, приходят такие дети, они уже уставшие. Бывают такие. Они пришли сюда, они видят, куда они попали, и опять попали. И они не рады этому. И это в глазах видно. То есть я понимаю, что это место страданий. Я хочу, чтобы эти страдания прекратились. Благородные истины, которые сформулировал Будда, да, когда принес свое учение Ахимса. И вторая цель – это освобождение, мокша. Просто перестать быть, чтобы страдания прекратились. Есть еще третья цель. Служение. Бхакти. И бхакти, результатом бхакти является наслаждение тоже. Поэтому оно как-то соотносится с первым, но мотив другой. Если там я хочу наслаждаться, потому что мне это нравится, то здесь я хочу наслаждать чувства другой личности, Бога. А то наслаждение, которое я получаю, оно просто является следствием, закономерным. В нескольких упанишадах приводится интересный пример. Там именно рассматривается идея вот этого наслаждения, идея счастья. Ведь в конечном счете смысл человеческой жизни в том, чтобы быть счастливым. Да? Просто понимание того, что такое счастье, и цели, и достижения, оно разное. И это разное понимание приводит к разным системам мировоззрения, к разным путям развития. Потому что избавиться от страданий – это тоже понимание счастья. Да? И говорится, что если представить вот то место, где мы находимся, Мричи Лока, Бхарата-варша, наша планетарная система, то если взять вот все земли, да, доступные, и стать правителем мира, и получить все богатства, получить всю власть, говорится, одно человеческое счастье. Можете примерно на листочке посчитать, сколько процентов человеческого счастья у нас есть. И говорится, что 10 таких счастья – это одно счастье. Есть такая форма жизни – Гандхарвы, райские певцы. То есть Гандхарвы в 10 раз счастья больше испытывают. И если потом подниматься, эти 14 типов планетарных систем, да, градация, если вы будете подниматься, вы дойдете в конечном счете до самой высшей планетарной системы, которая называется Сатья-Лока, где Брахма, вторичный творец, находится. И там счастье – миллиарды уже, миллиарды счастья.
она несопоставима с нашим. Нам невозможно представить объем, тот объем счастья, который испытывают живые существа, живя там. И говорится, что это счастье, оно в 10 раз может быть превышено через достижение как раз освобождения. То есть мы видим как раз эту вот градацию целей, конечных целей. Я хочу наслаждаться, и предельное наслаждение возможно на самой высшей планетарной системе. Если я хочу освобождения, просто раствориться, да, погрузиться в блаженный сон, то это еще в 10 раз больше счастья. Но говорится, что вот это счастье от растворения, от брамаджоти, от пребывания в брамане, оно едва ли сравнится с лужицей в копытце теленка по сравнению с океаном блаженства, которое испытывают живые существа, находясь в духовных отношениях, в чистых отношениях с Богом. Поэтому люди разумные, они сразу выбирают самые высокие стандарты, руководствуясь знанием. Нам только понять, насколько мы разумны. Разум, он является результатом общения, в том числе изучения Писания, и очень важный фактор – это люди, с которыми мы общаемся. У вас вопрос какой-то? Есть возможности определенные, они предусмотрены. И человеческая форма – это форма, в которой любовь к Богу, о которой мы говорим, она может быть развита в течение одной жизни. В этом уникальность той формы, в которой мы пришли. Именно этой возможностью хотят воспользоваться существа с более высоких планет, прийти сюда и родиться как человек. Потому что в этом есть уникальная возможность. И проблема лишь в том, что нам не хватает разума, чтобы эту уникальную возможность оценить. То есть у нас остается все в сфере гипотетически. Серафим Саровский говорил, если бы вы знали, какое царствие приготовил для вас Господь, что вы испытаете, придя в Царствие Божье, вы были бы готовы остаток дней провести в яме с червями. Такая сила веры, такая сила контакта с сознанием. И очень важно этот опыт получать. Не просто вот бах, такой сразу скачок, и вот там любовь, и все. Все хорошо. А последовательно, постепенно убедиться, что то, о чем говорят священные писания, те этапы, которые можно выделить в процессе развития этой любви в сердце, да, последовательно, постепенно убедиться, что это действительно так. Потому что развитие любви, молитва сама по себе является процессом научным, не сентиментальным, как может показаться. Вот с точки зрения обычного менталитета кажется, что молитва, какие-то отношения с Богом, любовь – это все сентименты. Нет? Говорится, что научный процесс означает, есть совершенно четкие принципы, совершенно четкие законы. То есть совершенно четкий способ определить, на каком уровне в своем развитии находится человек и что необходимо делать, какие шаги необходимо предпринять, чтобы это развитие продолжалось дальше, чтобы это семечко любви, оно начало расти, принесло плод, закономерный плод, в конце концов. И это то, о чем мы с вами будем говорить сегодня. Опыт очень важен. Я вам тогда хочу предложить сделать одну вещь. Вот мы уже озвучили какие-то базовые, важные категории в нашей теме. Но эти категории касаются Бога и того, каким образом мы можем вообще Его ощутить. Священные Писания говорят, что Бог – личность, и Он в сердце. Да? Но ощущаем ли мы, что это так? Я хотел вот, чтобы вы почувствовали эту разницу, чтобы вы ощутили эту разницу между ментальным пониманием и живым опытом. Этот опыт, он открывается по милости Господа. Господь, как личность, Он сам выбирает, дать или не дать. И по этой причине даст он или даст зависит от нашего настроения, в каком настроении мы подходим к этому процессу, как мы это вообще воспринимаем, как какую-то рутинную обязанность или как что-то ценное, что-то важное для нас. Я бы хотел, чтобы сейчас мы попробовали войти в настроение милости, то есть понять свою зависимость от Бога и
искренне обратиться с просьбой проявить что-то в моем сердце. Чувство зависимости – это как раз то состояние, которое рождает правильное настроение. И чтобы начать, я попрошу вас сейчас просто закрыть глаза и сосредоточиться на своем дыхании. Просто направить свое внимание на дыхание и дышать естественно. Дышать естественно. Просто наблюдать за каждым вдохом и выдохом. Почувствуйте, как воздух проходит, нагревается. И сейчас представьте, что ваше дыхание, оно перемещается в сердце. Если бы мы дышали из сердца, сердцем, если бы мы дышали прямо из сердца, точно так же. Вдох сменяет выдох, повторяется снова. Ощутите свое сердце и то, что там сейчас находится. В каком я вообще настроении сейчас нахожусь? Сколько в моем настроении ожидания, претензии, критики, обиды, гнева? Это то, что закрывает истину. Все эти чувства, они сравниваются с волнами на поверхности воды, которые не позволяют рассмотреть дно. Как только негативные чувства уходят, и гладь озера ума становится прозрачной, мы получаем возможность соприкоснуться с глубинными аспектами своего «я» и ощутить очевидное присутствие еще одной личности в сердце. Если вы чувствуете какие-то препятствия, то просто начните просить Господа, искренне обращаться, чтобы эти препятствия ушли, и этот опыт присутствия был получен. Чтобы пойти еще глубже, ощутите «Я есть». Ощутите свое «Я». «Я». Есть. Я дышу. Я чувствую. Попробуйте разделить то, что вы чувствуете, то, что вы думаете, от того, кто вы. На самом деле, я тот, кто воспринимает мысли. Мысли сами по себе. Я тот, кто их думает, тот, кто их воспринимает. Эмоции сами по себе. Я тот, кто их проживает. Я тот, кто их воспринимает. Желания сами по себе. Это отдельная энергия. А я просто тот, кто желает, тот, кто их воспринимает. В конечном счете, я воспринимающий. Я наблюдатель. И в сферу моего внимания входят разнообразные объекты. Когда мои глаза открыты, это объекты внешней реальности. Я вижу этот мир, слышу, обоняю. Когда мои глаза закрыты, наше внимание в большей степени переходит на объекты тонкого тела. Мысли, эмоции, образы, желания. Но я нахожусь за этим. Ощутите, я есть, я отличен от своего тела и от своего ума.
того, я вечен.

можете это ощутить, то представьте, если бы это было так, как бы я себя чувствовал. Представьте, если бы я был бессмертным, вечное существование. А эта жизнь, это

навсегда открывается возможность ощутить в этой вечности присутствие еще одной личности. Это тот, кто сопровождает нас здесь, в материальном мире, скрытый от нашего восприятия напрямую, но пребывающий в нашем сердце. Попробуйте представить, если бы в моем сердце была еще одна личность, лучший друг, гораздо ближе мужа или жены, любимее детей, самый-самый близкий, любовь которого безусловно. От него исходит любовь, вне зависимости от того, что мы делаем. Она похожа на материнскую любовь, но превосходит ее во много-много раз. От него исходит любовь, забота, защита. И когда вы представляете, что эта личность прямо в моем сердце, что вы хотите сделать? Вот он. Он сейчас смотрит на меня. Наверняка улыбается. И от него идет постоянный мощный поток любви, чистый, светлый. И когда я понимаю, что от него исходит только любовь и забота, что я делаю взамен, чего я хочу, проговорите это внутри. Чего я хочу, когда понимаю,

0: можно перевести внимание на дыхание и через несколько вдохов-выдохов открыть глаза. Мы сделали то же самое, ничего нового сказано не было. Бог в сердце, Он меня любит, Он личность. Но мы попробовали прожить это, получить опыт. Кто-то почувствовал что-то, ну, выходящее за пределы обыденного пребывания? Может быть, кто-то хочет поделиться? Я могу сказать, как это бывает у меня, когда я вхожу в это состояние. Я начинаю ощущать на себе взгляд. То есть этот взгляд, он всегда присутствует, но в этот момент ты начинаешь чувствовать, что на тебя смотрит кто-то, кто тебя любит. И когда я смотрю свое детство, я вспоминаю, что этот взгляд, он со мной присутствовал. Он какое-то время был, я его ощущал на себе. То есть постоянное присутствие, постоянное чувство, что за тобой кто-то наблюдает. Но потом постепенно, уже в детском саду, в школе, это чувство, оно стало размываться. Когда взрослые объяснили, что, ну, да, что никого нет, ты один. Это чувство ушло. И это очень важный момент. Он касается того, что каким образом знания, наши представления, наши убеждения, они интегрируются, и через призму этого знания мы воспринимаем мир. Это очень важный момент, потому что наше восприятие, сам акт восприятия, психология, когнитивная психология изучает, да, есть такой термин перцепция, способность воспринимать, это не независимая некоторая единица, она коррелирует с нашими убеждениями. То есть, другими словами, мы видим то, во что мы верим. Наше восприятие вообще очень сильно зависит от даже нашего настроения. Вот представьте, что женщинам это будет понятно. Вы хотите купить новое платье и идете по улице. И что привлекает ваше внимание? Витрины магазинов, правильно? Рядом идет мужчина, но на эти витрины не обращает внимания. Они для него как будто практически не существуют. Да? Но если где-то попадается, ну что там мужчин привлекает? Компьютеры? Машины? Мы реагируем, да? Но это все идет еще гораздо глубже. У нас есть такое представление, что якобы вот то, что мы сейчас видим, та картинка, которую я воспринимаю, она универсальна. То есть другие люди видят то же самое. Это не совсем так. Например, есть интересные факты из когнитивной психологии, когда, например, человек вводит в состояние транса, в состояние гипноза, и говорят ему забыть слово «зажигалка». При этом зажигалка лежит на столе, да, слово отсутствует, и из его восприятия этот объект выпадает, он его не видит. Или, например, интересный случай, который исследовали психологи, это во время экстренной посадки самолет сел прямо на шоссе. Самолет сел на шоссе, и было огромное количество аварий. Но аварии были связаны не с самим фактом посадки, а с тем, что водители, они просто его не видели. То есть в их системе представлений, в их системе убеждений это настолько противоречит реальности, что вдруг самолет может сесть, что он просто выпал из их восприятия. Или очень известный эксперимент, когда там накладывали параллельно два видео, чересстрочно, да, и на одном видео была игра, матч, баскетболисты были, вторая картинка, я не помню что, но сама идея была в том, что нужно было просто наблюдать и смотреть, считать, сколько очков какая команда закидывает. И они как бы следили за этим, и во время матча через все поле прошла такой огромный костюм гориллы. Вот как у нас медведь был на фестивале, который обнимал вас, только там была горилла, обезьяна большая. И эта обезьяна прошла прямо через все поле, люди ее не видели. Или когда приплыл Колумб открывать Америку, вы знаете, что индейцы, они не видели корабли. То есть стояли вот эти огромные деревянные, да, корабли, которые выпадали из их восприятия. То есть они смотрели и не видели. Либо видели что-то другое, либо видели скалу. То есть наше убеждение о том, какой мир, это та призма, через которую проходит наше восприятие. Другими словами, мы видим только то, во что мы верим. Поэтому, когда мы говорим, покажите мне существование Бога, покажите мне Бога, если Он есть, дайте мне Его почувствовать, то этому предшествует вера в то, что это действительно так. По вере дано будет вам. Поэтому сначала мы верим, а потом видим. И это касается всего, что мы воспринимаем. И молитва – это тот процесс, это то время выделенное, когда мы пытаемся в своем сердце культивировать убеждения, которые соответствуют действительности. Когда мы сосредотачиваем свое внимание на том, что Бог действительно есть, Он меня действительно любит, да? Начинаем эти отношения выстраивать. Это очень важно. Вот представьте, говорят, что сердце – это храм. В храме находится Господь. Да? И молитву можно сравнить со стуком в дверь. Мы подходим к этой двери, начинаем стучаться. И вот посмотрите, как этот факт веры, он... Как этот факт веры определяет, как мы стучимся. Если мы подходим к двери, вот представьте, что там не Господь, а просто человек какой-то, чтобы слишком сложно не было. Вот дом, там человек, вы подходите, стучитесь, но вы не верите, что дома кто-то есть. Как мы будем стучать? Ну, на всякий случай, подошел, постучал, слегка, да? Без усилий. А если мы твердо знаем, что в доме кто-то есть, но дверь не открывает? Качество меняется. Да? Мы подходим, мы стучим, мы задаем себе вопрос, а почему не открывает? Мы стучим сильнее, колотим ногой, обходим дом в поисках окна, не находим, возвращаемся, опять стучим. Да? Если ты есть, почему ты не открываешь, задается вопрос. Но почему во время молитвы, если мы молимся и ничего не происходит, мы этот вопрос не задаем? Потому что это наше убеждение, потому что по инерции мы еще в сильной степени материалисты. А есть еще третий пример, он сочетает первые два. Что делать, когда вера слабая? Это когда вы подходите, стучитесь в дверь, не открывают, и вера слабая. Но вы видите, как приближаются волки с желанием вас съесть. И какая бы она ни была слабая, надежда, да? Какая бы эта надежда ни была слабая, мы начинаем колотить в эту дверь со всей силы. А вдруг есть? И точно так же, а вдруг есть? Мы с вами рассмотрим одну важную тему. Она касается самой транспортной среды, которая связывает нас с Господом. Это тема звука. Но до этого есть еще один важный момент, который очень ценно было бы понять. Он является продолжением понимания того, что Бог является личностью. Вас как зовут, девушка? Как?
1: Лилия.
0: А вы давно лекции Торсунова слушаете? Лилия, лекции Торсунова давно слушаете, спрашиваю? Почему вы мне не отвечаете? А мы, когда Богу молимся, мы как бы... У нас есть понимание, что Он на нас смотрит и удерживает этот взгляд? Вы почувствуете вот эту разницу, когда я молюсь? И почему мы тогда удивляемся, что этого ответа не приходит? Лилия же молчала. Есть такой термин, предстояние называется в христианстве. Это он, там есть несколько смыслов. Одно из определений – это... проживание того, что я сейчас нахожусь прямо перед Господом, у Него на руках, как будто бы, да? То есть вот, и это на самом деле чувство объективно, Он всегда на нас смотрит. Неважно откуда. Из сердца, из трансцендентной реальности. Да? И вот это ощущение взгляда. Ведь как только этот контакт теряется, отношения прерываются. Я с Лилией продолжаю общаться, но она мне уже не отвечает. Нет, потому что я личность, и он тоже личность. Просто у меня сейчас временная обусловленная форма, человеческая форма, а там есть духовная форма, нетленная, да? Вечная. А? Да. Вопрос, где оно сейчас? Потому что этот же опыт смыло, опыт материальной жизни, да, означает, нужно опять культивировать это чувство, что на меня смотрит, оно является следствием знания того, что Бог есть, и он в сердце, и он все воспринимает. И самое главное, что не просто Бог есть, что несмотря на то, что Он все воспринимает, Он все обо мне знает, и несмотря на это, продолжает меня любить. То есть это любящий взгляд, ощущать на себе любящий взгляд Господа. Это то чувство, которое мы, ну, пытаемся ощутить, ведь оно есть объективно, оно присутствует. Это некоторая какая-то предварительная квалификация, без которой, то есть понимание личность-личность, ни о каком развитии дальше речи быть не может. Лилия говорит, что это чувство, оно, даже если в жизни приходят какие-то удары, то это чувство все равно сохраняется, чувство благодарности. Это интересный момент, он связан с темой страданий в материальном мире. Здесь нужно понять одну вещь, что мы в своем восприятии делим происходящее на позитивное, то, что несет мне пользу, опыт, радость, счастье, и негативное, то, что заставляет меня страдать. В нашем восприятии это разделенные вещи, да? Но если посмотреть с точки зрения трансцендентного взгляда, то это, казалось бы, страдания и радость, они одинаковые по своей сути. Там в начинке всегда находится послание любви. Там всегда находится какой-то урок, да, который приходит в нашу жизнь для того, чтобы мы что-то изменили в себе. И очень важно уметь эти вещи раскрывать, когда приходит какое-то страдание, что-то тяжелое. То есть увидеть в этом волю Бога, причем волю Бога любящего, а не того, кто нас наказывает. Это некоторая предварительная квалификация, личность-личность. Но чтобы пойти дальше, нам нужно понять, что из себя представляет вообще этот процесс. То есть изучить саму науку молитвы. И здесь основная и главная тема – это тема природы звука.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Евгения Кольнова.

Это интересная закономерность. И то, что нам нравится, то, что нам не нравится, все это мы получили в прошлом. То есть в прошлых жизнях мы так или иначе получили вот это впечатление. На санскрите это называется санскара. Определенные впечатления получили. И теперь мы действуем в соответствии с этими впечатлениями. Это означает, что практически у нас нет свободы выбора в действиях. Потому что ум не дает нам познать, выйти из-за грани наших впечатлений с прошлой жизней. То есть мы сейчас будем действовать так, как по программе. Это называется на санскрите самскары, вот эти впечатления с прошлого. Это можно на примерах очень просто выяснить. Допустим, мы едем где-нибудь в троллейбусе. У нас есть шанс не заплатить деньги контролеру. Если мы хотя бы один раз это сделали, не заплатили, у нас появляется впечатление. То есть мы это сделали, любое действие, оно дает впечатление наш ум. Не заплатили. Впечатление отложилось в уме. И потом, в следующий раз, это впечатление, оно сидит в уме. Оно может всплыть через следующую жизнь, оно может всплыть прямо сейчас. И в следующий раз, когда вы уже едете, если вы еще раз не заплатили, это самскара, вот это впечатление, она еще больше усиливается. Понимаете, она еще больше разрастается. Мы это сейчас нам трудно понять, но на примере простом можно понять. В следующий раз нам опять хочется это сделать. Потому что впечатление в уме есть, и нам опять хочется не заплатить. Естественным образом появляется. Также связано с курением. Также связано с алкоголем. Самскара есть, человек знает, что противно уже, все невозможно, но не может прекратить. Вот эти впечатления с прошлого или вот эти самскара, они заставляют нас действовать так, как мы раньше действовали. У нас нет шансов действовать иначе. Мы будем есть те торты, которые нам нравятся. Мы будем общаться с теми, которые нам нравятся. То есть у нас практически нет свободы действий, у нас нет свободы выбора в этом мире. Потому что вот эти самскары не дают нам действовать иначе. То есть мы будем поступать так, как есть эти самскары. И наш ум можно сравнить с таким кругом. И в этом круге есть вот такие шарики маленькие. Вот эти шарики – это все самскары, различные самскары от различных действий. Эти действия могут быть, ты кого-то ударил на улице там. Это тоже вот эти все действия, которые мы совершаем, они входят в наш ум и отпечатываются в нашем уме. И потом мы будем действовать. И даже мы знаем, что мы сейчас кого-то будем ругать или плохо себя вести, но мы ничего не можем с этим сделать, мы продолжаем так же делать. Нам не дают самскары. Чем больше самскары, тем не меньше шансов от нее избавиться. Понимаете?

И постепенно, если мы ее расширяем, расширяем, она начинает постепенно вытеснять. Но это достаточно сложный механизм очистки наших самскар, потому что самскары, они накапливались с прошлого. Впечатления могут быть хорошие, вот эти самскары, хорошие и плохие. Чем больше хороших самскар, тем лучше человек по жизни. Чем больше плохих, тем хуже. Но даже у хорошего человека есть самскары определенные, которые мешают нам жить и которые мешают нам увидеть этот мир другими глазами. То есть этот ум – это как оболочка души. Вот душа находится здесь, и вот этот ум, чувство и разум, он покрывает душу, и мы смотрим на этот мир через призму вот этого разума нашего материального, через призму этого ума, как в зеркало, как в стекло смотрим. Если стекло грязное, наш ум грязный, да, то нам ничего не видно. Мы видим, что все плохо, все темно, все грязно. Когда ум очищается, то мы начинаем видеть, как вот через стекло на улицу. То есть ясно все видеть начинаем.

как я говорил, 3 раза в день нужно восстанавливать полноту своего сознания. 3 раза в день нужно ее восстанавливать. Это не так сложно. Вообще раньше была такая культура издавать карманные книжки. Ну, кстати, хорошая была культура, вот я помню. Так как такие книжки почему-то перестали издавать карманные, это было... На Востоке все время издают очень умные книжки под карман специально, чтобы можно было всегда с собой таскать. Если ее нет, сделайте себе такую книжку. Вырежьте себе по карману книжку и записывайте туда важные вещи, жизненно важные вещи. И как только у вас есть свободная минутка в автобусе, я не знаю, где угодно. Жизнь добрая, она нам дает время так поторчать где-нибудь, замереть в каком-то состоянии. Немножко нужно, немножко. Сознание у нас, оно способно впитывать действительно глубокие вещи и думать о них целый день. Вы замечали, мы думаем, можем думать о чем-то целый день, но о какой-то глупости думаем все время целый день. Надо ему скормить мудрость. Скормить ему мудрость. Дать ему качественную пищу. Да. Как ребенку. Мы же даем качественную пищу ребенку. Мы же мочи тут завалялось. На, попробуй. Нет. Мы же самое качественное покупаем, да? Так же? К своему сознанию, как к ребенку, нужно относиться. Накормите его. По чуть-чуть, не нужно переедать. Утром, днем и вечером, по чуть-чуть, качественным. И вы увидите, как там заварится целый мир. Как вы начнете видеть мир, законы мира, мироздания, как там все начнет бурлить. Это естественный процесс. Он не насильный процесс, он естественный. И добиться этого легко, ничего не нужно. Карандаш и бумажка. Просто записали. И перечитывайте 3 раза в день всего лишь навсего. И там забурлит мир, микрокосм там заварится. Почему на Востоке о короткие прически мужчины носят? Потому что они должны думать постоянно о этих истинах. А когда он думает все время, у него же голова перегревается. Она должна остужаться все время, чтобы дым из ушей не пошел. Поэтому видели, ну, монахи лысыми ходят, еще что-то. Ну что думать должны. Чтобы мыслительный был процесс. Нам много не надо прямо так думать, целый день сидеть. Но что? Пусть она маленькая мысль, но какая качественная. Понимаете? Что лучше съесть? Маленький хороший бутербродик, чем большую кастрюлю пропавших каких-то там ужасных вещей. Лучше маленький хороший бутербродик. Маленький. Пусть он будет маленький, но хорошенький. И будет хорошо, все хорошо переварится. Желудок будет здоровый, все будет замечательно. Помаленьку, по чуть-чуть. С утра называется, уточком. Днем, вечерком, какую-то умную мысль. Чуть-чуть и думать о ней, смотреть. И вы увидите, как она будет везде прослеживаться, перекликаться. Видение.

0: так и здесь. Это колоссальный труд. И если идти самим, не имея примера, то тоже тяжеловато, честно говоря. Поэтому нам рекомендовано, чем бы мы ни занимались, иметь наставников вот в этом пути. То есть, и вот я еще раз, я очень счастливый человек, потому что я имела возможность видеть этих людей совсем вот близко, как они рядом. Не на лекциях или где-то на проповедях, а как они просто живут. Да, и это, ну, невероятная радость вообще, потому что видеть эти отношения, которые без слов просто источают вот, вот это проявление, да, преданности, там, верности, да, заботы, поддержки, это очень дорогой опыт. Он очень вдохновляет, потому что действительно, вот, знаете, у меня тоже такая решимость такая, я тоже хочу такую семью. Я тоже хочу таких отношений. Я не согласна больше на какие-то формальные вещи. И все, и начинаешь действительно вот там, ну, мы с мужем вместе, я не знаю, сколько лет, боже мой. Не буду, ладно, это больше 20, так назову, да, поскромнее назову характеристику. Ну, все верно, это труд. То есть можно просто, ну, вот из долга, да, даже быть, но когда у тебя нет примера вот такого вдохновения, наверное, мне трудно было бы себя вот так вот, знаете, форматировать, что называется, тренировать себя, видеть достоинства, видеть вот эти вот, ну, это служение, видеть, ну, просто в свой колоссальный вклад и в заботе о детях, и в заботе там обо мне и так далее, да. То есть потрясающий пример. И, пожалуйста, ищите таких людей, ищите те пары, ищите, ну, тех вот, те семьи, которые так живут. Потому что в одиночестве, чем бы мы ни занимались, понимаете, это очень трудно. Особенно такие значительные вещи, как вот, реализацию вот этого чувства любви, нужны примеры. И не обязательно это должны быть, знаете, люди там из духовенства или какие-то вот такие проповедники духовные, да. Посмотрите на примере очень простых семей, которые просто там, ну, чтобы они жили долго вместе, да, то есть вот прабабушки, бабушки, да, когда они, пройдя все испытания и очень непростые периоды.
1: Вашему вниманию лекция Виталия Карядина.
2: И у нас сегодня обозначена тема «Как быть счастливым?». И мы сегодня узнаем про 8 врагов. Кому интересно, что есть у нас 8 врагов? Они у нас причем есть и в сфере отношений, и в сфере вообще нашей жизни на этой планете Земля, в этом теле прекрасном. И так как сейчас вы сказали, что вам интересна тема отношений между мужчиной и женщиной, то первое, что можно узнать, это то, что у мужчины и женщины все абсолютно разное. Похоже только то, что у мужчин и женщин две руки, две ноги, два глаза, два уха. Но что между двумя ушами находится и между всеми остальными частями тела, все остальное разное. И это разное, оно накладывает совершенно разный образ действий, разные обязанности. Как-то я общался с одной дамой, она не понимала, почему же, ну, работать вот надо по-другому, чем, ну, мужчине и женщине по-разному. И я привел такое сравнение, что вот есть, например, Феррари, есть КамАЗ. Феррари. Женщину мы сравнили с Феррари. Ну, нормальное такое сравнение. Это красивая машина, она предназначена для определенных вещей. Вот. На ней можно куда-то съездить. Быстро, может быть, даже. Вот. А на КамАЗе возят песок или шлак. Можно ли на Феррари привезти шлак? Можно прямо засыпать сверху туда, через окно, через открытое. Шлак, даже полтонны можно насыпать. Но потом уже, скорее всего, салон придется менять, и амортизаторы придется менять, и далеко не увидишь, и непонятно зачем. И мужчина и женщина, они разные по своей деятельности, по тому, как устроено сознание, по задачам, которые ставятся в жизни. Сейчас современная культура, она говорит о том, что нужно строить партнерские отношения. Такая глубоко порочная практика, что нужно строить партнерские отношения, это означает, что все поровну. И когда люди собираются вместе, они хотят подобрать себе поровну такого человека, да? Мы вместе будем платить за квартиру. Мы будем вместе оплачивать поездки там куда-то поровну. Но если все поровну, тогда, в принципе, если женщина родила одного ребенка, то мужчина должен второго родить ребенка, ну, если поровну. Или наоборот, если мужчина может поднять там 100 килограммов, то женщина должна поднимать 100 килограммов. Но так не бывает. Но есть, конечно, такие женщины в интернете, знаете, они пьют гормоны, у них борода растет уже. И не совсем понятно, в чем их женственность, но они такие здоровые такие. Есть такие мужчины, да, наоборот, они какие-то другие гормоны пьют. И современная как раз культура, она говорит о том, что здорово. Здорово. У меня знакомый поехал в Швецию и встретился с человеком местным. Это был какой-то известный там, из администрации. И товарищ мой, он узнал, что у этого шведа родился ребенок. И он так порадовался за него. Подарил ему даже что-то. Что-то у него с собой было. И говорит, а кто у вас, мальчик или девочка? И тот так обиделся. Говорит, что вы такое говорите? Когда вырастет, сам решит. Вот. То есть, такая вот сейчас культура продвигается. Но как бы я не сказал бы, что это совсем нормально и естественно. И, знаете, есть такая аналогия, как выглядит вот голова мужчины. У мужчины есть голова, и в голове что-то есть. И говорится, что там все разложено по коробочкам, по таким. Вот тут я сижу за столом, тут ящики. Я открываю ящик, а здесь, опачки, микрофон. Надо же, да, с такой вот штукой. Микрофон. Я закрываю, и все, я не вижу микрофона. Открываю другой ящик, а там еще что-то лежит. И вот у мужчины так вот, он, знаете, открывает он ящик, и там написано «рыбалка». И все. И там, знаете, крючки, там какие-то червяки, какие-то резиновые сапоги. Что еще, я не знаю, там у специалистов этого дела есть. То есть там все, что касается. И вот когда он открывает эту коробочку, он видит только это и занимается только этим. Потом, когда ему нужно на что-то другое переключиться, он эту коробочку закрывает. Он об этом больше не думает. И думает о чем-то просто другом. Он открывает другую коробочку. Она называется, например, «Жена». И там такой портрет жены, знаете, с розовыми сердечками.
3: ФАС, профиль.
2: ФАС, да, профиль там на фоне метровой линейки, как в полиции, да, такой. Вот. Дети, там фотографии детей, он о них думает. Но потом он вышел из дома, закрыл эту коробочку, и он о них не думает. Что еще это? Работа есть, такая большая коробочка, работа. Там портрет шефа, значит, портрет рабочего места, все детали, сколько ему платят. И вот он думает об этом. Он занимается сейчас этим. Если он закрывает эту коробочку, он о работе не думает, он думает опять о чем-то другом. И вот у него есть какое-то количество этих коробочек. И есть самая загадочная такая вот коробочка для женщин, о которой они иногда не знают. О том, что есть секретная коробочка, она называется пустая коробочка. Там ничего нет вообще. Знаете, у людей есть частота работы мозга. Там альфа, бета, дельта волны. На разной частоте они работают. У детей, например, мозг работает на одной частоте. Вот, говорится еще, что это молитвенное состояние. В Библии написано «будьте как дети». То есть, когда, например, человек находится в таком состоянии медитации или молитвы, он снижает частоту работы своего мозга. То есть, это не только на уровне сознания, а еще физиологически можно измерить. И он не может в этом состоянии думать о всяких работах, но он может думать о тонких вещах. Вот. И вот у мужчины есть такая коробочка, в которой ничего нет. И периодически, это раз в день, может быть, может несколько раз в день, иногда реже, он садится, открывает эту коробочку и ни о чем не думает вообще. Просто не думает. Подходит к нему жена и говорит: «О чем ты думаешь?» Он говорит, ни о чем. Не думаю, просто отдыхаю. Ни о чем не думаю. Вот. И как выглядит то, что находится между двумя ушами у женщины? Там никаких коробочек нету вообще. Там, я, знаете, вот тут думал, на что же это похоже? Это очень похоже на гирлянду. Знаете, там много всего, и оно все между собой связано. Такой клубок огромный. И когда... И эта гирлянда, знаете, не выключается от рождения до смерти просто. Она все время работает. И лампочки эти все моргают. Знаете, там программы могут переключаться. Вы когда переключаете, они либо все вместе моргают, либо по очереди моргают. Но они все время как-то моргают. Или просто горят. И когда женщина думает о детях, это становится тут же связано с работой. Работа тут же связана с родственниками. Родственники, конечно же, связаны с дачей. Дача связана с машиной. И вот это происходит вот все время. Вот такой вот гул. Знаете, заходите на какой-то в цех, и там что-то делают. И там гул такой стоит, все работает. И вот у женщины ум вот так вот работает. И как говорят, что, например, женщина более привязана к материальному, и иногда встречается такое выражение «менее разумно». Кто слышал такое? Что женщина менее разумна. Женщина, она на самом деле разумна, но ей мешает ум. То есть вот это вот переключение, эмоции, разум. И поэтому в этот процесс принятия каких-то решений простых часто вмешиваются вот связи вот этого с чем-то другим. И тяжело. Тяжело бывает. И когда мужчина и женщина строят партнерские отношения, то женщина, она не становится защищена. Защищена от чего? Не от каких-то разбойников с улицы, дяди Пети там какого-то, да, там, с ломом и пистолетом. А женщина, она должна быть в семье, в отношениях, прежде всего, защищена эмоционально. Это первая обязанность мужчины. Я вот такое сравнение приводил, что когда создается семейная жизнь, мужчина расписывается. Знаете, там договор такой. Кто договор подписывал в ЗАГСе? Есть такие? Приходите, там под музыку Вивальди вам выдают договор, и вы подписываете. Мужчина подписывается. Я обязуюсь взять на себя все беспокойства по поводу моей семьи. Я отвечаю за это. И я обязуюсь быть личным психотерапевтом в течение минимум 1 часа в день. Ему выдают кольцо вот такое вот на палец. Ну, чтобы он не забывал о том, что личный психотерапевт. И он выслушивает свою женщину 1 час в день. Ну, вот мы так делаем. Мы больше это делаем. Мы с женой. И как мы только начали вот прямо этому следовать. То есть мы гуляем. Еще мы общаемся в течение дня. Вот. И я ее слушаю. Безо всяких оценок. И это прекрасно. Она вот говорит, что это прекрасно, по крайней мере. И все, кто так делают, они говорят, что это просто потрясающе. Вот. Потому что если этого нету, то тогда она эти эмоции будет сливать. Все вот эти беспокойства, это же все связи, все моргает, все сверкает. Светомузыка работает на полную мощность. Она будет это сливать на своих детей, сделает их сумасшедшими. Вот. И будет общаться с подругами. С подругами общаться очень хорошо. Нужно общаться с подругами. Но у подруг есть такое интересное свойство. Подруги, они же не могут это переварить, потому что у них же свой ум, там все мерцает, ну так сознание работает, там беспокойства есть свои. И поэтому подруги, они часто обмениваются. Вот приходит подруга, а у меня, знаете, ну я, предположим, женщина, и у меня такое мусорное ведро, и там вот этот мусор весь ментальный, который накопился, и я хочу его отдать кому-то. Я об этом рассказываю. Но подруга, когда слушает, она говорит, да ты что, я так тебя понимаю. Но ты знаешь, и дает свое ведро. И мы просто обменялись мусором. И такого именно полного спокойствия и умиротворенности, такое общение оно не дает, к сожалению. Вот я не залезал в головы к женщинам, я знаю это в теории, и я вижу это на практике своей семейной жизни, что так работает. То есть даже когда моя жена общается с кем-то долго, она потом приходит и рассказывает мне финал всего этого, и я какой-то выслушиваю ее, говорю, я понимаю. И вот она вот умиротворенно в этот момент как бы замолкает. Говорит, да, вот все хорошо, может, чай? И начинаем что-то пить, чай какой-то. Вот. И...

0: Как можно это сделать?
1: Обесценить.
0: Обесценить можно. Как это сделать? А, сказать, зайти компанией туда и сказать, это золото, да это вообще это бижутерия. Ты что, это алюминий какой-то крашеный. И вот надо это рассказывать. И в какой-то момент человек, который продает это, если ему все будут об этом говорить, он сам в это поверит. И вот это сейчас наша культура. Она говорит, это ничего не стоит. Это просто ерунда. Это все можно купить за 3 копейки вообще. Вот. Что девочку надо перед свадьбой протестировать сексуально. Конечно, да, ничего не стоит. Вот. И если девушка допускает это в своей жизни, вот это все слушает, смотрит это с телевизора, где-то в интернете, где-то в каких-то журналах модных она это все читает, она понимает, ну да, в принципе, я ничего не стою. Мне нужно добиваться этого. Вот. И вместо того, чтобы понять, что уже ценность была на пике, ее ценность снижается. Вот. И интересно, что очень потом эту самооценку поднимать сложно. Ну, то есть, крайне сложно. Потом годами ходят женщины куда-то на фитнес, с кем-то общаются, там что-то в семье пытаются развить, и до конца не могут потом восстановиться. И, ну, то есть, вот эти вещи, которые, в которых женщина падает, они, ну, тяжело действуют. Вот, например, есть, знаете, мужской алкоголизм и женский алкоголизм. Вот женский алкоголизм не лечится вообще. Ну, то есть, если вы видели каких-то опущенных женщин на улице, ну, такие вот подвыпившие, это, как правило, все диагноз уже. Ну, то есть, сознание его не раскрыть, не развернуть потом. Знаете, цветок затоптали ногами, и, ну, можно, конечно, там, на ПВА его слепить, но сложно там что-то нюхать после этого красивое. Вот, у мужчины немножко другая ситуация. Он с детства такой влезает, знаете, Буратино, и ничего не понимает. То есть, как жить? И его надо учить. Знаете, мальчики бегают, начинают кидать все там. Они кидают, ломают. Ему иногда надо всыпать по попе. Иногда не надо всыпать. И если вот в целом рассмотреть этапы отношений с мальчиком, то это выглядит следующим образом, что до 5 лет ему позволяют верить в сказку мальчику. Девочке всю жизнь позволяют верить в сказку, а мальчику до 5 лет. И это означает, что его желания исполняются. Ну, то есть, если, например, он, знаете, есть классический такой пример, мальчик, ну, или ребенок просто просит достать луну с неба. То есть, мы же не можем достать, но мы ему даем вот какую-то, знаете, круглую штуку, блюдце. Говорю, вот тебе луна. Но он понимает, что его желания не игнорируются. Так или иначе, они вот как-то они выполняются, ему объясняют что-то про луну. И он чувствует, это здорово, и ко мне внимательны. И это закладывает в нем под такой потенциал. Я могу в этом мире мечтать. Я могу в этом мире мечтать. И я могу двигаться. Мои интересы, они интересны другим людям. Я могу взаимодействовать, ну, строить команды, там, все что угодно. То есть обычно такие люди, они достаточно творческие потом в жизни. Они умеют решать вопросы. Но с 5 лет до 15 лет, ну, примерно так, а мальчика воспитывают по-другому. Его отдают в Суворовское училище в какое-нибудь, на секцию бокса, вот, на дзюдо, еще на какую-нибудь штуку, где в нем развиваются другие качества. То есть он общается там с мужчинами. Там обязательно должен быть, ну, секция, если, например, да, какой-нибудь бокса. Там есть какой-нибудь Петр Иванович, такой суровый мужчина. Он не то, что прям всех бьет, но он является таким примером. И это не папа. Это пример того, как ведет себя мужчина такой, лидер, мощный. Вот. И у мужчины, у мальчика в этот момент закладывается понимание того, что есть в жизни авторитеты. И он их принимает добровольно, потому что он чувствует, это мощно, это мощно. И там же он получает ответную реакцию на неправильные действия свои. Если он там капризничает. У меня друг, он отдал в летнюю школу своего сына. Там летняя школа, такой лагерь полувоенного типа. Вот. Мальчику 10 лет, может быть, поменьше, 9 лет. Ну, что-то такое. Он отдал, и там все классно. Ну, представляете, походы, водопады, ну, экстаз вообще просто. Лодки, там веревки, костры, там дрова. Все они сами делают. И он в какой-то момент

0: начал капризничать, как дома. Капризничать, что-то кидать там. Все очень быстро закончилось. Ему просто всех собрали. Ему сняли штаны, выпороли вицей. Вот. И он больше не капризничал. Он сразу понял всю серьезность ситуации. И он включился сразу полностью. Ну вот с девочками так не надо делать. Ни при каком раскладе. Но с мальчиками это работает. Но с 15 лет с мальчиком так нельзя обращаться. Я могу это, ну, по своему примеру сказать. У меня в жизни были такие примеры. С 15 лет обращаются с мальчиком как с другом. Ну и с девочкой тоже. То есть друг или подруга. Это означает, что мы не можем ничего сказать ребенку такого, чтобы мы не могли сказать своей подруге. Иногда кажется, ребенка, вот что ему 15 лет, надо его принудить к какой-то вещи, да? Что ты ходишь? Что ты там куришь? Что ты там, что ты еще? Почему ты меня не слушаешься? Вот вы можете своей подруге это сказать? Если вы можете это сказать своей подруге, она вас послушает, тогда скажите это своему ребенку. Если не можете это сказать своей подруге, тогда вы не можете это своему ребенку говорить после 15 лет. Уважение. Если его нету, то есть его не воспринимают как взрослого, как личность, у которой свобода выбора, он добьется этого. Ну как вот ваша подруга добьется, чтобы вы ее уважали? Во-первых, она просто дистанцируется от вас, да, будет вас игнорировать. Как, ну что, вы звоните и постоянно ей, ну, что-то предъявляете. Во-вторых, она вам объяснит это. Правильно? Объясните. В какой-то момент скажите, ты ничего не напутала? Ты как-то так, ну, ведешь себя сейчас интересно? Можете в глаз дать? Ну, как-то так вот. Вот.
1: Это про детей.
0: Что-то мы как-то сюда вот. А, то есть еще раз. Девочка, она рождается с максимальной ценностью. Ее задача не уронить это все. Не уронить, не вестись ни на какие современные вот эти вот прекрасные теории потребленческие, которые, ну, хоть я и мужчина, придуманы мужчинами. То, что мужчинам это все надо. Кого-то тестировать интимно. Это надо мужчинам, им это нравится все, нам это нравится. Вот. Но если женщины в это верят, то последствия катастрофические для всех. Вот. Но мужчина, он рождается с нулевой такой ценностью, ну, какие-то задатки в нем есть, и даже этот стержень, говорят, стержень, то есть внутренняя вот эта вот целостность характера, его способность контролировать чувства, она воспитывается именно вот там с 5 до 15 лет. Его надо для этого бить. Ну, морально, какие-то испытания он должен проходить. То есть у него должна появляться ответственность, свой маленький шуруповертик, свой маленький молоток. Да, он ходит на хоккей, там куда-то с папой, они там что-то чинят. Он упал, ободрал себе палец. Вот так вот это все происходит. Я, знаете, еще хотел... Вот нету у нас, к сожалению, у меня есть листочек бумажки, а у вас нет фломастера или листочка бумажки? Это будет прекрасно. Я хочу нарисовать вам небольшую схему. Спасибо большое, я очень признателен. О том, как вообще выглядит психика человека, чтобы нам можно было разобрать тогда, что же являются теми самыми восьмью врагами. Спасибо большое. Кто-то, может быть, ее видел, кто-то слышал, но... На благо всех живых существ, даже если один человек не видел, не слышал, то это будет очень здорово. А если мы не понимаем, на каком уровне сейчас у нас находятся наши интересы и как вообще устроено наше сознание, психика, как все работает, где у нас какие интересы, то мы не будем иметь ориентиры, где мы находимся, что нам делать и что правильно и что неправильно. Как знаете, да? Папа-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. И у нас есть чувства. У каждого живого существа, у собачки на улице, у птички есть чувства. Какие есть чувства? Кто знает?
2: Угрозы, осязание, зрение, слух.
0: Я это нарисую. Я сейчас нарисую и вам покажу. Обоняние. Осязание, да, я услышал.
2: Зрение.
0: Очень важное чувство. Зрение. Через 90% информации мы получаем через зрение, как ни странно. Вот. Слух. И вкус. Это основные органы чувств у нас. Вкус. Вкус очень важен. Мы, например, если суп невкусный, вот не соленый, нам сложно его есть. И вот, вот они. 5 органов чувств. Обоняние, осязание, зрение, слух и вкус. У всех они есть из нас. И все вот эти чувства, они стекаются в ум. То есть потребителем этих чувств тот, кто выбирает, что нужно самое вкусное, самое красивое, самое яркое, это ум. Ум. То есть говорят, что-то в ум попало. В ум попало нам через чувства. Какие-то фантазии в уме происходят у нас. Но есть следующий уровень, и он называется разум. Разум очень сильно отличается от ума. Разум. Когда человек путает ум и разум, говорится, ум за разум зашел. Знаете такую поговорку? Это означает, что человек делает что-то неправильное. То есть, вот видите, да, он выше находится. И идея такая, что разум, например, он не связан с чувствами вообще никак. Ну, напрямую. То есть, есть связь, ну, через ум, да, то есть, если огромное количество фантазий каких-то у нас есть о том, что приятно, что неприятно, на разум это влияет, но сам он с чувствами никак не связан, и у него совершенно другая функция. Функция разума – достигать успеха. Выбирать благоприятное, отвергать неблагоприятное для того, чтобы достигнуть цели. И, как правило, с течением времени у человека какая функция развивается или деградирует? Разума. Потому что ум развивать не надо. Он все время живой. Это такая субстанция, очень-очень сильная. Ум. Ум сравнивают, знаете, с таким сумасшедшим силачом. Ну, можно вот так вот сравнить. Представьте, кого вы знаете сейчас самого сильного человека на планете? Какой-нибудь силач. Знаете какого-нибудь?
2: Шварценеггер.
0: Арнольд Шварценеггер до сих пор для нас является идеалом силача, и это хорошо. Вот. Это фильм «Терминатор», да, еще какие-то фильмы. Вот такой вот у нас есть друг, и это наш ум. И вот, знаете, ум чувствует, там где-то вкусно пахнет, какой-то шаурмой, знаете, там, зрение. О, какая-то женщина прошла. И мы к нему прикованы наручником. И он нас тащит просто по улице. Мы давно уже упали, там волочимся, знаете, по асфальту, все штаны уже в кровь содрали, он кричит, я чувствую, нам туда, и бежит туда. И потом в какой-то момент он останавливается на полпути, кого-то другого увидел, что-то другое услышал, что-то ему вспомнилось, и он говорит, нет, я передумал, нам туда, в обратную сторону, и бежит туда. И вот так вот работает ум. И если разум слабый, то этот ум человека волочет по жизни. Человек там 5 раз разводится, 5 раз сходится, что-то покупает, что-то продает. Ему все время что-то кажется. Это вот ум так работает. Ум – это самый большой враг человека. Я могу нарисовать ему рога вот здесь. Вот такие вот рога. Сейчас мы нарисуем. И такой вот. Вот, видите, рога у него. Это ум называется. Ум – это самый большой враг живого существа. Потому что он принимает только то, что приятно чувствам. Все, что неприятно чувствам, ум отвергает. А все, что приятно чувствам, оно все вредно. Представляете? Вот все абсолютно вредно. Коктейль мохито вреден. И вообще много всего вредно. Мы сейчас это дальше обсудим. Я просто хочу рассказать систему. Дальше у нас есть наше понимание о себе как о личности. Вот как вас зовут?
3: Маша.
0: Вот это называется ложное эго. Маша – это ложное эго. Сидит душа, но на эту душу одето тело, как на мне одета рубашка. И у этой рубашки есть тонкие вещи невидимые, да, там сознание, тонкое тело. Есть грубые вещи, которые мы видим. Кости, кожа, глаза там, вставленных. Но все это ко мне как к душе вообще никакого отношения не имеет. Я могу этот костюм снять. Знаете, когда человек оставляет тело, говорят, он оставил тело. На кого ты нас покинул, говорят? Кто кого покинул? Если человек – это тело, то никто никого не покинул. Вот он лежит, пожалуйста, забирайте. Пахнет плохо, правда? Но все понимают, что личность и вот это тело – немножко разные вещи. И тем не менее, я, находясь в этом теле, ассоциирую себя с кем-то. Я, например, ассоциирую себя с Виталием. Мне столько-то лет. Я хороший парень. И все такое. Это вот все мои представления о себе называются аханкара или ложное эго. Ложное эго. Вот оно. И есть еще выше уровень, который называется настоящее эго или я как действительно духовная личность. То есть, если мы слышим что-то, знаете, о каких-то духовных практиках, о каких-то просветлениях, ну, о всем чем угодно. Даже мы, когда слышим о том, что кто-то просто сострадателен, что просто кто-то что-то делает для других, это означает, что у человека проявляется его настоящее «я», потому что природа души и меня как души – служить, быть счастливым, быть в отношениях. А быть в отношениях и любить – это означает, знаете, как слово – вообще, любить. Что это значит? Любовь. Любовь – это жить счастьем другого. А это нельзя делать пассивно. Я, знаете, там человек мучается, корчится передо мной. Я говорю, я тебя люблю просто. Не, я люблю – это значит, надо подбежать, водички подать, цветочек подарить. Вот это любовь. И это природа души. То есть, если мы видим, что кто-то что-то заботится о ком-то, это означает, что у человека есть его представление о себе, конечно, сейчас – как о том, что я такой красивый, весь мощный, там, меня зовут Петя, но есть еще и пробуждение его настоящего «я». И вот, видите, я такую черту нарисовал, это означает, что за пределами вот этого ложного эго начинается действительно какой-то духовный рост, какая-то духовная жизнь, и только там возможно счастье. И теперь мы поговорим как раз о 8 врагах. Если вы меня попросите, я потом вам даже расскажу, откуда я это взял, вот, чтобы вы сами могли это брать все. И враги эти, это не отдельные, знаете, 6 каких-то, мы сейчас перечень просто перечислим, а это враги, которые приходят один за другим. И они все, знаете, сначала выглядят очень красиво. Первый очень вообще классно выглядит. Он приходит в нашу жизнь как друг. Красавчик такой, говорит, как дела, дружище, все нормально. Но он оставляет дверь открытой на ночь, специально. И в эту дверь заходит уже следующий, он уже менее красивый. Он уже бьет нам по лицу просто. Но потом следующий заходит. И когда заходят все 8, наша жизнь полностью разрушена. Знаете, можно еще другой пример такой привести. Есть у нас такой профессор Жданов. В России. Кто слышал про него? Жданов. Он проводит лекции по вреду алкоголя, табака, ну, за здоровый образ жизни пропагандирует. И у него есть такая иллюстрация о том, что есть конвейер. Конвейер. Ну, он так рассказывает, например, про алкоголь. Ну, аналогия похожа. И алкоголь вообще человеку не нужен, мягко говоря. Нету ни одной безопасной дозы алкоголя. Нету безопасной дозы пива. Просто нету. Их нету. Это в чистом виде яд. В чистом виде яд. И я вот даже без Жданова, да, просто смотрел. И до там какого-то 70 какого-то года, знаете, ну, меняется государственная сертификация. Что это за продукт? То есть, например, был написан алкоголь, там его формула написана. Яд вызывает поражение мозга, там, да, там, разрушает нервную систему. Ну, вот все. Потом раз уже после там, какого-то года, ну, там были вот эти все какие-то хрущевские времена, нужно было зарабатывать государству на алкоголе, уже меняется формулировка. Уже написано бесцветная жидкость с характерным запахом. Та же, ну, тот же номер, ну, сертификата государства на это вещество, но уже, ну, меняется описание. Просто стерли что-то. Но, тем не менее, это яд. И там выглядит следующим образом этот конвейер. И когда человек на него встает, вопрос просто времени, когда он дойдет до конца. Чуть-чуть быстрее или чуть-чуть позднее. И первый этап там, знаете какой? Это просто человек что-то пробует. Какие коктейли сейчас есть? Есть какие-то? Сейчас продавались, да, раньше? Ну, какие-то типа энергетики там какие-то. Ну, что-то в железных баночках. И детям даже можно было это покупать в магазине. Сейчас вроде бы нельзя уже. Но подростки все равно покупают после там 16-18 лет. И для них делается вся реклама. Нужна ли реклама людям, которые уже, знаете, такую алкоголику со стажем? Нужна реклама энергетиков? Там такая мерцающая дискотека? Да не нужна. Он прекрасно все знает, как все работает. Ему нужна ровно бутылка в день. 0,7. Все, он меньше этого никак уже принять не может. Ему эта реклама не нужна. Нужна ли реклама каким-то людям, которые и так все понимают, что это все ерунда? Не нужна. На кого она ориентирована? На невинных людей, которые думают, что я сейчас буду выглядеть более взрослым, более каким-то классным. И он вступает на этот конвейер. И дальше его тянет, потому что он же привыкает к этому ощущению. И в какой-то момент он уже обнаруживает, что он после работы выпивает бутылку пива. Потом он обнаруживает, что он уже бутылку водки выпивает после работы. А потом, когда он встречает друзей, он замечает, что он на 30 лет старше их выглядит. И у него почему-то выбиты зубы. Вот. И жена давно ушла. И этот конвейер, он тащит человека без вариантов. И варианты просто одни. То есть, либо туда не вставать вообще, на этот конвейер. Ну, либо как-то спрыгивать сразу же, как только мы что-то услышим об этом, понимаем. И вот эти вот 8 врагов, они также приходят. То есть, они приходят постепенно. И первый враг называется созерцание объектов, приносящих наслаждение чувствам. Классно, да? То есть, в принципе, сейчас вся культура, она же выглядит как? Нужно, чтобы было все классно. Слушать классную такую музыку. Нужно, чтобы все было вот здорово, очень красиво. Но как это действует на ум? Да? Вот мы сейчас смотрели. Ум начинает очень сильно беспокоиться. Ум думает, это мне очень сильно нужно. То есть мы на одной из прошлых лекций разбирали, что у женщины есть, например, 5 ролей в семье. Да? Кто знает эти 5 ролей? Кто-то знает. Это жена, сестра, мать, дочь и любовница. А современная вся культура, она предполагает, что там есть, например, вообще только одна, по большому счету, роль. Ну, любовница. Взял себе такую, знаете, ну, накладно каждый вечер новую искать. Деньги там надо идти в какой-то клуб там, или ходить там по набережной, или какой-нибудь кого-то искать, знакомиться. Еще не факт, что найдешь, а тут нашел и эксплуатируешь ее по полной программе. Ну, и женщина может так же делать. Вот, с мужчиной, с такой же целью. И для того, чтобы это все работало, нужно как можно более быть раздетым или раздетой. И кажется, что это здорово в начале. То есть жена, например, может думать, что я буду дома ходить раздетый, ну, в каких-то стрингах там, или в чем-то, и у нас получится хорошая семейная жизнь. Но, например, у мужчины ум, он все время приходит в невероятное беспокойство от этого. Он полностью забывает вообще о каких-то целях, планах. И когда мы впускаем вот этот первый враг в свою жизнь, то есть начинаем думать, что надо, ну, все вот смотреть везде, знаете, идет муж с женой и просто посмотрел на кого-то, а что такого-то? Или жена, знаете, сидит и кого-то рассматривает. Ну, нормально, ну, красивый мужчина. Вот. И в этот момент приходит второй враг. Называется привязанность к этому объекту, который мы созерцаем. Привязанность, то есть появляется привычка. Я хочу, чтобы это было со мной все как можно чаще. Вот есть у кого-нибудь такая вещь, например, на какой-то сайт вы заходите, не знаю, новостной или какой-то, и вы привыкли. Надо смотреть это, там такие картинки, они меня как бы возбуждают, вот мой ум, я так чувствую, здорово, надо посмотреть еще, что там новое появилось, новое. Может быть, какие-то новые машины вышли, надо посмотреть, да? в автосалоне. Все время следить начинаю за этими новостями. Вот. Новое какое-то белье нижнее, может быть, выходит. Надо зайти посмотреть. Вдруг новое, а я не в курсе. Да? Вот. Может, розовое с этими, с бантиками. А я не знаю. Надо же как. Надо сходить, надо обязательно посмотреть. Надо погулять. Ну, вот мимо ходят дамы. Надо их посмотреть всех. Спереди и сзади. Вот. Здорово же. И когда это все становится привычкой, это может очень быстро прийти. Очень. А появляется третий враг. Называется он вожделение. Вожделение, это вообще говорится, что это главный враг вообще всех живых существ. Это то, что приводит к падению. Это желание наслаждаться этим объектом чувств. Если я хожу, например, сначала я посмотрел в интернете новость, к примеру, о конкурсе красоты. Да, посмотрел, они такие все идут. Я поболел за наших. Ну, там как-то, да, болеют за наших. Вот. Дальше вопрос времени просто. И это, знаете, за 2 часа может все произойти. Когда я куда-то зайду, посмотрю что-нибудь, где-нибудь, а что-то есть, может, какие-то у нас мероприятия, эти желания сами собой возникают. Надо, может, сходить сегодня прогуляться или в какой-то клуб, с кем-то договориться. Вот. И уже человек договаривается, и он уже все свои усилия прикладывает для того, чтобы обладать этим объектом чувств. Если он смотрел машины, знаете, интернет так устроен сейчас. Вы читаете новость, а внизу там новая модель. Nissan какая-нибудь там. Тиана. Я не знаю, не разбираюсь. Вот. И вы просто для интереса кликнули, а там пук-пук, предложение, там то, все, и только подпиши, и рассрочка на 10 лет там, и все. И вы уже просто приходите в себя в салоне. Вы уже просто говорите, я заеду посмотреть. Просто посмотреть цвет. Ну а что? Ничего, что я сейчас на Запорожце езжу. Ну просто посмотреть. И человек уже просто смотрит. А, ну знаете, да, вот эта тема у продавцов, что вас нужно просто посадить. Вам нужно дать подержать. Вам нужно дать примерить. И когда человек, он уже касается этого, он уже отождествляет себя с этим предметом. И делает все, чтобы это оставалось моим. Он уже в этот момент готов заплатить, он уже в этот момент готов все, что угодно сделать, чтобы это было все со мной. Вот так работает вожделение. Интересный момент, что вожделение, оно порождает огромное количество оправдательных философий всевозможных. То есть, смотрите, я же был хороший человек. Ну, предположим, был я хороший семьянин, и дети у меня были, да, и все такое. И потом, ну, вот пошел погулять и погулял на улице с собачкой. И раз у меня уже какая-то тетя появилась. А я-то думал, что я очень духовно сильно прогрессирую куда-то. И у меня появляется такая философия, вернее, эти все философии, они есть уже. Надо просто зайти в магазин. И просто какую-то подходящую книгу для этого купить, либо статью в журнале, где говорится, что, например, да, это способ духовно прогрессировать, но через секс. Вот надо вот познавать интимные какие-то тайны, раскрывать тантра какая-нибудь, там штука такая, да? И появляется философия. Например, мне нравится кушать мясо, предположим, да? И я тут же себе подтягиваю такую философию. Их же для этого выращивают. Да? Есть тут кто мясо кушает? Есть такие люди, представьте, которые мясо кушают. Вот. А там их же убивают ножиками, там втыкают им, сливают кровь, они бьются, орут все. Но человек, он это не хочет узнать. Он говорит, их для этого выращивают. То есть всегда появляется на уровне вожделения какая-то философия, которая полностью оправдывает все мои действия. Говорят, ну вот, ИГИЛ сейчас, да, все знают. Война в Сирии, они там что-то захватывают. А какую-то новость я тут прочитал, что они кого-то захватили, а потом отпустили 300 каких-то человек. Но каких-то они просто убили. Почему? Потому что они не совпадают с ней по религиозным взглядам. Да, то есть я просто хочу кого-то убить, он мне вот реально не нравится просто. Но мне же нужно какой-то повод нужен для того, чтобы делать. Появляется философия. Наша штука правильная, их неправильная, а все, кто неправильные, те против нас, а те, кто с ними, те тоже против нас, мы их просто всех сейчас убьем. Убьем и что-то сделаем с ними нехорошее, и закричим какой-то громкий возглас, который нас поддержит, и все будет очень здорово. Так работает вожделение. И есть еще такой момент, что, в принципе, семья создается на вожделении. Но это место, где это вожделение очищается. Вообще, отношения все между мужчиной и женщиной, они все основаны на вожделении. Мы просто что-то хотим. Это может быть грубый секс, может быть тонкий, но это все причина всегда одна – вожделение. То есть не надо ничего там себе думать по этому поводу, что как-то у нас по-другому, у нас как у Ромео и Джульетты. Нет, у всех все абсолютно одинаково. И институт вообще семейных отношений, ну вот о том, знание о том, как правильно себя вести в семье, как ведется мужчина и женщина, это о том, как эту энергию обратно, вверх, она вниз всегда тянет, вот вниз стремительно, с балкона человек летит просто, знаете, по ускоряющейся. И в какой-то момент он зацепляется просто за семейную жизнь. И он может обратно вверх начать подниматься, не так быстро причем. Задеградировать можно за один час. А чтобы достигнуть, вот у нас была лекция «7 шагов к любви», да, про 7 этапов, которые люди проходят в семье. 15-20 лет нужно дойти. Это если все делать правильно. До того, что человек начинает испытывать действительно любовь к своему мужу либо жене. До этого ее даже и нету просто. Даже любви-то никакой нету. Мы женились по любви. По какой любви? Вожделение называется. Поэтому тут нужно момент такой упомянуть, что нету никакой дружбы между мужчинами и женщинами, например. Есть кто-то здесь, у кого есть друг противоположного пола? Есть, да? Вот это называется вожделение. Вожделение, кто-то вас хочет, вы кого-то хотите, но это все так упаковано красиво. Мы общаемся, мы просто у нас есть общие интересы. Книжки, экибана, там рыбки, черепашки. Вот. Но это вот оно. Надо просто это знать. Ага, и здесь еще такой есть момент, что если вожделение не удовлетворяется, то есть очень сильная склонность, как правило, у человека к интоксикации. Вот это как раз алкоголь. То есть нужно заглушать это чувство постоянно. Наркомания какая-то. Это означает, что человек уже первых впустил к себе врагов. Вот. Он уже начал с кем-то общаться, у кого похожий взгляд на вещи. У него есть уже какая-то определенная оправдательная философия. Мы попробуем один раз. Там, ну, еще что угодно. Это не вредно. Вот. И у человека есть такая склонность, и если мы посмотрим, ну, есть определенная связь с тем, как воспитывался человек, да, даже как он рождался, но определенная атмосфера в семье, там, где в семье смотрели много чего-то, ну, была просто такая тема, куда-то сходить, где все яркое, красивое, и потом удивляются, почему сын наркоман или какой-нибудь алкаш непонятный. Просто с детства впускали. Культура семьи такая. Вот. Следующий враг, четвертый, называется гнев. А вожделение удовлетворить вообще невозможно. Это такая вещь, она все время разгорается. Она все время становится больше. Хочется больше. Вот вы можете даже сами проанализировать в себе. То есть вы сначала покупаете, например, одну машину. Ну, какую-нибудь простую. И потом, знаете, хочется лучше машину, чтобы больше лошадиных сил, мягче там что-то, какой-то руль там с подогревом должен быть, чтобы там вот это вожделение называется. Потому что, по большому счету, никакой разницы нету. Я вот езжу на разных машинах, у меня разные были машины, и я еще до того, как первую машину купил, я узнал одно правило. Правило заключается в том, что никогда нельзя покупать машину дороже 2-месячных зарплат. И я никогда не покупал машин дороже 2-месячных зарплат. Это правило финансовая. Это не какое-то древнее правило, когда, знаете, все ездили на повозках, на деревянных. Нет, это говорит Будда Шефер, это говорит Киосаки. То есть это говорят люди, ну, которые для нас, ну, достаточно авторитетны могут быть в финансовой сфере. И вот, знаете, я езжу на разных машинах, и я могу сказать, что когда я на них езжу, я даже не знаю, какого они цвета. Потому что когда я сажусь внутрь, я по большому счету вижу руль, даже который его не вижу, я его просто чувствую. И вот передо мной дорога, я давлю на педаль. И когда я езжу по трассе, там нет разницы. Знаете, вот вы просто держите ногу одинаково, а она все время едет 90 км в час. Стоит она 50 тысяч рублей или стоит она там 150 миллионов тысяч рублей, она едет одинаково. Представляете? Одинаково совершенно. А все остальное – это вожделение. Я хочу как-то выглядеть, ложное эго, как я себя представляю в этом мире, статус, как я буду, а как на меня посмотрят. Мне же придется за углом машину оставлять, а вдруг кто подумает, что я на ней езжу. Да? Это случай из моей жизни просто. Я... Первая машина у меня была АК просто. Я решил попробовать. У меня велосипед стоил в 4 раза дороже, чем АК. Но я вот решил попробовать. И еще говорит, давай возьми. И я просто говорю, давай. И он мне ключи вынес, я в нее сел и уехал. И просто заехал на следующий день за документами. И мне как-то понравилось. Думаю, здорово как-то, а? Прикольно. И потом она у меня стояла и дал просто человеку. И узнал. Он приехал навстречу, у него машина сломалась. А у меня была страховка общая. Знаете, ну, я давал всем. Ну, ездите, кому надо. И он приехал и потом рассказывает. И я слышу, за углом оставил машину, чтобы никто не подумал, что он на АКе ездит только. Вот. Вожделение называется. Как я буду выглядеть? И говорится, что удовлетворить вожделение, а исполняя все эти желания, это то же самое, что бензином заливать костер. То есть горит костерок, он есть. Мы думаем, я сейчас исполню это, и будет лучше. И я так раз и плеснул. Первая секунда, знаете что? Он как вода, он все заливает. Но потом он так вспыхивает. Просто там столб дыма в 5 метров. Огня, все там, температура. Я говорю, не-не, что-то надо лучше залить. И я уже такую бочку беру и... И уже дом вспыхнул. Дом вспыхнул и сгорел за полчаса. Я говорю, не-не, что-то как-то все неправильно пошло. Был только что костерок такой там, да, спички разожгли просто. Не, надо залить еще. И просто цистерну подгоняю там, да, бензовоз, и мы заливаем все. И уже вся деревня сгорела. Все, никого в живых не осталось. То есть вожделение, когда мы думаем, что мы сейчас погасим, удовлетворяя все наши желания, мы всегда достигаем обратного результата. Сгорает жизнь полностью. Все полностью разрушается. Если мы говорим про семейную жизнь, человек думает, я должен наслаждаться. Жена уже не знает, что делать от такого, например, сумасшедшего мужа. Ну, если муж такой, да? Она уже и красится, и там подтяжки сделала, и грудь такую вставила, и попу такую же сзади. И он все равно ушел. А потом и от той ушел, и от этой ушел, от всех ушел. Потому что он думал, что можно удовлетворить вожделение, исполняя желание. А это невозможно. И когда желания не удовлетворяются, возникает гнев. Гнев, он такой, знаете, причем всепожирающий. То есть характерная особенность, что человек в этот момент уже ничего не контролирует. Он, как правило, орет. Знаете, начальнический тон. Сколько можно вообще? В семье, например. Это гнев. Это значит, что человек уже все остальное впустил. Если вы когда-то в семье кричали, значит, вы дошли до... четвертой стадии. Это был уже гнев. Гнев, это, знаете, вы берете просто тарелку, кидаете ее об стену. Ну, если хорошо, если не об голову. Это гнев. Но это всего лишь еще четвертая у нас стадия. Интересно, что дальше? Дальше интереснее. Дальше лучше. У нас как блокбастер сегодня. Мы путешествуем по дороге деградации человека. Идем вниз, но потом вынырнем обязательно.
3: Вы прослушали лекцию Виталия Калядина.

Бхагавадгите, или Гита Упанишат, одно из главных ведических писаний, в 16 главе 17 тексте, говорится, что мешает нам вести себя правильно атма самбхаванена, или самодовольство. Махабхарата приводит очень интересную историю. Хотя в Махабхарате существует огромное количество историй, одна из них, иллюстрирующая этот момент, это история про Тилоттаму. Говорится, что в незапамятные времена жили два очень могущественных демона, которых звали Сунда и Упасунда. Они были очень могущественными живыми существами, занимались разными видами мистических практик, и они обрели такое могущество, что они смогли завоевать практически все планетарные системы. Сами Веды описывают 14 планетных систем, и Махабхарата описывает, что они завоевали их все. Даже иерархи высших планет вынуждены были подчиняться их власти. Они были очень могущественными. И они обратились к Брахме, Творцу Вселенной, с просьбой о помощи. Обратились. И он сказал: вы решите все свои проблемы, если вы пошлете к ним очень-очень красивую женщину. И он приказал Вишвакарме, главному архитектору полубогов, иерарха высших планет, создать самую идеальную женщину, существовавшую в этом мире. Он попросил этих иерархов Вишвакарма принести по драгоценному камню. Каждый принес какой-то очень красивый драгоценный камень. И он взял очень маленькую частичку размером с кунжутное зернышко. На санскрите это звучит тила. И утама означает лучшее. Он взял лучшую часть из этого камня. Из этих маленьких крохотных частичек он стал собирать идеальную форму. Он создал очень и очень красивую женщину. Ее назвали Тилоттама. Она обладала такой красотой, каждой частью тела была совершенной формы. И он создал также такую совершенную конструкцию, что они могли даже вселить туда душу. Говорится, что она могла жить и действовать. Они могли вселить в нее духовную частицу сознания, атомарную частицу. И она ожила. И говорится, что когда она поднялась на самую высшую планету этого мира, на которой, собственно, прятались иерархи от этих двух демонов, когда эта прекрасная женщина стала прогуливаться между ними, у них у всех стали происходить разные изменения в теле. Некоторые из них стали проявлять 6 голов вместо одной, чтобы всеми головами смотреть на нее и так далее. Много всяких было забавных вещей. Но этот Брахма, повелитель Вселенной, сидел с закрытыми глазами. Сказал: дорогая моя дочь, иди к этим двум демонам и попытайся их соблазнить. Она пошла к ним. И говорится, что как только они ее увидели, подул ветер и сдул с нее одежды. И тогда сразу у них что-то заклинило в голове, и они наперегонки бросились к ней. Один подбежал, схватил ее за одну руку и сказал: «Так, это моя жена и твоя госпожа, понял?» Второй сказал: «Нет, это моя госпожа и твоя жена, понял?» И они стали каждый тянуть ее в свою сторону. Она сказала: «Вы сейчас меня на кусочки разорвете. Вы разберитесь, кто из вас главный и кому я буду принадлежать». И они стали выяснять тогда отношения. В свое время они совершали очень суровые аскезы и получили особое благословение, что им не смогут причинить вред ни одно живое существо. Поэтому практически без боя они завоевали все планетарные системы. Даже высшие планеты, которые достаточно в соответствии с Махабхаратой защищены. Там очень много всяких защит, и иерархии тех высших сверхвселенной обладают разными видами оружия, не могли им противостоять. Но попросив эти благословения, они сказали: пускай лишь мы будем друг другу опасны. Они хотели показать, что они уважают силу друг друга. Они схватили за палицы и стали сражаться. В конце концов, они размозжили голову друг другу. И так было покончено с этими очень могущественными живыми существами. Эта история описывается в Махабхарате для того, чтобы показать силу гордыни. Выводом является фраза, которая описывается в этом произведении. Именно гордыня заставляет нас причинять вред другим живым существам. И даже убивать их. Я их выше, поэтому имею право распоряжаться их жизнями. Если мы внимательно посмотрим, почему мы причиняем вред другим живым существам? Потому что, в конце концов, мы думаем, что мы имеем на это право, что мы их выше. И за всеми какими-то извращениями в этом мире стоит не что иное, как ослепленность своей правотой, своим положением, от самых тонких до самых грубых.

явление или то, что мы считаем ценным, и при этом эту ценность мы не связываем с божественным началом, это иллюзия. Пример из сферы нашей семейной жизни, который очень такой конкретный и простой. Например, вся проблема в воспитании детей начинается тогда. Дети – это же самая большая ценность, которая у нас есть, так? То есть мы действительно их очень ценим, мы их любим. И что это означает? Как происходит вот эта подмена? Самая большая ценность, которая у меня есть, это мои дети. Если я их не вижу как часть божественного творения, если я их не вижу как частицы Бога, которые даны мне, чтобы я о них заботился, воспитывал, я не вижу их так, а я их рассматриваю в иллюзии как свою собственность, как я их буду воспитывать? Это будет подмена. То есть я буду их избивать, либо я буду баловать или так далее. То есть не обязательно это будет проявляться как агрессия. Но я не буду видеть, что у этой личности, эта личность изначальная, она создана Богом, у нее есть какое-то предназначение, я должен им помочь развиваться. Это моя собственность. Иначе говоря, любая ценность, которую мы здесь видим, или вот этот пианино, это очень дорогая вещь, антикварная. Она стоит 30 тысяч долларов, допустим. Я считаю, что это моя собственность. Это не так, пожалуйста, не переживайте. Может быть, кто-то вдохновится. Купить друг друга. Не знаю, ограбить, да? Но смысл в том, что если я считаю это моей собственностью, это моя собственность, но она мне не принадлежит. Интересно, да? Она принадлежит ему. Но я здесь хранитель этого богатства. Это его богатство. Сейчас оно на меня написано. Оно меня переживет, да. Я его с собой не заберу. И понятие богатства или ценности – это коллективное понятие. То есть, если я умираю, да, допустим, это остается моим детям. То есть, я с собой ничего нести не могу. И богатство принадлежат всему моему роду, моей семье. И все богатые люди, вы не увидите ни одного богатого человека, который сам по себе богатый. Это всегда какие-то род, какой-то клан, какая-то корпорация, еще что-то. То есть сам по себе, вот, ну я как могу быть богатым? Понимаете, да, о чем идет речь? Теперь как вот эта иллюзия возникает? Иначе говоря, здесь утверждается, и вот в этой логике утверждается, что если вот эти ценнейшие понятия, такие как любовь, как право, как учитель, как господин, если все эти вещи не согласованы с изначальным принципом, если мы их не рассматриваем вот именно с божественной точки зрения, и эти же понятия, то тогда это становится иллюзией. То есть подмена происходит тогда, когда мы не видим вот эту изначальную связь всего, что мы ценим в этом мире, с тем, откуда это все исходит. Поэтому вот в этом трактате Высший Панишат есть такая тоже хорошая мантра, там говорится, что есть полное целое, Бог – это полное целое, абсолют. Из него исходит такое же множество полных частей, полных и отдельных сами по себе. То есть мы сами полные тоже, да? У нас есть какая-то внутренняя полнота. Этот мир полон, который из него изошел. И все, этот город полон, здесь он действует сам по себе. Это как вот механизм. То есть часовщик может часы сделать, да? Это полный отдельный механизм. Но он не может сделать так, чтобы часы порождали другие часы. Но Бог может. Он создал меня, я создал своих детей. То есть я как бы сотворец. Это полное целое. Оно создает множество других подобных себе полных частей. И там говорится, но при этом человек должен понимать, откуда все это исходит и кому это все принадлежит. И брать только то, что ему необходимо, хорошо понимая, кому все это принадлежит. И иллюзия возникает тогда, когда мы считаем, что вот это вот пианино – моя собственность. И все, то есть я не вижу, откуда оно пришло. То есть я узурпирую власть, я играю вот эту подмененную, скажем,

Вся слава Шри Кришна Санкиртане, очищающий сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы, и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртаны несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно — душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которого мы всегда так жаждем. О мой Господь, только Твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам. И потому у Тебя сотни и миллионы имен, таких как Кришна и Говинда. В эти имена Ты вложил все свои энергии, и не существует строгих правил повторения этих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты даровал нам возможность легко достичь Тебя, просто повторяя Твои святые имена. Однако я настолько неудачлив, что не чувствую к ним никакого влечения. Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святые имена Господа постоянно. О всемогущий Господь, я не хочу копить богатств. Мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи, ни слава. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен. О сын Махараджи Нанды, Кришна, я Твой вечный слуга. Но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти и сделай одной из пылинок у Твоих лотосных стоп. О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого имени? Когда же дрогнет мой голос, и волосы на теле встанут дыбом при произнесении Твоих имен? О, Говинда, каждый миг в разлуке с Тобой кажется для меня целой вечностью. Слезы ручьем льются из моих глаз, и без Тебя весь мир кажется мне пустым. Нет для меня иного Господа, кроме Тебя, и Ты останешься им вовеки. Даже если грубо обнимешь меня или разобьешь мое сердце, не появляясь передо мной, Ты волен поступать так, как пожелаешь, ибо навсегда и независимо ни от чего останешься для меня Господом.

Очень многие люди спрашивают, что же такое мантра, да? То есть так или иначе мы все знаем, значит, что есть мантры, кто-то читает мантры. Многие боятся тех, кто читает мантры, и думают, что что-то там про мантры, наговоры и так далее. И очень много вокруг этого самого слова идет кривоток. На самом деле мантра в переводе означает «ман», «ум», «трое», «освобождение». То есть это освобождение ума. Это мантры все идут на санскрите. Значит, есть разница между молитвами и мантрами, потому что многие думают, что мантры – это и есть молитва. У молитвы есть смысловое содержание. То есть если я говорю «Отче наш, сущий на небесах», я понимаю вообще, о чем я говорю. Да? То же самое на санскрите есть молитвы, то есть смысловые. Но мантры – это специальным образом закодированные сочетания звуков, там именно важно сочетание звуков, которые механическим способом запускают определенные виды энергии. То есть, произнося ту или иную мантру, вы привлекаете, притягиваете к себе, включаете в определенные энергетические потоки. И это очень подробно описано именно в Ригведе. Потому что Ригведа, она говорит, что там специальные мантры, которые были читались полубогам. Например, определенными мантрами вы могли вызвать дождь. Определенные мантры вы могли остановить дождь и так далее. То есть именно воздействие, вы могли мантрами зажечь огонь. И вот Рами как раз говорил о том, что в Ведах было предсказано, что золотой век будет приближаться тогда, когда люди опять начнут уметь мантрами зажигать огонь. То есть, когда говорят, что раньше вот так вот терли и зажигали огонь, это, ну совершенно, знаете, это предыдущая Кали-юга, когда люди опустились вообще до невыносимости, тогда вот таким образом. А люди возвышенные, они зажигали огонь мантрами. И вот сейчас Рами сказал, что есть в Индии мальчик появился, который опять зажигает огонь мантрами, это единственное. А раньше это, в общем-то, умели практически все. Мало того, когда учитель ученику поведовал, как читать мантры, обучал, он выводил вообще его в совершенно далекое место, на пустырь, потому что мантрами можно зажечь, взорвать, мантрами запускалось оружие, то есть даже атомное оружие, где-то описано атомное оружие, именно тоже запускалось мантрами. То есть действие мантры не переоценить. Вот. И поэтому, то есть какие мы выбираем читать мантры, мы встраиваемся именно в те или иные энергетические потоки. Интересно, что написано, что некоторые мантры очень важно уметь произносить. Потому что мы даже не умеем произносить звук ОМ. Это, собственно говоря, это называется биджа-мантра, мантра-семя, из которой, если вы правильно произносите звук ОМ, вы как будто читаете все веды, как будто молитесь на всех молитвах и как будто читаете все мантры. Один звук ОМ, но мы его не умеем произносить правильно. Вот. Поэтому, если мы произносим некоторые мантры неправильно, то считается, что они, ну, вообще абсолютно неэффективны. Но есть другие мантры. Есть мантры, которые очень важно произносить с любовью в сердце и с искренностью. И просто, когда это вы произносите с любовью и с искренностью, эти мантры работают. Они очищают ваше сознание, они расширяют сознание, и они способствуют развитию любви в душе. Вот, поэтому вот как раз-таки Ригведа – это очень большое количество мантр на все случаи жизни.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Мне приезжает куча народу на лечение. Каждый, бесплодие – это, наверное, 1/3 всех пациентов, которые у нас бывают. Не только мужчины, не только женщины, мужчины также. Понимаете, мы лечим нормально, мы можем помочь людям, все, у нас есть возможности. Но я честно вам скажу, если взять просто весь этот народец, который лечится от бесплодия, и начать гонять по утрам, зарядочку просто, пробежечку, закаливание, все бы рассосалось там, все мастопатии, И женщины бы рожали вот так, со свистом. Понимаете, проблема в том, что люди не понимают, как жить. У нас жизнь тупой стала, понимаете? Работа, телевизор, инертная, тупая жизнь. Нет, в ней нет ни счастья, ни силы, понимаете? Нет здоровья в такой жизни. Откуда будет возможность зачинать? Энергия для зачатия идет от земли. Женщина для того, чтобы зачать, она должна с землей соприкасаться. Если человек на 30 этаже живет в Москве, нет контакта с землей, он как будто в воздухе живет, понимаете? Как он сможет? Женщине нужна энергия земли и воды для того, чтобы зачать. Вот как цветок, корень, допустим, повесить в воздухе, он будет расти, нет? Нужна земля для того, чтобы он рос. Так и женщине нужна энергия земли для того, чтобы начинать вынашивать детей. Мы не понимаем, что такое энергия. У нас нет понятия. Мы не понимаем, что нужны энергии. Вот зачем люди на земле живут? Лезли бы на деревья, там жили. Нужна энергия земли. Вот кто из вас живет на земле в своем доме? Поднимите руку. Микрофон у нас есть, нет? Микрофон. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Поднимите руку. Кто же живет на земле, понимает? Дайте кому-то. Девушке дайте сказать. Руку подняла, еще раз поднимите. Дайте ей сказать. Она скажет, почему она живет на земле. Что ей такое?
3: Здравствуйте. Я не живу на земле, но очень мечтаю.
2: Нет, нам надо, кто живет на земле, я тоже мечтаю. Самая высокая мечта – высота. Так, давайте, кто живет? Вы живете, да? Девушка, длинные волосы светлые. К сожалению, зал такой, нет, не видно людей. Не могу читать лекцию. Земля в иллюминаторе. Видна. Не могу, потому что вижу. Здравствуйте, по голосу понял. По голосу вас чувствую, да?
3: Ага.
2: Я чувствую, что гормональные функции вот так вот работают.
3: Скажем так, что я работаю за городом, огород.
2: Гормональные функции у вас классно работают, можете еще рожать. Потому что вы живете на земле, понимаете? Да. Так. Что вы скажете-то? На земле, про землю-то что-нибудь скажете?
3: Я согласна, что природа...
2: Чувствуете, да, здоровье от леса? А что про мужа? Да бесплодие мужское лечится очень просто вообще.
3: Так оказалось, не очень просто.
2: Да ладно, прекратите. Привозите к нам, мы его вылечим за 3 месяца. 100% я вам говорю, просто не так лечитесь. Из вас основные способы лечить мужское бесплодие. Первый способ – это физкультура, просто зарядки, бег, там, нагрузки физические. Такие здоровые, не работа, физический труд, а здоровый. А второй способ – это просто есть, понимаете, вообще, чтобы лечить бесплодие, надо больше корней. Просто корни, понимаете, нужны в пищу. А мужчине надо есть такие корни, есть как хрен, просто хрен, понимаете, корень хрена. Не хреновая закуска, а просто корень хрена, то есть чай с ним пить. Есть женьшень и есть корень барбариса. Они все... но активизируют семя очень сильно. Понимаете?
3: Имбирь.
2: Имбирь сжигает семьи, мои хорошие. Да. Надо советоваться с людьми.
3: Который... Я читал книгу «Специи и травы» по
2: ее А в книге по Аюрведе «Специи и травы» берут все, где написано, все собирают, делают книгу «Специи и травы». И потом люди читают и думают, что это все правда. Надо спрашивать...
3: Про морковку.
2: Морковка, да, активизирует семя 100%. 100%. Вот попытайтесь понять, что надо спрашивать у специалистов, одни книги читать. Сейчас книги составляются просто вот так. Набрали все, где лежало. Сделали книгу. Это не кладезь мудрости в данном случае, понимаете, такой вариант. Надо спрашивать тех людей, которые знают, как правильно. Я вам сказал, какие корни активизируют мужское бесплодие. Это женьшень. Золотой корень лечит женское бесплодие. Не перепутайте. А то будет Демис Рузус. Ужас. То есть золотой корень женское бесплодие лечит. Вот. А женьшень, хрен, корень хрена лечит мужское бесплодие. Также хорошо работает корень сельдерея и пастернака. Тоже так хорошо активизирует все семя. Но самая главная проблема мужчин – это гиподинамия. Вот он у вас занимается зарядками, там, спортом?
3: Ну, сейчас много работает, и год почти не занимается, но мы...
2: А что у него за работа?
3: Он предприниматель.
2: То есть умственная работа, нервная, да?
3: Да.
2: Вот эта работа сжигает семя. Когда много энергии в мозги идет, то в семени ничего не остается. То есть, когда человек нервничает, психует, злится, боится, то есть напрягается мозгами, все это забирает энергию в семени. Чтобы энергия в семени пошла, надо дрова колоть. Понимаете? Дрова надо колоть.
3: Мы вспахиваем летом в огороде.
2: А?
3: Летом вспахиваем в огороде.
2: На ком?
3: На мужа.
2: На мужа? Правильно. Вот тогда семя активизируется. Вот когда огород спахали, через 2 дня можно начинать. Для мужчин работает физически, у него семя начинает активизироваться. Когда он думает мозгами, оно тает. Сила тает семя. Поэтому от интеллигентов меньше детей. Ну ладно. Есть еще одна проблема. Женщины, у них все самое лучшее уходит наружу. Все самое плохое прячется внутри. Из-за этого они себя переоценивают. Они думают, ну мне как минимум вот президент страны. Вот. Ну то есть женщины, так как все самое лучшее снаружи, они себя переоценивают. Поэтому если какой-нибудь Запупыркин начинает ухаживать, как бы она думает, ну я достойна больше. Надо серьезно задуматься вообще над этим. Если женщина несерьезно относится к тем, кто за ней ухаживает, она как минимум может остаться одна. Потому что если 5 человек, допустим, ухаживало, и среди них нет того, о ком ты мечтаешь, значит это просто твоя мечта, просто иллюзия. И все. И она никогда не закончится. Это просто самообман. Вот многие женщины живут просто в самообмане, и все. Это проблема. Надо выходить замуж за тех, кто смотрит на тебя, ухаживает, и трудиться над отношениями. Потому что часто люди хотят замуж за такого человека, который бы принес несчастье. А таких не бывает просто. Понимаете, это просто самообман. Люди все мучают друг друга в этом мире. А если работать над собой, то потом счастье уже наступает. Я вас не разочаровываю, все нормально? Итак... Я говорю о каких-то высоких стандартах сейчас. Это поможет кому-то, но не всем. Но это надо знать. Надо знать, что если соблюдать целибат месяц, допустим, то, ну, то есть не заниматься сексом, то то сила семени от этого возрастает. Часто бывает так, что возникает функциональное бесплодие, особенно у мужчин, когда они сексом занимаются слишком часто. Так, например, если заниматься сексом раз в неделю, мужчине, допустим, 30 лет, то не факт, что у него будет возможность зачать. Семя не может набрать силу, оно слабое в этом случае. И, ну, перед зачатием надо хотя бы месяц не заниматься сексом, целибат соблюдать. И это дает семени силу. Как бы некоторые говорят, что от этого уретрита развивается. Уретрит развивается не от того, что целибат соблюдать, а от того, что думать о тетках постоянно. Вот от этого уретрит возникает. Если мужчина постоянно, ну, только мыслит, у него голая женщина в голове, только вот когда он думает о голой женщине, в это время энергия идет в уретру. И там воспалительные процессы начинаются. От перевозбуждения постоянно половых органов начинаются воспалительные процессы. И мужчина думает, что если я буду сексом заниматься каждые 5 минут, перевозбуждения не будет половых органов. Ничего подобного. Ведь наоборот говорят, чем больше масла в огонь подливаешь, тем больше он горит. Поэтому мужчина, наоборот, который как бы способен перетерпеть, но перетерпеть не означает просто терпеть. Это означает перенаправить энергию. То есть мужчина должен спортом заниматься, каждый мужчина нормальный, должен молиться, должен аскезы совершать, какие-то пост, допустим, там и так далее. То есть должен делать что-то, чтобы энергия семени поднималась вверх. Это и дает человеку мужественность, силу. Энергия семени мужчине дает все качества хорошие. Ее нужно копить для развития себя как личности. Однозначно, если ты ее все время тратишь, то личность твоя не развивается, мужская. Храбрость, сила памяти, сила интеллекта, целеустремленность, все это тает от того, что мужчина слишком сильно расходует семя. Поэтому нужно аскезы совершать, копить семя. Но также это нужно и для зачатия, потому что если семя слабое, то зачатие невозможно совершить. В древних писаниях описано, что древние мудрецы, которые знали, как копить силу семени, они были описаны случаи, когда мужчина просто давал семя женщине. Она просто его вставляла в лоно, ну просто вот так вставляла. Не надо слишком глубоко заводить. Немедленно происходило зачатие. Семя могло храниться в лоне месяцами. Оно не теряло силу. Вы не можете представить себе какие-то вещи. То есть это огромная сила. И мудрецы такие, они никогда, их никогда семя не пропадало. То есть оно всегда зачинало ребенка. Не было такого, чтобы нельзя зачать. Это семя обладало огромной силой. Мы с вами не мудрецы. И семя у нас не обладает такой силой. Поэтому если говорить вообще о днях зачатия, то здесь надо тоже быть осторожными. Я еще как бы на этот счет кое-что скажу. Итак, за полгода нужно готовиться к зачатию. Что нужно делать? Нужно прекратить употреблять алкоголь, наркотики, сигареты. Женщина, если употребляет сигареты, возможность зачатие генетически ненормальных детей возрастает в разы. Возможность бесплодия возрастает в разы. Пиво, оно, ну, как бы делает мужчину бесплодным, потому что пиво увеличивает эстрогены, женские гормоны. И поэтому мужчина, у него, ну, когда он пьет пиво, у него пивной живот появляется, вот такие красные щеки. Вот. И, соответственно, он теряет возможность зачинать детей. То есть эстрогены возрастают в организме. Точно так же у женщины, которая курит, увеличиваются мужские гормоны. Голос становится грубым. Вот. А ты такой, алло, какая зверька в океане. Вот. Надо, ну, люди пьют и курят не просто так. Они просто снимают психическое напряжение. Просто так это не бросишь. Поэтому я вам всем рекомендую, если как бы все-таки у вас вы курите и выпиваете часто, и вы хотите зачать ребенка, то Ну, как бы это, особенно курение, это страшная вещь, для, особенно для женщины. Зачинать ребенка очень опасно. Особенно, ну, если есть спирт в крови, зачинать ребенка очень опасно. Возможность, вероятность генетических отклонений очень высока. Лучше всего просто бросить, хотя бы на время зачать, хотя бы на месяц. Люди курят и пьют, потому что нет сил с этим справиться. Часто люди не осознают причину, почему так. А причина очень простая. Человек перенапрягается и не может снять напряжение. Он не знает, как это делать. И самый лучший способ это делать – это молитва. Она настолько сильно психику делает счастливой и спокойной, и радостной, что это просто нельзя, невозможно описать словами. Поднимите руку, кто это реально прочувствовал. Есть много людей, которые уже делают это. Я знаю много людей, которые бросили пить, курить, не заметив. Просто начав молитву, правильно в настроении, сознании, человек, ну, даже не хочется, теряется необходимость. Очень важно также знать, что мясная пища не способствует ни зачатию, ни рождению нормальных детей. Это пища, оскверняющая сознание, вот, она тяжелая для человека, и она увеличивает склонность к онкологии и болезням в целом. Это не пища, способствующая зачатию. Некоторые думают, что если мясо не есть, вообще сил не будет зачинать. Это факт, что мясная пища опускает энергию вниз и увеличивает вожделение. Желание секса она увеличивает. Так же, как это делают лук, чеснок, хрен. Ну, то есть продукты, которые увеличивают вожделение. Вино увеличивает вожделение. Это факт. Но невозможность зачать. Это разные вещи. Возможность зачать, это она основывается на силе здоровья человека, а не на силе, полового желания. Это разные вещи принципиально. Импотенты тоже имеют половое желание, понимаете? Вот когда, допустим, человек ест мясо, у него увеличивается желание сексом заниматься. Но от этого сила семени не возрастает, а тает наоборот. Для увеличения силы семени полезно есть корнеплоды и женщинам, и мужчинам. И силы женских гормонов. Просто есть разные корнеплоды. Есть корнеплоды, в которых больше мужская энергия, а есть корнеплоды, в которых больше женская энергия. Это вся разница. Но и те, и другие корнеплоды увеличивают возможность зачинать. Для женщин также важно знать, что зачатию способствует молочная пища. Вот, допустим, женщинам хорошо для зачатия, для нормальной работы гормональной функции сливки по утрам. Сливки есть по утрам. Коровьи сливки с коровьего молока. Мужчинам хорошо для зачатия сметану есть. Повышает потенцию, силу, как бы возможность зачать, повышает активность семени. Такие корнеплоды, как тыква, кабачок. Ой, что я говорю? Сейчас возвращаюсь назад. Такие корнеплоды, как, допустим, свекла, картошка, они увеличивают женскую энергию. А такие, как морковь, хрен, пастернак, я же говорил, уже забыл. Ну, женщины — это уже лекарство. Сельдерей, да. Сельдерей, вот это, ну, сельдерей мужчинам и женщинам подходит. А пастернак, морковь больше для мужчин подходит. И хрен. То есть они увеличивают силу семени мужчин. То есть вообще корни, они обладают силой увеличить возможность зачатия. Очень важно для женщин знать, какие корни подходят для вообще в целом как бы увеличения силы женского организма. Это, например, корень петрушки такой силой обладает. Петрушка сама по себе имеет женскую энергию, а укроп мужскую.
4: Вот. И корень петрушки женщинам хорошо тоже употреблять. Он увеличивает, с одной стороны, диурез, там работу почек, а с другой стороны, это все одна и та же энергия. Он увеличивает также энергию и возможности с женского цикла. Картошка для женщин хорошо. Увеличивает для женщины возможность зачать. Клубни, картофель. Но картошку не поешь сырую, а вот свеклу можно. Свеклу можно. Поэтому, чем если сырые корни обладают больше энергией, допустим, их можно есть в салатах. В целом увеличивание, если увеличить корни в рационе, то это очень сильно способствует увеличению возможности зачать. Потому что корни, еще раз повторяю, они с одной стороны энергию внутрь в организм заводят, то есть увеличивается качество переваренной пищи, а во-вторых, они энергию ведут вниз. То есть, чтобы зачать, нужна энергия, чтобы достаточно вниз шла. Кто-то работает, напрягается, допустим, трубится, у него энергия вверх всегда идет. И сейчас люди живут в стрессе, а стресс – это тоже энергия вверх, но отрицательная. Когда человек отдыхает, радуется жизни, когда он на земле находится, зарядку делает, то очень большой приток энергии идет вниз. Закаливание способствует этому. Тогда возможность зачать возрастает. Для мужчин однозначно это вот женьшень и корень хрена, корень барбариса, он как бы вообще в целом как бы увеличивает возможность иметь сильное семя, но он энергию вниз не дает. А вот корень женьшеня и корень хрена, они энергию вниз ведут. Но корень хрена, он также увеличивает вожделение у человека, бесконтрольность семени. Поэтому, может быть, за неделю, допустим, за зачатие хорошо корень хрена пить, но не месяц, когда подготовка идет, а то мужчина полезет на стенку. Вот. Вот. А корень женьшеня этого не делает, он спокойно как бы переносится. Женщинам надо больше есть молочной пищи. Для работы гормональных функций женщин в целом женских также хороши овощи в целом. Например, кабачок, тыква, баклажаны. Они способствуют работе женских органов. Они способствуют возможности, чтобы цикл хорошо как бы шел. То есть вот эти вот. Для мужчины очень важно семя, еще семена, то есть проросшие.

возможность изучать. Но это все надо сочетать с гимнастиками. Для мужчины очень важно для зачатия делать физические упражнения. Можно гантельки тягать, можно приседания делать. Ну, то есть какие-то упражнения, связанные с ногами в основном, с нижней частью тела. Бег хорошо очень способствует силе семени. Закаливание. А вот если вы в баньку перед зачатием сходили, то у вас ничего не получится. Потому что когда мужчина в парной сидит, у него тает сила семени от этого, слабеет. Вот. И у женщин, то, ну, баня — это не вариант перед зачатием ни для кого. То есть можно баню за 2 недели сходить нормально. Ну, то есть баня хорошо для здоровья, но перегрев и переохлаждение сильное непосредственно за пару дней перед зачатием — это нехорошо, неправильно. Если у вас целыми днями за компьютером сидите, ну, может быть, надо как-то перед зачатием пару дней, может, не делать этого. Это поможет тоже. Ну, желательно попоститься недельки за 2-3. Не прямо перед зачатием. Пост перед зачатием ослабляет возможность зачатия. Нужно поститься недели за 2-3. И вот есть там разные способы чистить печень. Я не советую вам ими пользоваться, потому что это опасно. Вот эти масло пить, там лимон есть — это жесть. Некоторые такие там вещи в организме происходят страшные. То есть, ну, нельзя. Перегрузка организма. А вот, допустим, взять просто на салатиках посидеть 2 дня. Вот такая чистка организма. Очень хорошо. Это естественно и легко. И надо сидеть на тех салатах, которые вам нравятся. Просто вы чувствуете, что они хорошо для вас. Вам нравится кушать такую зелень. И вот зелень эту кушайте. Можно с маслицем, там, с растительным, с каким-нибудь. Который, опять же, нравится. И вот недельку, ну, несколько дней, 3-4 дня на сырой пище. Очищается хорошо организм от этого. А если посидеть месяц, так вообще... Но просто одной сырой пищей питаться опасно, потому что это может вызвать сильное напряжение психики. Обычно через 3 месяца сыроедения у людей начинается психическая напряженность сильная, которую, ну, невозможно ничем убрать. У кого вот такое произошло, поднимите руку. Сыроедением занимаетесь, и вам напрягло вас сильно. Есть такие люди? Вот, значит, надо заканчивать уже. Прямое показание. Есть люди, у которых очень много огня в организме. И, кстати, вот у мужчин одна из таких частых причин, почему нет зачатия, это горячее семя. Вот в этом случае 100%, если мужчина, смотрите, как определить, что семя горячее. Несколько признаков, которые вам перечисляю. Первый признак, наиболее частый. Мужчина теряет семя раньше, чем положено. Второй признак – это жарко спать. Постоянно ему надо открывать форточки. Третий признак – ну, плохо становится от острой пищи, жареной пищи, плохо организм, ну, человеку становится. Это признаки, что семя горячее, гневливый человек, быстро воспаляется, ну, как бы быстро гневается, выходит из равновесия. Красное лицо, красные глаза, краснеет быстро. Признак семя того, что семя перегревается. Человеку может давление сильно повышаться, тоже признак перегрева семени. В этом случае для зачатия нужно... Есть сырые корнеплоды, салаты из сырых корнеплодов, диету больше, там до 70-80% такой пищи в рационе вылечит бесплодие. 100%. Просто семя наполнится силой, холодной силой, она остынет, и все будет хорошо в этом случае. Вот, для того, чтобы семя не сгорало, также важно знать, что жареная пища, а также красный перец сжигает семя вообще по-зверски просто. Ну, то есть его вообще лучше уменьшать, употреблять пищу мужчинам, если они хотят зачать. Сжигает семя красный перец. Имбирь тоже не способствует сильно большой активности. Не может сжечь семя в больших количествах. Ну, так, не сильно опасно, конечно, имбирь. Ничего страшного нет. Черный перец тоже так, более-менее нормально. Но вот красный перец опасно конкретно.

0: И жареная пища может сжигать семя. Ну и, конечно же, спирт. А тут вообще как бы базара нет. Семя после спирта становится пьяным. Оно уже не может зачинать. Очень важно перед зачатием решить психические проблемы. Больше молитвы, больше духовной практики, потому что нужно ощущение счастья. Зачатие происходит с ощущением счастья. Очень важно знать, что вот сам процесс зачатия, именно если говорить о мужском теле, то это ощущение победы, что мужчина, когда чувствует, что он побеждает в отношениях с женщиной, тогда семя становится сильным. Если женщина долбает мужа постоянно и потом в постель, то мужчина, семя слабое будет. Не будет силы зачинать. Вот, для женщины очень важно чувство комфорта во время отношений, чувство счастья. И женщина не должна чувствовать насилие над собой во время половых отношений. И также не должна чувствовать, что они ей противны. Вот эти два чувства, насилие и противно, вот эти два чувства означают, шансы очень маленькие зачать, потому что яйцеклетка в этом случае бунтует, она не подпускает сперматозоид. Вот эти ощущения психические у женщины, это как раз, это не что иное, как ощущение от яйцеклетки. Поэтому, если женщина как бы чувствует себя некомфортно в отношениях, надо задуматься, как сделать так, чтобы было по-другому. Иначе могут быть проблемы серьезные с зачатием. Итак, выбирая момент зачатия, люди должны учитывать свое душевное состояние, физическое состояние. Надо понять такую вещь, что вообще, если вы хотите желанного ребенка, то отношения должны быть добрыми. Муж и жена должны чувствовать друг друга родственниками. Они должны чувствовать теплоту друг от друга, что они очень близкие люди. Тогда ребенок тоже становится близким. Это должно произойти. С этой точки зрения, конечно, пару лет пожить вместе перед зачатием здорово. Но чаще всего люди сейчас сходятся там в 29, 30, 40 там, лет. И жить, почувствовать родство, это значит терять время. Поэтому все мои рекомендации, которые вам сейчас даю, они приемлемы только в том случае, если у вас есть время. Вы в 22 женились, что сейчас маловероятно вообще в принципе. Вот, и как бы у вас есть какое-то время. Но если времени нет, не надо там сильно расчеты. Некоторые идут к астрологам, астрологи им с умным видом говорят, вот у вас через 6 месяцев будет благоприятный период, момент, а следующий через 1.5 года. Поднимите руку, у кого такая консультация была. Есть такие люди? Да, вот не верьте этому человеку. Не верьте, это бред. Если вы будете этому верить, вы никогда не зачнете, понимаете? Потому что сейчас возможность зачать у всех очень низкая. С одной попытки получается редко. Понимаете? Поэтому нужно просто честно как бы раз в месяц зачинать, несмотря на гороскоп. Как Бог даст, так даст. Но что очень важно для зачатия, самый важный фактор, это фактор готовности яйцеклетки, понимаете? Ну, то есть, надо знать, что вот есть период овуляции такой. Ну, то есть, вот после периода овуляции, когда в это время поднимается температура у женщины, не под мышкой. Вот. Это подъем температуры длится всего там 48 часов. Вот это время является благоприятным. И до этого времени, за пару дней, является благоприятным. Но после этого времени уже зачать намного тяжелее. Поэтому вот это примерно там, начиная с 12-го, заканчивая 16-м днем, с первого дня начала месячных. Вот в это время, как бы, начиная с 10 до 16 дня, некоторые женщины до 18, если очень длинный цикл, там 36 дней, допустим, это благоприятное время для зачатия. Слушать астрологов слишком сильно на эту тему неблагоприятно, потому что они в основном все теоретики, они жизни не знают, у них нет статистики, понимания, что происходит сейчас с людьми. А с людьми сейчас происходит то, что 40% населения имеют бесплодие. Это статистика, чтобы вы знали. Какого населения? Не бабушки, а население, которое потенциально может зачать. Вот это реальные факты жизни сейчас наши. И даже у людей все функционирует нормально из-за того, что они живут не на земле, не на природе, не в лесу. Они живут в многоэтажке, особенно в Москве. У них возможность зачать очень низкая из-за того, что неправильные условия жизни для этого. И слушать астрологов, то есть вам через полгода благоприятный период. Полгода подождали, попробовали. Ничего не получилось. Дальше еще через полтора года попробуйте. Это неправильно. Не верьте этому всему. Есть какие-то отрезки более-менее благоприятные. Надо их использовать. Есть отрезки совсем неблагоприятные. Лучше воздержаться. Но если вам много лет, тогда вам не надо смотреть на благоприятные отрезки и неблагоприятные. Вам надо каждый месяц пробовать зачать. И каждый месяц соблюдать целибат перед тем, как попробовать. Это честно. А как вы будете, это уже ваше дело. Есть, конечно, какие-то моменты некоторые, которые можно осветить. Непосредственно перед зачатием лучше и мужу, жены и жене принять душ. Важно жене особенно натереться маслами ароматическими. Вот это активизирует гормональные функции. Сам акт зачатия должен быть счастливым. Больше любви друг к другу. Не больше, как бы, этих каких-то, ну, станковый такой вариант, как бы, зачать. Ткацкий станок, как бы. Больше любви, как бы. Суббота. Нельзя начинать зачатие, находясь в гневе, страхе, беспокойстве, на голодный или переполненный желудок, с полным мочевым пузырем. Когда человек болеет сильно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наркотического опьянения, без любви друг к другу. Выбор дня для зачатия. Вот есть вещи, которые надо понять. Вот просто для половых отношений первые 4 дня категорически запрещены. Первый день месячных половые отношения разрушают здоровье мужа, потому что в это время вся отрицательная энергия у жены скапливается в ее теле. Если начинаются половые отношения, то вся ее вот отрицательная энергия, так она уходит в землю, а так она идет к мужу, если первый день после начала месяца. Дальше во второй день у женщины энергия ушла отрицательная, у нее очень сильная чувствительность. Если во второй день совершать половые отношения, то она теряет здоровье тогда. Третий день начинает после месячных меняться структура матки, там слизистая начинает формироваться. И если в это время половой акт, то здоровье матки портится. А если в четвертый день сексом заниматься, то если вы будете в этот месяц зачинать ребенка потом, то этот ребенок будет иметь плохие качества характера. На четвертый день после начала месячных занимались сексом, потом на 12-й получилось зачатие. Ребенок будет иметь плохие черты характера. Если вы не верите, проэкспериментируйте. Благоприятными для зачатия являются с 5 до 10 день, 12, 14, 16. Для рождения сына с 5 по 10 запиши 12 день, 14-16. Для рождения сына 6, 8, 10, 12, 14, 16. Все четные цифры имеют женскую энергию. Когда зачатие происходит четные цифры, то женщина очень привлекательна становится. Четные цифры женщина становится очень привлекательной. Это вызывает повышенный интерес у мужчины. Его внутренняя активность возрастает, и когда сила мужчины во время полового акта, его как бы счастье, его сила, влияние, оно больше, тогда рождается мальчик. Если счастье женщины преобладает, ее сила, то тогда рождается девочка. Поэтому если зачатие происходит в 5, 7, 9, 15 день, то мужчина, красота мужчины возрастает, его как бы, ну, счастье от него больше исходит. И женщина больше счастья испытывает, тогда в эти дни рождаются девочки. А двойня – это как повезет. Это уже просто награда двойня. Как вы можете прогнозировать двойню? Это же от нас не зависит, правильно? Зависит от того, как работают функции у женщин. Силы семьи. Можно и пятерню родить. В истории такие случаи есть. Лучше так, как получится. А? Для ребенка и так нормально. Когда двойня рождается, дети очень сильно любят друг друга. Они вместе как бы, ну, им тяжело расти там вдвоем, тесновато. Но зато, когда они рождаются, слушайте меня, не перебивайте. Зато, когда они рождаются, они потом друг другу помогают сильно энергетически. Это как биполярная система, понимаете? У одного здоровье хуже, другой помогает. То есть они очень, ну, как друг другу сильно помогают. Они и дружат, и как бы у них энергетика общая. То есть они реально друг другу как поддерживают друг друга. Силы больше у близняшек в развитии. Давайте попозже об этом. Вы не сдержаны. Расслабьтесь и слушайте сейчас. Что если у вас будет какой-то вопрос ко мне, вы хотите задать его, а в это время все мимо ушей пролетает. И так вся лекция, понимаете? Вы потом поймете, что вы лекцию не слышали, а хотели задать вопрос в лекцию. Поэтому сейчас расслабьтесь. Слушайте. Олег Геннадьевич, эко. Расслабьтесь. Это будет после. Обязательно вам отвечу на ваш вопрос. Итак, вы поняли со днями, да? Вот дни недели. Но не сильно запаривайтесь по этому поводу. Потому что не факт, что вот обязательно в четные дни мальчик. Не обязательно. Бывают четные дни девочка, а в нечетный мальчик. Потому что есть много других факторов еще влияющих. Бывает, людей в принципе мальчик не может родиться. Потому что, ну, не положено. Я энергетически это чувствую по активности фаланги. Если у вас есть такая способность, то я вам открываю тайну. Когда энергия тепла и, ну, как бы сильное тепло идет от большого пальца последней фаланги на левой руке, то рождается девочка. Когда от последней пальца фаланги безымянного пальца тепло идет сильно, то склонность к зачатию мальчика, значит. А? У кого? И у того, и у того. А у кого пересилит уже? Руку поднимите левую. Левую руку поднимите. Да, покажите мне вот так. Наоборот. Вот так, да. Угу. У вас девочка сейчас склонность к зачатию девочки. вот сейчас на данный момент времени, пройдет несколько лет, может быть, поменяется ситуация. Сейчас так вот у вас. А у меня это. Как это определить? Просто возьмите фалангу вот так, подержите ее минуту. Если она такая жесткая, твердая, не нагревается, значит не то. А если нагревается сильно, как бы становится горячей, значит то. Ну то есть большой палец, последняя фаланга девочка, указать безымянный, последняя фаланга мальчик. Почему нельзя? Ну не то, что нельзя. Просто они жесткие эти дни, понимаете, они энергетически плохие. То есть половой акт может проходить в напряженной атмосфере, нервное состояние, нервным может быть, напряженным. Это напряженные дни, понимаете? В этом проблема. Но если у вас нет выбора, понимаете, еще раз повторяю, если у вас овуляция произошла в этот день, и вам 40 лет, и у вас нет выбора, как бы, понимаете, то вперед. Не слушайте астрологов, там, еще каких-нибудь людей, которые теории зашорканы, они не понимают, что у вас нет вариантов просто, понимаете, что вы можете вообще без детей остаться. Я говорю о том, когда лучше, когда хуже просто, и все. А это не значит, что надо все теперь... Если все будет соблюдать, у вас получится 2 дня в году, я вам уже говорил. Есть еще какие-то варианты, моменты. Есть классика, то, что важно. Например, важно знать, что солнце должно сесть, должно быть темно в начале зачатия. Это соблюдать несложно. Если солнце садится, темнеет, и вы в это время зачинаете, может психически больной ребенок зачаться. А если вы утром зачинаете, когда солнце уже восходит в рассвет, то тогда очень чувствительный ребенок может быть, слишком чувствительный. А если днем зачинаете, тогда будет болезненный ребенок родиться. А если ночью, тогда здоровый. Система ясна? Зачатие под силой Луны, под влиянием Луны должно происходить. Но какие дни лучше избегать? Если у вас, допустим, идет религиозный пост какой-то, и вы хотите зачинать в этот день, неблагоприятно. Неблагоприятно поститься и зачинать одновременно, неблагоприятно. Это нехорошо. Есть еще такой особый день, 11-й день, возрастающей и убывающей Луны. 2 месяца, 2 дня в лунном месяце. Напряженные очень дни, тяжелые. То есть в это время начинать тяжело, потому что энергетика очень тяжелое пространство. И в эти дни много аварий происходит, скандалов там и так далее. Ну то есть эти дни 11-й восходящей Луны и нисходящей являются... Не очень благоприятно. Но еще раз повторяю, если у вас нет выбора, тогда не думайте об этом. Просто just do it. Вас надо как-то смешить, иначе вы заснете на лице. Вот точно, когда не надо зачинать точно, это во время лунного или солнечного затмения. Вот это вот точно не надо уже. На 100%. Зачатие во время лунного или солнечного затмения. До свидания. В день ухода из жизни вашего близкого родственника какого-то. Вот это тоже до свидания. Если гибель родственника произошла, в этот день зачатия не надо. Нельзя совмещать смерть и жизнь. Вместе как бы нельзя. Надо отойти от того состояния, потом дальше двигаться в жизни. Вот. Дальше. Также неблагоприятными днями недели являются вторник, суббота и воскресенье. Но это все просто теория. Теория. Еще раз повторяю, если у вас, допустим, во вторник овуляция пошла, и вам 40, мужу 45, вот, вперед, я благословляю. Ничего страшного. А благоприятные для зачатия понедельник, пятница, среда, те, которые я не назвал. Четверг благоприятно. Ну и так далее. Если все, я сейчас не буду все вам перечислять. Если сейчас все перечислять, то останется 2 дня в году. Все. И это информация для предыдущих эпох, когда люди жили на природе, когда мужчина только взглядом посмотрел и уже начинает, понимаете? Не то, что там семя как бы отдавать. Вот, понимаете, сейчас другая ситуация. Сейчас, дай бог, вообще мужчину найти, не то, что там. Некоторые уже женским голосом поют там и так далее. Уже страшно, ситуация страшная в этом плане. Есть еще какие-то признаки, которые могут вам помочь определить, что произошло. Если во время зачатия небо чистое, видны звезды, скорее всего, родится мальчик. Если небо тучками покрыто, облачками, скорее всего, девочка. Вот. Для увеличения семени, силы семени в день зачатия мужчина должен есть сладкую, кислую и соленую пищу. Если хочется мальчика. А женщина в этот день должна есть горькую, острую или вяжущую пищу. Может чуть-чуть поститься, не сильно. Ну, то есть, если хочется мальчика, женщина кушает меньше и похуже. Мужчина кушает получше и побольше. И как бы корень женьшеня, там корень хрена. Вот, ну что-то такое вот. Вот. Не надо хреновую водку в этом. Не нужно. Думаете, что она тоже поможет? Нет. Спирт не поможет. Вот. Если больше удовольствия получает женщина во время полового акта, то, скорее всего, девочка зачнется. А если мужчина, то мальчик. Что, это не так сказал? Что-то? А? Как определить, кто больше удовольствия получил? Никак не определишь. Вскрытие покажет. Потом определите, кто больше удовольствия получил. Потом узнаете со временем.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Это всегда было традицией жить в разных частях дома. Мужская половина дома, женская половина дома. Так бы это как раз традиция. То, что мы сейчас делаем, это не традиция. Мы сейчас все живем в предбаннике каком-то. Потому что это дом назвать нельзя. То есть мы себе устроили такой полусарай, полухлев из одной маленькой комнаты и называем это домом. Это не дом. Дом это достаточно большое пространство, какое угодно, потому что земля, ну, не мешает вам построить любой площади дом. Не мешает, абсолютно не мешает. Вы построили на любой площади дом, разделили его на две уютные половины. Сами живете в своей половине, он живет в его другой половине. Время от времени встречаетесь, очень весело, здорово, никакой проблемы нет. То, что мы пытаемся жить в предбаннике все вместе, конечно, неудобно. Там еще пару собак живет. Еще гости приехали. То есть мы не живем, это мы толкаемся, это не жизнь. Мы сами себе устроили такие проблемы, это наша проблема. Нужно было думать об этом заранее. Поэтому если даже мы разумны, то мы постараемся и на маленькой территории устроить такие взаимоотношения, чтобы не лезть в душу друг друга. Чтобы постараться, так сказать, жить на разных уровнях. Знаете, многоуровневая квартира, однокомнатная многоуровневая квартира. Причем уровней много. Там на каком-то уровне собаки живут, на каком-то уровне кошки живут, на каком-то уровне тараканы живут, на каком-то уровне жена живет, на каком-то уровне муж живет, на каком-то уровне там родственники приходят, время от времени живут, на каком-то уровне. Все это на каких-то уровнях происходит, но в принципе как-то все уживаются. Я же не говорю про детей разноуровневых. Все это разноуровнево. И это возможно. Это возможно, да. Если мы хотя бы чуть-чуть культурны, хотя бы чуть-чуть напрягаемся в плане взаимоотношений, мы способны быть на разных уровнях. Посмотрите, вот зал. Что-то только не происходит в течение одной недели. Что-то только нет. В одном зале что угодно происходит. И как-то ничего, уживаются люди, стараются. Это возможно. Это возможно, поэтому это не причина. Больше это наше непонимание того, как правильно общаться. И наша задача не толкаться друг с другом постоянно. Например, нам с вами хорошо один час в день, замечательно. Ну давайте вместе недельку проведем. Поживите вместе со мной недельку. Вы с ума сойдете. С ума сойдете. Скажите, никогда, да чтобы я, да с Вячеславом Олеговичем, да за него замуж, да упаси меня Бог вообще. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, жизнь в автобусе. Знаете, это час нормально, весело, интересно. Ну спросите у моей жены. Вот она довольно уехала, живет в Индии сейчас. 3 месяца. Она там живет, у нее там свои дела, у меня здесь свои дела. Прекрасная жизнь. Я ей верен, она мне верна. Это так замечательно, здорово вообще. У меня в своем автобусе хорошо, ей в Индии хорошо. Прекрасная, крепкая семья, никакой проблемы нет. То есть семья – это умение все-таки, надо сказать, не мешать друг другу в семье.
1: Один человек понимает, другой не хочет.
0: Одного достаточно. Когда два человека что-то понимают, это чудо. На чудо рассчитывать нельзя. Одному достаточно. Помните, да, пример с двумя языками? Вкратце трудно, конечно. Вкратце. Ну, в общем, одного достаточно. Просто переслушайте потом вчерашнюю лекцию. Одного достаточно. Одного вполне для понимания, одного достаточно. Ну, вполне достаточно. Но. И это, в общем-то, дает возможность достаточно приемлемо существовать. Когда оба не хотят понимать друг друга, у них начинается скандал. Когда хотя бы один друга понимает, скандала быть не может. Для бокса нужно 2 боксера. Если один не хочет драться, бокса нет. Для бокса 2 должны хотеть драться. Бокс, понимаете? Один выходит, другой выходит. И оба смотрят друг друга в лицо. И потом бьют друг друга. Один выигрывает. У всех кровь, сопли. Ну, то же самое и в семье. Просто никто не понимает друга, ни один, ни второй. А поэтому семья в бокс превращается, в ринг. Но если хотя бы один...

В Бхагаватам есть история, когда царь пришел к мудрецу и говорит: слушай, у меня сына нету, дай мне сына. Ты можешь давать благословение, что у меня сын будет? У меня ни одна жена не может. Ну, я бездетный, мы вот по карме. У него нету детей. Пожалуйста, мне надо трон передать. Мне наследник нужен. Нету. Ты мудрец, ты можешь. И мудрец говорит: ну, а он видит, по карме ему не положено сына. Ну, не положено просто. Но мудрецы могут менять карму, потому что это представители Бога. Говорит: ну ладно, будет у тебя сын, он тебе принесет счастье и страдания одновременно. Одинаково счастье и страдания. Максимум счастья принесет тебе. И страдания столько же. И мудрец, царь услышал счастье, а страдания ему уже не интересна была эта фраза. Главное, будет сын у меня, он будет. Он даст мне счастье, а со страданиями как-нибудь разберемся. Он говорит: хорошо, что я должен сделать? И мудрец говорит: вот возьми вот это, накорми свою жену, которую ты будешь зачатие делать вот этим блюдом, и она забеременеет. Все, появился сын. Такое счастье было во дворце. Счастье не просто неизмеримое, все счастливы были. Но другие жены позавидовали и отравили этого ребенка. И он умер. Представляете, какое страдание потом пришло? Тоже не описать его. Царь просто в шоке был, он упал без сознания. Потом, когда он в себя пришел, пришел мудрец и говорит: что с тобой случилось? Он даже говорить царь не мог. Мудрец за него говорил: ты думаешь, что это твой сын? Ты к сыну привязался, ты к телу привязался. Душа не принадлежит тебе. Почему ты так страдаешь? Сын ушел никуда, душа живая. Тело, оболочка только куда-то ушла. Не веришь? Ну-ка, давай попробуем вот так сделать. Мудрец берет и оживляет сына. Причем мудрец так оживляет, что сын входит в сознание взрослого человека. Душа. И он мыслит как душа. Этот сын встает и говорит: ты думаешь, я твой сын, а ты мой отец? Я уже сотни раз был твоим сыном и отцом твоим был. И ты также был для меня и сыном, и отцом. А у меня еще там были сыновья и отцы. Их бесконечное количество. Ты говоришь: мой отец, какой ты мой отец? Или тот мой отец? Или тот мой отец? Сотни отцов у меня уже было. Где мой отец-то настоящий? Зачем ты так переживаешь? Я не сын твой. Ты не мой отец. Мы души. И царь просто прозрел, получил наставление от сына. Представляете? Сын как гуру действовал в это время. Получил наставление, и все. И опять лег, все, ушел. Душа ушла, сын. Отец понял: ага, я в иллюзии нахожусь. Я думал, что я царь. Я не царь, я душа. Священные писания очень ценны, они учат нас многому. Поэтому сейчас нужно учиться не привязываться, с одной стороны, но привязываться к нужным вещам. К духовности нужно привязаться, к материи нужно привязываться на уровне долга только и все. А к тому, что нам мешает духовно расти, вообще не привязываться.

вкус к счастью благостного человека выше. То есть вот это вот вкус к счастью, это труднодостижимая вообще в жизни вещь. То есть человеку даже трудно понять, что такое другой вкус к счастью. Вот его тянет куда-то жить, вот он так хочет, он думает, ну значит так надо жить. И он думает, что и в этом и заключается его судьба. Но судьба каждого человека заключается в том, чтобы возвыситься, стать более возвышенным, более духовным, чтобы осознать что-то более важное в жизни, возвышенное. И это судьба и жизнь каждого человека. Но есть препятствия на этом пути. И препятствием главным заключается вкус к счастью. Наше понимание, как надо правильно жить, часто бывает очень убогим. Допустим, есть люди, которые вообще считают, что надо, как только время свободное есть, надо поспать или покушать. Или, допустим, в баньку сходить, там посидеть, или в домино поиграть, еще что-то в этом роде. То есть люди зря проводят свое время, прожигают жизнь. И они считают, что вот это самое лучшее время в их жизни, когда они ее прожигают в это время, и они считают это время самым лучшим. Но это же просто самоубийство, убийство души. Потому что душа деятельна по природе, она ищет взаимоотношения, она ищет отдачи, ищет счастья, ищет гармонии и так далее. Поэтому человек должен стремиться к благости, любой человек. Есть силы, нет сил, надо все равно стремиться. У меня сегодня на приеме была одна девушка, она мне жаловалась, что она хочет духовной практикой заниматься, но как-то вот не хватает силы, не хватает энергии, не хватает внутренней, чего-то внутреннего. И не хочется вроде, с одной стороны хочешь пойти на духовные программы, а с другой стороны что-то мешает. Так бывает в жизни, плохой период наступает, человек не может заставить себя что-то делать духовное. Но это не значит, что у него поменялась цель жизни, поменялась природа, поменялось понимание, но смысл жизни поменялся. Просто у него вот плохая судьба. Так и у других, у любых людей точно так же. Плохая судьба заставляет человека страдать только лишь всего, а не что-то другое. И человек должен победить эту плохую судьбу. И для этой победы разум дается особое состояние разума благостному человеку. Как только вкус к счастью стал очень возвышенным, у благостных людей появляется удивительное свойство внутреннее. Они начинают, их разум начинает работать очень динамично. То есть он меняется. То есть представление, вкус счастья начинает потихоньку меняться все больше, больше, выше, выше, выше. Мы знаем, что у невежественного человека вообще, то есть вкус к счастью очень животный, и он вообще очень статичен. Какие желания у него были, такие остались. Хоть каким ты был, таким ты и остался. Вот. Страстный человек, у него меняется вкус к счастью, но находится он все равно в сфере одних и тех же интересов. То есть он меняется в сфере, допустим, в сфере каких-то, допустим, если он богатеет, ему нравится более изысканная пища. Если он беднеет, то он довольствуется менее изысканной пищей, и она ему тоже нравится, как насколько может понравиться. Вот. Но не таким образом вкусы страстного человека могут меняться с достатком. Но это все равно те же самые вкусы. Допустим, как приводится в Шримад-Бхагаватам пример, или ты ешь мед в, допустим, золотой чашке, или ты ешь его в медной чашке. Разницы нет, вкус меда остается тем же самым. Точно так же и любая пища, то есть и бедняк готовит, варит картошку, и богач варит картошку. Просто разница в посуде, там, в добавках различных. Но идея та же самая. В принципе, пища по-химически мало чем отличается. Даже, может, сейчас у бедных людей, там, которые в деревнях, допустим, живут там на земле, у них пища еще в 100 раз лучше, чем здесь в городе у богатых людей. Это, в этом заключается парадокс. Вот, чем больше мы цивилизованнее становимся, как мы считаем цивилизованным, тем у нас меньше

Итак, честная жизнь для семьи полна напряженной деятельности, борьбы, работы над собой. В ней достаточно веры, достаточно честности, достаточно счастья, достаточно верности, достаточно близких отношений, достаточно искренности, достаточно любви. Но честная жизнь для общества стоит выше, чем честная жизнь для семьи. Веды говорят, семья должна жить для общества. Полнота жизни семьи заключается в том, что она живет для общества, а не для себя. Потому что когда семья живет для себя, пусть даже верно, что происходит с семьей? Она прокисает, тухнет. Такая жизнь тухлая становится. Заходишь в дом, люди живут для себя. Ты там нужен? Нет. Ты стучишь туда, они, а мы вас приглашали. Вы что, приехали-то? Как бы, по-моему, мы не договаривались, что вы приедете. Не нужен ты там совсем. Почему? Нам некогда, у нас нет денег и сил, как бы, вот что ты приехал, как бы. Уматывай. Мама, а что, у тебя отпуск, что ли? Ты что, приехала-то? У тебя отпуск, что ли, наступил? А сколько отпуск будет? Мама, сколько отпусков-то у тебя? Доченька, да я поехала назад, все. Кончился мой отпуск. Не нужна мама. Приехала в гости к дочке посмотреть, как живет. А дочка оскотинилась совсем. Она забыла, что мама для нее сделала. Почему? Потому что она живет... Семья живет для себя. Она служит искренне своему мужу, выполняет все свои обязанности, заботится о нем. Но есть такое понятие семейный эгоизм. Он засасывает семью. Как кокон такой, знаете, как в панцире люди живут. Друзья отваливаются все. Знакомая ситуация? Люди женились, друзья отваливаются. Почему? Они не нужны становятся. Люди полны друг другом становятся. Все, им никто не нужен. Они наполнены самим собой, своими детьми, своими заботами, своими проблемами. Никто больше не нужен вокруг. Наполненная жизнь, нет? Наполненная в какой-то степени. Но эта наполненность постепенно начнет уменьшаться, потому что замкнутое пространство тухнет. Что в замкнутое пространство не положи, все будет протухать. Честная жизнь для общества. Семья должна повернуться к обществу. Она должна жить для общества. Для общества не означает для той партии или для этой партии. Жизнь для общества означает жизнь для честных людей в обществе. Жизнь для общества не означает, что мы боремся за этот портфель или за тот портфель. Пускай портфель себе стоит, где он стоит, и никого не трогает. В него втекают деньги и вытекают. Это его личные проблемы, портфели. Человек должен жить ради честных людей общества. Он должен заботиться о людях, помогать нуждающимся. Есть детские сады, детские интернаты, школы. Есть престарелые люди, нуждаются в заботе. Есть беременные женщины, нуждаются в заботе. Есть больные, нуждаются в заботе. Есть безработные, нуждаются в заботе. Столько людей нуждаются в заботе. Неужели нет для кого жить в семье? Вы можете меня спросить, а почему больше счастья будет, если будем заботиться? А потому что счастье исходит не из человека, а из того, кто ему может его подарить. Человек не может взять так, опа, и стать счастливым, как тренинги проходят. Некоторые психологи собираются, люди такие садятся все и начинают. Я счастливый! Я счастливый! Вот когда будешь так кричать, что пукнешь, тогда будешь счастливым. Надо, чтобы... Все, теперь счастливый. Таков метод. Счастье изнутри не возникает. Оно внутри находится, это факт. Потому что там Бог живет внутри. Но Он счастье дает кому? Когда ты счастлив сам, счастье поделись.

И оказывается, есть три типа веры. То есть вера — это тоже сила, но мы с ней взаимодействовать можем тоже в трех вариантах. Первый тип веры — это вера в благости. И вера в благости заключается в том, что человек, помимо того, что он понимает, что есть Бог, он также понимает, что к Богу ведет более чем одна дорога. И каждый человек имеет неотъемлемое право на свой собственный путь к Богу, который пролегает в рамках одной из авторитетных духовных традиций. Их несколько. И все они ведут в конечном счете к одному и тому же. Хорошо? Дальше. Есть вера в страсти. Это означает, моя религия правильная, остальные какие? Немножко неправильные. В зависимости от того, насколько страсти много. Если страсти очень много, остальные просто как кто? Просто секты. Просто огульные. Но, знаете, комизм ситуации заключается в том, что если взять этимологию слова «секта», ну что такое «секта»? То, что отсекает, да? То вот это та категория людей, которая ограничивает вот это вот наше, а дальше строго не наше. Так вот эта позиция, что вот моя правильная, а остальные секты — это и есть сектантская позиция. Сами себя от всех цикли. Нет, ну да. Ну вот сами подумайте, вот если взять веда, говорится о том, что духовное знание в этом мире, на этой земле было всегда. Всегда. И всякий раз, когда оно теряется, вот в Бхагавад-гите говорят, Господь, я, кто знает, там, где-то читал, может дальше продолжить, я не помню. Господь говорит о том, что всякий раз, когда религия приходит в упадок, и люди, и человечество забывает духовное знание, он говорит, я сам не схожу или посылаю своих доверенных слуг. И эти люди или я восстанавливают духовное знание. Потому что человечество само восстановить духовное знание не может. Потому что оно находится за пределами наших возможностей. Духовности. Оно должно быть. И поэтому оно есть всегда на земле, везде оно существует. И вот, ну и сами подумайте, ну вот какой смысл? Если, допустим, считать, что, допустим, вот только Господь Будда, предположим, принес духовное знание, остальное все бездуховное. И возникает, естественно, резонный вопрос. А 2500 лет назад что, люди вообще не могли к духовности иметь доступ? Ну, буддизм 2500 лет назад появился. А до этого что, все во тьме, что ли, жили? Какой смысл? А зачем это Богу вообще? Зачем? Или, предположим, там, допустим, мусульманство, да, единственная верная религия. Ну хорошо, а 800 лет назад, а раньше что? Не было возможности духовности, с духовностью контактировать. А если не было, то зачем? Какова причина в этом? Почему Господь когда-то ее всего 800 лет назад дал, а до этого там сотни тысяч лет люди просто не могли иметь доступ к знанию, которое дает, ну, позволяет им открыть свою истинную природу? Это что за Бог такой? Зачем это делать? Или христианство, да? Вот только Христос, все. А до этого? Причем христиане, то есть, ну, понятно, много, допустим, да, но не все. Получается, остальные не дойдут? А зачем? Поймите просто сами, поразмыслите над этим. Все эти традиции, они авторитетны, в этом нет сомнений. Они все ведут к Богу. И буддизм ведет к Богу, и христианство ведет к Богу, и ислам ведет к Богу. Все эти традиции авторитетны, но зачем сталкивать с вами? Вот это непонятно.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции ученика доктора Турсунова Евгения Коинова.
1: Добрый день. И мы с вами сегодня здесь собрались для того, чтобы поговорить на тему того, что из себя представляет молитва. Что это за процесс, что происходит в тот момент, когда мы молимся, как это делать правильно, какие принципы духовные, законы лежат в основе этого процесса. И сейчас Чебурашка делал объявление, он сказал, что сегодня день служения, и важно понимать, что служение и любовь, они очень тесно связаны. И изначально, если смотреть слово «бхакти», вообще, что такое любовь изначально, не в том понимании, в котором сейчас транслируется современная культура, просто как способность наслаждаться другим человеком, а изначальный смысл – любовь является следствием служения. Это связанные категории, и любовь приходит естественным образом тогда, кому мы кому-то бескорыстно служим. Самый простой и самый чистый пример в материальном мире – это пример взаимоотношений мамы и ребенка. Да. Рождается ребенок полностью зависимый, беззащитный. И если даже у мамы с самого начала, может быть, по какой-то причине не включилось это вот чувство, то постепенно, со временем, пока она ухаживает за ним, заботится, дарит ему свою любовь, защищает, оберегает, это чувство любви, оно приходит естественным образом, как отклик на процесс служения. Причем, когда мы говорим «служение», важно понимать, что этот процесс уже предполагает некоторые свойства, атрибуты. И самый главный атрибут – это бескорыстие. То есть служение, в принципе, может быть только бескорыстным. И тема молитвы, как она, почему она вообще согласуется с этой, вот с этим днем, который сегодня назначен? Нужно прояснить один момент, он связан с тем, для чего мы вообще молимся. То есть молитва как процесс, который ведет к какой-то цели, к какой-то трансформации. Какова цель молитвы, зачем это нужно вообще в целом? То есть какова конечная цель? Если каждый себе задаст вопрос, зачем я молюсь? Если мы сейчас собрались в этом зале, значит, эта практика, да, присутствует в нашей жизни. И вопрос, зачем? Я молюсь, чтобы что? Соединиться с Богом? Зачем? Пообщаться с Богом? Зачем? Стать чище? Зачем? Чтобы что? Чтобы жилось лучше. А? Попасть в Царство Небесное. И что дальше? Ну вот вы попали, вот Царствие Небесное, и ближе к Богу зачем? Да, правильно. То есть вот это вот, то есть очень важно осознавать, что у нас есть некоторое понимание, уже заложенное культурой, чаще всего бессознательное. Мы руководствуемся смыслами, которые мы не выбирали. Мы наделяем происходящее смыслом, который зачастую не является нашим осознанным выбором. Это просто является частью культуры. И когда мы задаем себе вопрос, пытаясь прояснить, вот какие-то вещи мы вообще объяснить не сможем. Вот если сказать, объясните, что такое, дайте определение, да? То мы посмотрим внутрь себя и поймем, что какие-то вещи вообще не определяемы. Они просто есть, я их чувствую, это так, да? Но объяснить я не смогу. Объясните, что такое нравственность? Что такое боль? Что такое красный цвет? Что такое? Да. И мы... Трудность в том нашего времени, что знание утрачено. Знание, истинное знание утрачено, изначальное, да, которое объясняет природу происходящего, дает правильную интерпретацию реальности. Помните, мы этому посвятили часть семинара по смерти. Первую часть, когда мы говорили, что в нашей голове находится знание, которым мы руководствуемся, живя в этом мире. Что без знания мы не способны действовать. Действие основано на знании, на определенном понимании. И закономерный вопрос, откуда это знание у нас? Да? И мы увидели, что большая часть знания, она просто является, ну, она просто пришла к нам как часть культуры. И вопрос, насколько эта культура, она вообще содержит зерна истины. Потому что если остановить большую часть людей на улице и спросить в отношении, что такое представляет из себя этот мир, что такое вообще человеческая форма, он даже вопрос может не понять человеческую форму, ну как, некорректно, да, это уже в рамках определенной системы координат вопрос имеет смысл. Зачем вообще живу, этот пресловутый философский вопрос, якобы не имеющий ответа, в чем смысл человеческой жизни? Смысл означает предназначение. В чем предназначение человеческой жизни? Что такое материальный мир, кто такой Бог, есть ли он вообще? Какие отношения связывают? Люди не смогут дать ответ, потому что это не является частью культуры. Это знание было утрачено. Изначально знание спускается в целостном, полном виде, и постепенно со смены вот этих вот циклов, да, глобальные циклы, Дивья-Юга, которые состоит из 4 подпериодов. Я думаю, вы знаете это. Золотой век, серебряный, да. И постепенно это знание утрачивается. И можно найти огромное количество подтверждений, ну, этому тезису, что знание утрачивается, начиная от необъяснимых совершенно каких-то археологических находок, мегалитические постройки. И даже если посмотреть на саму природу языка, тот инструмент, который мы используем для общения и коммуникации, мы можем увидеть, что язык тоже неминуемо деградирует. Посмотрите, например, язык там какого-нибудь 17 века, какой был словарный запас, как изъяснялись. Да? Или вот этот факт, что последовательно алфавит, русский язык, обрезается, он деградирует. Я думаю, вы знаете, да? Было несколько реформ. Последняя реформа Луначарского в 22-м году. Язык постоянно обрезают. О чем это говорит? О том, что этот инструмент, он просто не задействуется. И постепенно, постепенно, постепенно угасает. Есть изначальное совершенство, к которому приходит человеческая форма, постепенно она гаснет, сходит на нет. И очень важно это знание получить. То есть не мои домыслы, не мои спекуляции, не мои догадки в отношении Бога, в отношении духовных принципов, в отношении, что такое отношение себя представляет вообще, а именно руководствоваться тем, о чем говорят священные писания. Иначе мы находимся в иллюзии. Вот, например, я могу показать вам одну демонстрацию, каким образом наше представление о том, что мы якобы знаем и что мы якобы в этом уверены, закрывает от нас реальность. Вот смотрите, вы знаете, что такое простые числа вообще? Помните из математики? Которые делятся либо на себя, да, либо на единицу. Ну, все числа делятся на единицу, это очевидно. То есть только на себя нельзя разложить на сомножители. Например, число 7 простое, а 8 уже нет, да? 2 умножить на 2 умножить на 2, восьмерка. И с какой вероятностью вы уверены, что число 5, например, простое? Притихли. Подвох какой-то. Какой-то подвох есть. Число 2 простое вообще? Кто считает, что число 2 простое? Вот те, кто сейчас не подняли руки, они что считают? Ну, простое, правильно? Ну, то есть, понятно, что я вам сейчас покажу пример, да, понятно же, что здесь что-то такое есть. Но если вас просто вот спросить на экзамене или где-то, число 2 простое, простое, 5 простое, простое, да? А можно убедиться в обратном? Как можно, если число 2 непростое, те, кто не подняли руки, скажите, на какие его можно размножить числа? Нет. Сомножители. 2 и 1 – это правильно, но это определение простого числа. Делится на себя и на единицу. То есть 2 – это 2 умножить на 1. Как мы по-другому двойку можно представить? Как сомножители? Нет? Пятерку можно по-другому представить, кроме 5 умножить на 1, чтобы были целые числа? Нельзя. Вы в этом уверены? Уверены. Все уверены? Теперь смотрите. Берем вот это наше представление о том, что такое число, и расширяем до понимания того, что еще мнимые числа. Помните, что такое мнимое число? Это вводится еще одна ось, да? И, так называемый, корень из минус единицы. То есть минус и умножить на и равняется минус 1. Если мы расширяем нашу систему представления, нашу систему координат, означает, эти числа уже могут представлены как сомножители. 1 плюс и умножить на 1 минус и. 2 плюс и на 2 минус и. Если вы перемножите, вы получите пятерку и двойку. Числа целые, целые. Сомножители, отличные от единицы. О чем это говорит? О том, что мы живем в системе каких-то представлений, о том, что мы уверены, что это действительно так. Но как только появляется какой-то еще аспект знания, новая ось, да, то вдруг оказывается, что те незыблемые истины, которые мы якобы руководствовались, оказываются относительными, не абсолютными. И это в большей степени касается именно вопросов познания Бога. По этой причине многие вещи, которые рассматриваются в этой теме, они даются очень дозированно и в соответствии с уровнем развития сознания человека. Потому что есть вероятность того, что человек возьмет и проинтерпретирует это в рамках своих представлений, в рамках старой системы координат, старой системы ценностей, старой системы убеждений. Поэтому нужно очень аккуратным быть, в особенности в тот момент, когда мы доходим до понимания личностных отношений с Богом, что Бог выступает как личность. Как это вообще понять, что Бог – личность? Что вообще означает личность? Качество имеет, черты характера, да? Форма есть, то есть есть то, как он выглядит. Чувства, эмоции определенно испытывает, да? Желания определенные имеет. Индивидуальные отношения с каждым живым существом. Точно так же, как у нас есть отношения разные с теми людьми, которые нас окружают, родные, сослуживцы. Да? Точно так же у Бога есть отношения, которые связывают его с каждым живым существом в мире. Если наш круг связи ограничен, то у Господа это все живые существа. И есть анекдот, который показывает вот эту индивидуальность отношений. Он не очень благостный, но он демонстрирует саму идею. Это когда мужчина один, как в анекдот рассказывают, обычно говорят мужик. Так вот, один мужик, аж смешно самому. В общем, у него в жизни все очень плохо было, и до такой степени плохо, что в какой-то момент он не выдержал, упал на колени, воздел руки вверх и прокричал: «Господи, за что мне все это?» Знаете, какой ответ последовал с небес? С небес расстался голос: «Да просто не нравишься ты мне». Почему этот анекдот не очень хороший? Потому что он противоречит тому, что говорят священные писания. Они говорят, что Господь, он является лучшим другом всех живых существ. То есть он никогда не проявит себя таким образом: «Да ты мне просто не нравишься». Вот представьте своего лучшего друга. Представьте вот самых лучших людей, которые вас окружают, самые любимые. Мама, папа, дети, самые близкие. Возьмите все самое лучшее, что от них есть, соедините вместе вот эти все качества, вот всю любовь, с которой вы обмениваетесь, да, с этими людьми, и умножьте еще в миллион раз. Ну, пока ум как бы не перестанет, не вылетит, то вот это вот какое-то приближение, понимание, кто такой Бог на самом деле. Но для нас это пока абстракция, да, для нас это пока философская категория, которую необходимо прожить и реализовать на практике. И молитва, она, по сути дела, является тем процессом, который позволяет то знание, которое мы получаем в отношении Бога, реализовать. То есть понять, что Он действительно в моем сердце. Да? Священное Писание говорит, что Он находится, параматма, сверхдуша, находится прямо в нашем сердце. Есть мы, индивидуальное джива, индивидуальное сознание. Есть Бог, Он всегда рядом. У нас сегодня будет как раз на эту тему в концерте один номер, который показывает, что мы изначально, пребывая в духовной реальности, оттуда ушли по собственному желанию. И Господь, Он отговаривал, что там место страданий, не нужно туда ходить. Но мы решили проверить, то, что Бога любить можно либо сразу напрямую, так как в духовном мире, либо убедиться, что особых вариантов-то нет, что есть только любовь. И молитва – это процесс, который эти истины, они реализуются. То есть мы начинаем... Что означает «реализуются истины»? Шахов, по-моему, про это говорил много. Это означает, что мы начинаем руководствоваться этим знанием. Вот, например, утверждается, что все, что нас окружает, это энергии Бога. Но мы не рассматриваем их таким образом. Да? Если рассматриваем, то только с точки зрения ума, с точки зрения, ну, как тезис. Просто выдвинули, как сделали какие-то выводы и забыли. Но если бы мы принимали, что это так, мы бы относились по-другому. Если бы мы... Ну, реализовали понимание того, что кто находится перед нами, люди, кто они такие на самом деле, не та форма, которая представляется, а кто находится там, в этом скафандре. Соприкосновение сознания за пределами оценок, суждений, предположений, то есть просто принимать человека таким, как есть. И молитва является как раз одним из способов убедиться в том, что Господь – это такое же сознание, такое же по качеству, не отличное от нас, по образу и подобию говорится. Да. То есть молитва – это смотреть в глаза Богу напрямую. Молитва – это способ восстановить утраченные отношения. Восстановить утраченные отношения. Отношения любовные. И если мы посмотрим традиции, те откровения, которые даются, ну, мировые, так скажем, религии, конфессии основные рассмотреть, то можно увидеть, что так или иначе, в той или другой форме, все они направлены на познание Бога и восстановление отношений с Ним. В чем цель христианства? Каково конечное? Конечный пункт. Нет, не спастись, это все является средством. Прийти к Богу, но опять вопрос, зачем? То есть в нашем разуме выстроена определенная система ценностей и целей. И вы можете, когда получаете какой-то ответ, вы можете спросить себя, зачем? Вот, или поставить какую-то цель. Да, вот я хочу вот этого. И спросите себя, зачем? Представьте, что я получил уже это. И что дальше? А? В смысле, вариантов нет. Варианты всегда могут быть. И наша демонстрация того, что мы здесь находимся, как раз говорит о том, что есть варианты. Это мир свободы выбора. Попал туда, но, строго говоря, вот эта концепция ада и рая, мы ее рассматривали на семинаре по смерти, она относится к категории материальной сферы. Существует некоторая подмена. Очень часто, когда говорят о рае, его путают с Царствием Божьим. Да? То есть разум как способность различать, он утрачивает эту разницу. Есть Царствие Божие, есть рай. В рае наслаждаются, в Царствии Божьем служат или любят. Глагол один и тот же. Да? Поэтому попал туда и зачем, и что? Священные Писания говорят, что любая цель, любое желание, которое лежит в основе, оно принадлежит всего к трем категориям. Вы можете посмотреть на любое желание, на любую цель, которую вы ставите, и определить, к какой из трех категорий оно относится. Вот попробуйте выбрать сейчас какое-то желание и начать задавать себе вопрос «Зачем?» и тянуть. Я хочу новую машину. Зачем? Чтобы что? Ну, чтобы ездить и быть крутым. Быстро ездить и быть крутым. Зачем? Зачем быть крутым? Повышение самооценки, да, выглядеть круто в глазах других людей. Вот я крутой, вот у меня самооценка повышенная. Зачем? Что дальше? В конечном счете мы приходим к пониманию того, что мне это просто нравится. Да? Я хочу... Да, это... А? Угу. И наслаждать чувства. Да. Берем другую цель, начинаем. Я устал от этого мира. Я хочу сбежать. Да? Зачем? Что мне страдать? Мы эту цепочку быстро раскрутили. Вторая цель, вторая категория – это освобождение. Я хочу просто освободиться. Я уже понял, реализовал на протяжении этой жизни, на протяжении множества других жизней. Это у меня уже некоторые бессознательные. Знаете, приходят такие дети, они уже уставшие. Бывают такие. Они пришли сюда, они видят, куда они попали, и опять попали. И они не рады этому. И это в глазах видно. То есть я понимаю, что это место страданий. Я хочу, чтобы эти страдания прекратились. Благородные истины, которые сформулировал Будда, да, когда принес свое учение Ахимса. И вторая цель – это освобождение, мокша. Просто перестать быть, чтобы страдания прекратились. Есть еще третья цель.

рассматривается идея вот этого наслаждения, идея счастья. Ведь в конечном счете смысл человеческой жизни в том, чтобы быть счастливым. Да? Просто понимание того, что такое счастье, и цели, и достижения, оно разное. И это разное понимание приводит к разным системам мировоззрения, к разным путям развития. Потому что избавиться от страданий – это тоже понимание счастья. Да? И говорится, что если представить вот то место, где мы находимся, Мритью-Лока, Бхарата-Варша, наша планетарная система, то если взять вот все земли, да, доступные, и стать правителем мира, и получить все богатства, получить всю власть, говорится, одно человеческое счастье. Можете примерно на листочке посчитать, сколько процентов человеческого счастья у нас есть. И говорится, что 10 таких счастья – это одно счастье. Есть такая форма жизни – Гандхарвы, райские певцы. То есть Гандхарвы в 10 раз счастья больше испытывают. И если потом подниматься, эти 14 типов планетарных систем, да, градация, если вы будете подниматься, вы дойдете в конечном счете до самой высшей планетарной системы, которая называется Сатья-Лока, где Брахма, вторичный творец, находится. И там счастья миллиарды уже, миллиарды счастья. Но они сопоставимы с нашим, нам невозможно представить объем, тот объем счастья, который испытывают живые существа, живя там. И говорится, что это счастье, оно в 10 раз может быть превышено через достижение как раз освобождения. То есть мы видим как раз эту вот градацию целей, конечных целей. Я хочу наслаждаться, и предельное наслаждение возможно на самой высшей планетарной системе. Если я хочу освобождения, просто раствориться, да, погрузиться в блаженный сон, то это еще в 10 раз больше счастья. Но говорится, что вот это счастье от растворения, от брамаджоти, от пребывания в брамане, оно едва ли сравнится с лужицей в копытце теленка по сравнению с океаном блаженства, который испытывают живые существа, находясь в отношениях, в духовных отношениях, в чистых отношениях с Богом. Поэтому люди разумные, они сразу выбирают самые высокие стандарты, руководствуясь знанием. Нам только понять, насколько мы разумны. Этот разум, он является результатом общения, в том числе изучения Писания, и очень важный фактор – это люди, с которыми мы общаемся. У вас вопрос какой-то? Есть возможности определенные, они предусмотрены. И человеческая форма – это форма, в которой любовь к Богу, о которой мы говорим, она может быть развита в течение одной жизни. В этом уникальность той формы, в которой мы пришли. Именно этой возможностью хотят воспользоваться существа с более высоких планет, прийти сюда и родиться как человек. Потому что в этом есть уникальная возможность. И проблема лишь в том, что нам не хватает разума, чтобы эту уникальную возможность оценить. То есть у нас остается все в сфере гипотетически. Серафим Саровский говорил, если бы вы знали, какое царствие приготовил для вас Господь, что вы испытаете, придя в Царствие Божье, вы были бы готовы остаток дней провести в яме с червями. Такая сила веры, такая сила контакта с сознанием. И очень важно этот опыт получать. Не просто вот бах, такой сразу скачок, и вот там любовь, и все. Все хорошо. А последовательно, постепенно убедиться, что то, о чем говорят священные писания, те этапы, которые можно выделить в процессе развития этой любви в сердце, да, последовательно, постепенно убедиться, что это действительно так. Потому что развитие любви, молитва сама по себе является процессом научным, не сентиментальным, как может показаться. Вот с точки зрения обычного менталитета кажется, что молитва, какие-то отношения с Богом, любовь – это все сентименты. Нет? Говорится, что научный процесс означает, есть совершенно четкие принципы, совершенно четкие законы. То есть совершенно четкий способ определить, на каком уровне в своем развитии находится человек и что необходимо делать, какие шаги необходимо предпринять, чтобы это развитие продолжалось дальше, чтобы это семечко любви, оно начало расти, принесло плод, закономерный плод, в конце концов. И это то, о чем мы с вами будем говорить сегодня. Опыт очень важен.
Я вам тогда хочу предложить.

жить, сделать одну вещь. Вот мы уже озвучили какие-то базовые, важные категории в нашей теме, но эти категории касаются Бога и того, каким образом мы можем вообще Его ощутить. Священные Писания говорят, что Бог – Личность, и Он в сердце. Да? Но ощущаем ли мы, что это так? Я хотел вот, чтобы вы почувствовали эту разницу, чтобы вы ощутили эту разницу между ментальным пониманием и живым опытом. Этот опыт, он открывается по милости Господа. Господь, как Личность, Он сам выбирает, дать или не дать. И по этой причине, даст Он или даст, зависит от нашего настроения, в каком настроении мы подходим к этому процессу, как мы это вообще воспринимаем, как какую-то рутинную обязанность или как что-то ценное, что-то важное для нас. Я бы хотел, чтобы сейчас мы попробовали войти в настроение милости. То есть понять свою зависимость от Бога и искренне обратиться с просьбой проявить что-то в моем сердце. Чувство зависимости – это как раз то состояние, которое рождает правильное настроение. И чтобы начать, я попрошу вас сейчас просто закрыть глаза и сосредоточиться на своем дыхании. Просто направить свое внимание на дыхание и дышать естественно. Дышать естественно. Просто наблюдать за каждым вдохом и выдохом. Почувствуйте, как воздух проходит, нагревается. Сейчас представьте, что ваше дыхание, оно перемещается в сердце. Если бы мы дышали из сердца.

свое сердце и то, что там сейчас находится. В каком я вообще настроении сейчас нахожусь? Сколько в моем настроении ожидания, претензии, критики, обиды, гнева. Это то, что закрывает истину. Все эти чувства, они сравниваются с волнами на поверхности воды, которые не позволяют рассмотреть дно. Как только негативные чувства уходят, и гладь озера ума становится прозрачной, мы получаем возможность соприкоснуться с глубинными аспектами своего «я» и ощутить очевидное присутствие еще одной личности в сердце. Если вы чувствуете какие-то препятствия, то просто начните просить Господа, искренне обращаться, чтобы эти препятствия ушли, и этот опыт присутствия был получен. Чтобы пойти еще глубже, ощутите «Я есть». Ощутите свое «Я». «Я есть». «Я дышу». «Я чувствую». Попробуйте разделить то, что вы чувствуете, то, что вы думаете, того, кто вы. На самом деле, я тот, кто воспринимает мысли. Мысли сами по себе. Я тот, кто их думает, тот, кто их воспринимает. Эмоции сами по себе. Я тот, кто их проживает. Я тот, кто их воспринимает. Желания сами по себе. Это отдельная энергия. А я просто тот, кто желает, тот, кто их воспринимает. В конечном счете, я воспринимающий, я наблюдатель. И в сферу моего внимания входят разнообразные объекты. Когда мои глаза открыты, это объекты внешней реальности. Я вижу этот мир, слышу, обоняю. Когда мои глаза закрыты, наше внимание в большей степени переходит на объекты тонкого тела. Мысли, эмоции, образы, желания. Но я нахожусь за этим.

ощущение «я есть, я наблюдатель». Более того, я вечен.

можете это ощутить, то представьте, если бы это было так, как бы я себя чувствовал. Представьте, если бы я был бессмертным. Вечное существование. А эта жизнь, это просто очередная.

вечно пребывающий в нашем сердце. Попробуйте представить, если бы в моем сердце была еще одна личность. Лучший друг. Гораздо ближе мужа или жены. Любимее детей. Самый-самый близкий. Любовь которого, безусловно, от него исходит любовь, вне зависимости от того, что мы делаем. Она похожа на материнскую любовь, но превосходит ее во много-много раз. От него исходит любовь, забота, защита. Представляете, что эта личность прямо в моем сердце. Что вы хотите сделать? Вот он. Он сейчас смотрит на меня. Наверняка улыбается. И от него идет постоянный мощный поток любви. Чистый, светлый. Исходит только любовь и забота. Что я делаю взамен? Чего я хочу? Проговорите это внутри.

0: Можно перевести внимание на дыхание и через несколько вдохов-выдохов открыть глаза. Мы сделали то же самое, ничего нового сказано не было. Бог в сердце, Он меня любит, Он личность. Но мы попробовали прожить это, получить опыт. Кто-то почувствовал что-то, ну, выходящее за пределы обыденного пребывания? Может быть, кто-то хочет поделиться? Я могу сказать, как это бывает у меня, когда я вхожу в это состояние, я начинаю ощущать на себе взгляд. То есть этот взгляд, он всегда присутствует, но в этот момент ты начинаешь чувствовать, что на тебя смотрит кто-то, кто тебя любит. И когда я смотрю в свое детство, я вспоминаю, что этот взгляд, он со мной присутствовал. Он какое-то время был, я его ощущал на себе. То есть постоянное присутствие, постоянное чувство, что за тобой кто-то наблюдает. Но потом постепенно, уже в детском саду, в школе, это чувство, оно стало размываться. Когда взрослые объяснили, что, ну, да, что никого нет, ты один. Это чувство ушло. И это очень важный момент. Он касается того, что каким образом знания, наши представления, наши убеждения, они интегрируются, и через призму этого знания мы воспринимаем мир. Это очень важный момент, потому что наше восприятие, сам акт восприятия, психология, когнитивная психология изучает, да, есть такой термин перцепция, способность воспринимать, это не независимая некоторая единица, она коррелирует с нашими убеждениями. То есть, другими словами, мы видим то, во что мы верим. Наше восприятие вообще очень сильно зависит от даже нашего настроения. Вот представьте, что женщинам это будет понятно. Вы хотите купить новое платье и идете по улице. И что привлекает ваше внимание? Витрины магазинов, правильно? Рядом идет мужчина, но на эти витрины не обращает внимания. Они для него как будто практически не существуют. Да? Но если где-то попадается, ну что там мужчин привлекает? Компьютеры? Машины? Мы реагируем, да? Но это все идет еще гораздо глубже. У нас есть такое представление, что якобы вот то, что мы сейчас видим, та картинка, которую я воспринимаю, она универсальна. То есть другие люди видят то же самое. Это не совсем так. Например, есть интересные факты из когнитивной психологии, когда, например, человек вводит в состояние транса, в состояние гипноза, и говорят ему забыть слово «зажигалка». При этом зажигалка лежит на столе, да, слово отсутствует, и из его восприятия этот объект выпадает, он его не видит. Или, например, интересный случай, который исследовали психологи, это во время экстренной посадки самолет сел прямо на шоссе. Самолет сел на шоссе, и было огромное количество аварий. Но аварии были связаны не с самим фактом посадки, а с тем, что водители, они просто его не видели. То есть в их системе представлений, в их системе убеждений это настолько противоречит реальности, что вдруг самолет может сесть, что он просто выпал из их восприятия. Или очень известный эксперимент, когда там накладывали параллельно два видео, чересстрочно, да, и на одном видео была игра, матч, баскетболисты были, вторая картинка, я не помню что, но сама идея была в том, что нужно было просто наблюдать и смотреть, считать, сколько очков какая команда закидывает. И они как бы следили за этим. И во время матча через все поле прошла такой огромный костюм гориллы. Вот как у нас медведь был на фестивале, который обнимал вас, только там была горилла, обезьяна большая. И эта обезьяна прошла прямо через все поле. И люди ее не видели. Или когда приплыл Колумб открывать Америку, вы знаете, что индейцы, они не видели корабли. То есть стояли вот эти огромные деревянные, да, корабли, которые выпадали из их... То есть они смотрели и не видели. Либо видели что-то другое, либо видели скалу. То есть наше убеждение о том, какой мир, это та призма, через которую проходит наше восприятие. Другими словами, мы видим только то, во что мы верим. Поэтому, когда мы говорим, покажите мне существование Бога, покажите мне Бога, если Он есть, дайте мне Его почувствовать, то этому предшествует вера в то, что это действительно так. По вере дано будет вам. Поэтому сначала мы верим, а потом видим. И это касается всего, что мы воспринимаем. И молитва – это тот процесс, это то время выделенное, когда мы пытаемся в своем сердце культивировать убеждения, которые соответствуют действительности. Когда мы сосредотачиваем свое внимание на том, что Бог действительно есть, Он меня действительно любит, да? Начинаем эти отношения выстраивать. Это очень важно. Вот представьте, говорят, что сердце – это храм. В храме находится Господь. Да? И молитву можно сравнить со стуком в дверь. Мы подходим к этой двери, начинаем стучаться. И вот посмотрите, как этот факт веры, он... Как этот факт веры определяет, как мы стучимся. Если мы подходим к двери, вот представьте, что там не Господь, а просто человек какой-то, чтобы слишком сложно не было. Вот дом, там человек, вы подходите, стучитесь, но вы не верите, что дома кто-то есть. Как мы будем стучать? Ну, на всякий случай, подошел, постучал слегка, да? Без усилий. А если мы твердо знаем, что в доме кто-то есть, но дверь не открывает? Качество меняется. Да? Мы подходим, мы стучим, мы задаем себе вопрос, а почему не открывает? Мы стучим сильнее, колотим ногой, обходим дом в поисках окна, не находим, возвращаемся, опять стучим. Да? Если ты есть, почему ты не открываешь, задается вопрос. Но почему во время молитвы, если мы молимся и ничего не происходит, мы этот вопрос не задаем? Потому что это наше убеждение, потому что по инерции мы еще в сильной степени материалисты. А есть еще третий пример, он сочетает первые два. Что делать, когда вера слабая? Это когда вы подходите, стучитесь в дверь, не открывают, и вера слабая. Но вы видите, как приближаются волки с желанием вас съесть. И какая бы она ни была слабая, надежда. Да? Какая бы эта надежда ни была слабой, мы начинаем колотить в эту дверь со всей силы. А вдруг есть? И точно так же, а вдруг есть? Мы с вами рассмотрим одну важную тему. Она касается самой транспортной среды, которая связывает нас с Господом. Это тема звука. Но до этого есть еще один важный момент, который очень ценно было бы понять. Он является продолжением понимания того, что Бог является личностью. Вас как зовут, девушка? Как?
1: Лилия.
0: А вы давно лекции Тарсунова слушаете? Лилия, лекции Тарсунова давно слушаете, спрашиваю? Почему вы мне не отвечаете? А мы, когда Богу молимся, мы как бы... У нас есть понимание, что Он на нас смотрит и удерживает этот взгляд? Вы почувствуете вот эту разницу, когда я молюсь? И почему мы тогда удивляемся, что этого ответа не приходит? Лилия же молчала. Есть такой термин, предстояние называется в христианстве. Это он, там есть несколько смыслов. Одно из определений – это проживание того, что я сейчас нахожусь прямо перед Господом, у Него на руках, как будто бы. Да? То есть вот, и это на самом деле чувство объективно, Он всегда на нас смотрит. Неважно откуда. Из сердца, из трансцендентной реальности. Да? Но вот это ощущение взгляда. Ведь как только этот контакт теряется, отношения прерываются. Я с Лилией продолжаю общаться, но она мне уже не отвечает. Нет, потому что я личность, и он тоже личность. Просто у меня сейчас временная обусловленная форма, человеческая форма, а там есть духовная форма, нетленная, да? Вечная. Да. Вопрос, где оно сейчас? Потому что этот же опыт смыло, опыт материальной жизни, да? Означает, нужно опять культивировать это чувство, что на меня смотрит, оно является следствием знания того, что Бог есть, и Он в сердце, и Он все воспринимает. И самое главное, что не просто Бог есть, что несмотря на то, что Он все воспринимает, Он все обо мне знает, и несмотря на это, продолжает меня любить. То есть это любящий взгляд, ощущать на себе любящий взгляд Господа. Это то чувство, которое мы, ну, пытаемся ощутить. Ведь оно есть объективно, оно присутствует. Это некоторая какая-то предварительная квалификация, без которой, то есть понимание личность-личность, ни о каком развитии дальше речи быть не может. Лилия говорит, что это чувство, оно, даже если в жизни приходят какие-то удары, то это чувство все равно сохраняется, чувство благодарности. Это интересный момент, он связан с темой страданий в материальном мире. Здесь нужно понять одну вещь, что мы в своем восприятии делим происходящее на позитивное, то, что несет мне пользу, опыт, радость, счастье, и негативное, то, что заставляет меня страдать. В нашем восприятии это разделенные вещи. Да? Но если посмотреть с точки зрения трансцендентного взгляда, то это, казалось бы, страдание и радость, они одинаковые по своей сути. Там в начинке всегда находится послание любви. Там всегда находится какой-то урок, да, который приходит в нашу жизнь для того, чтобы мы что-то изменили в себе. И очень важно уметь эти вещи раскрывать, когда приходит какое-то страдание, что-то тяжелое. То есть увидеть в этом волю Бога, причем волю Бога любящего, а не того, кто нас наказывает. Это некоторая предварительная квалификация, личность-личность. Но чтобы пойти дальше, нам нужно понять, что из себя представляет вообще этот процесс. То есть изучить саму науку молитвы. И здесь основная и главная тема – это тема природы звука.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Евгения Кольнова.

0: Для нее что важно? Для нее нужно внимание. Уважение и внимание — это разное. Мужчину нужно прославлять, чтобы он чувствовал себя на коне. Женщину нужно любить, чтобы она чувствовала, что она живет. Итак, женщина может не знать свойства мужской психики, поэтому она может сказать какую-то очень обидную вещь. И женщина, когда говорит обидную вещь, она ничего не имеет в виду. Она просто выражает свою эмоцию, которая у нее сейчас возникла. Однако мужчина оценивает свою жизнь с позиции достижений. То есть он все время живет в будущем. Чего я хочу достичь? Поэтому, когда женщина говорит какую-то обидную вещь, он начинает думать, она вообще меня не ценит и не уважает. И он начинает постоянно помнить то, о чем она ему сказала. Она, когда сказала, она сразу это забыла. Она выразила свое чувство, все, у нее там уже этого нет. Она прожила это чувство. Мужчина это запомнил. Итак, мужчине нужно помнить, что он не является этой психикой. Он просто душа. Ну, сказала и сказала, что тут нужно идти дальше. Нужно по-прежнему ее любить. Понимаете, идея в чем? Не нужно копить это. Мы можем идти вперед, оставляя это сзади. Что вы сейчас чувствуете, Диля?
1: Ну, что-то непонятное. Я не могу сейчас точно сказать, что я чувствую.
0: А как вам кажется, что вы чувствуете?
1: Ну, какое-то недоумение. То есть как-то хочется попробовать так делать. Ну, и потом посмотреть, как бы работает это или не работает.
0: Есть интерес так попробовать.
1: Да, хотелось бы это на практике узнать.
0: Очень интересный момент. Когда у нас есть какое-то проблемное чувство, и мы раз за разом поступаем вопреки этому чувству. Например, у меня есть чувство неуверенности в отношениях, к примеру. То есть все время есть какой-то внутренний страх вступить в отношения. Если раз за разом мы будем перешагивать через этот страх и вступать в отношения, открывая себя в отношениях. Как вам кажется, что произойдет с этим страхом? Через какое-то время он сотрется. То есть, если мы систематически поступаем вопреки иначе, мы начинаем стирать эту реальность. Пожалуйста, запомните этот опыт также. Поэтому в йоге говорится, что успеха в йоге достигает тот, кто систематически практикует. Очень важный момент. Не просто раз от раза. Сегодня утром, еще через 5 дней утром, или еще там когда-то, систематически, раз за разом. Вот в этом и есть работа с собой. Нам нужно стереть эти негативные впечатления другим выбором внутренним. Поэтому очень важно замечать, что нас ограничивает, и делать иной выбор. Вот в этом есть осознанность. Вот это систематическая, целенаправленная работа с собой.

И нормально, когда ваши чувства как-то всколыхиваются, да? Но если прошло 5 дней, вы все в том же состоянии. Если прошло полгода, вы все в таком же состоянии. 10 лет в таком же состоянии, это уже большая проблема именно наша. Это мы держимся за эту ситуацию, не хотим ее отпустить. Ум научился наслаждаться внутри страданий. Мазохизм такой. Вот, поэтому нормально. Вы знаете, что любовь у нее путь змеи. И гнев одна из сторон любви, которая дает почувствовать вкусы другие. Это как перчик в наших взаимоотношениях. Поэтому это нормально периодически ссориться, нормально периодически выяснять отношения, нормально периодически повышать тон. То есть мы живые, и отношения, они тоже живые, да? Но ненормально продолжать дуться в течение продолжительного времени. Хотя небольшая ссора, небольшая обида и небольшое дутье губ женщины, это придает тоже шарм взаимоотношениям. Поэтому это нормально. Не надо ожидать, что теперь вот раз у нас с тобой любовь, ты должна быть все время улыбающейся кошечкой на пианино. Это неестественно. Вот, поэтому это то, что касается вот психологических вещей, которые вы должны научиться, во всяком случае, вот хотя бы это сделать, потому что многие люди говорят, а что еще? Ну вы это для начала сделаете хотя бы. Да? Если вы это сделаете, вы увидите колоссальные вещи, будет высвобождаться очень много энергии. Сами себе помогите. Следующий момент, очень важно, это психологические вещи. Еще такие есть психологические вещи, которые я часто рекомендую на своих семинарах. Если у вас есть какие-то люди, на которых вы сильно обижены, на которых у вас есть какие-то там претензии и так далее, научитесь писать им письма. Есть такая замечательная книжка. «Здравствуй, небо» она называется, по-моему. Одного духовного учителя. И я вот сейчас с удовольствием ее читаю, вот буквально эти дни. И он, это очень высокого уровня духовная личность. И он пишет каждый день письма. «Здравствуйте, два гриба, которых я вижу». Да? И он с ними разговаривает, он учится чему-то у них. Потому что учиться можно всему, у всех абсолютно. Например, он видит обледенелые деревья и говорит, боже мой, это же сколько надо действительно обладать каким терпением, стоять вот в таком состоянии, да? А потом все равно, когда это все спадет, расцвести, да? То есть абсолютно всему он пишет письма. Это действительно поистине такая духовная личность. И я тоже всегда, я знаю точно, очень часто своим пациентам рекомендую писать письма. И эти письма, вполне вероятно, вы никогда не отправите никому. Может быть, даже вы просто их сожгете. Это тоже нормально. У вас есть замечательная река, и пепел в реку отправляете, и таким образом будет отпускаться. Вы увидите, как это работает. А еще лучше, если вы напишете письмо, а потом утром получите ответ от этой личности. И вам 100% ответ придет. И ответ придет совершенно не такой, как вы ожидаете. Если вы будете делать глубоко и искренне, вот как кто-то сделал этот сценарий искренне и глубоко, и действительно увидел, что это работает. То же самое письма. Потому что ментальная энергия, ваши все обиды имеют ментальный характер. И как мусор физически мы веником выметаем в корзину, точно так же ментальный мусор мы должны вынести в ментальную корзину.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы.

Мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Благодарю тебя, Отче. Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с тобой. Но я знаю, у тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться тебе, не страшиться, но уповать на твою помощь и знать, что ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на тебя, Господи, и все, что ты определил для нас, принимаю из рук твоих и благодарю тебя, мой Бог.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: гьяна или понимание, я есть часть Бога, правильно? Искра Бога, так или иначе, я некто, созданный по образу и подобию Бога. Под частью не подразумевается механическая часть, а есть некое отражение изначального разума, который создал нас. И, соответственно, это должно формировать наше понимание. И, соответственно, из этого, какие качества у этой частицы, которая обладает этими свойствами? Какие свойства у нее? Какие качества? А?
1: Любовь.
2: Бескорыстие.
0: Бескорыстие, любовь, еще что?
3: Сострадание.
0: Сострадание, еще что?
3: Смирение.
0: Смирение, бесстрашие и так далее. Это все наше понимание, понимание, которое должно прийти из глубины души, когда человек действительно понимает, что частица Бога. Вот. И, соответственно, тогда человек будет искать баллы или сила человека, его безопасность в чем будет находиться? В Боге, в отношениях с Богом, правильно? Человек будет себя чувствовать безопасно, если он живет таким образом, что его связь, что его отношения с Богом так или иначе укрепляются. И если наоборот он делает что-то, что разрушает его отношения с Богом, то как он будет себя чувствовать? Да, он будет чувствовать, что сила уходит. Он будет чувствовать это ослабление. Вот. Иначе говоря, если в реальности поставить центр правильно, то этот центр сможет придать нам определенную стабильность, стабильность нашей жизни, стабильность нашему бытию и всему тому, что мы делаем, некую уверенность очень большую. Но давайте по-другому просто написать «эго», значит, не написать почти ничего. Разумеется, это хорошо, мы можем сказать, я там частица Бога, еще что-то такое. Нам нужно реально понять все-таки, в этом ли мы черпаем свою безопасность. Правильно ли действительно, соответствуют ли наши источники безопасности и наши источники силы, наши источники уверенности этим представлениям о себе? Или все-таки мы хотим как-то по-другому это сделать? По-другому реализовать свою безопасность или утвердить себя. И если правильно помещать в центр что-то, то как по-другому это можно назвать? Как по-другому можно назвать центр, вокруг которого все будет вертеться? Вот у нас есть эти сферы жизни. Вы предлагаете поставить себя душу. Это правильно. Но какова функция души?
2: Служение.
0: Совершенно верно. Почему функция души – служение?
2: Потому что часть.
0: Да, потому что я часть.
2: Конечно.
0: Часть может иметь самостоятельные функции.
2: Нет, не может.
0: Нет, не может. Она имеет функции только в составе целого. В составе целого. Это очень важная вещь. То есть я предлагаю поставить сюда слово «служение». Потому что служение и есть правильная расшифровка того, что значит, что я душа.

совсем не знал. Он приносил тебе букеты с обычной полевой травой. В деревне в шляпе разодетый стоял с баяном над рекой.

люди интересуются обычно аюрведа и, как и любыми другими медицинскими практиками, как минимум по двум причинам. Первая основная причина – это избавление себя от страданий, которые связаны с этим физическим телом, с болезнями, которые оно приносит, с ограничениями. И чаще всего таких людей большинство. Но есть часть людей, которые интересуются аюрведой для того, чтобы либо поддержать свое здоровье в норме, либо развить его до такого уровня, чтобы это же тело перешло на совсем другой новый уровень и позволило достичь каких-то новых целей, которые уже находятся за пределами физического тела. И что самое интересное, аюрведа дает и такие возможности, в отличие, допустим, от аллопатической западной медицины, которая занимается в первую очередь именно физическим телом. Аюрведический подход можно назвать холистическим от слова «whole» или «целый». Слово «исцеление» в русском языке наиболее подходящее для процесса аюрведического лечения. Аюрведа делает человека целым, соединяет в нем 4 жизненных принципа. 4 составляющих жизни, то есть сама жизнь, аю, она состоит из 4 составляющих, согласно концепции аюрведы. Первое – это дух или душа, но в христианстве, скорее всего, это слово «дух». То есть это вечность, вечно существующая часть нас, то есть, точнее, это мы и есть. Потом есть ум, чувства и физическое тело. На санскрите эти термины будут звучать как «атма» – это дух или душа, «манас» или «сатва» – это ум, и «индрия» – это чувство. И шарира – это физическое тело. Аюрведа держит эти все части воедино и собирает, помогает человеку собрать это все воедино, чтобы ни одна из этих частей не страдала и не давлела над другими, за исключением, может быть, атмы, потому что атма, в принципе, она не страдает. То есть атма – это душа, она всегда счастлива. Но мы страдаем, потому что мы не знаем, что мы есть, это атма, и вот ум, чувства и тело – мы погружаемся именно в это. И проблема от того, что мы как раз забываем, что мы на самом деле вечны, что мы счастливы, что мы все знаем обо всем. И как только мы это забываем, начинает развиваться сначала болезни на уровне ума, на уровне чувств, и потом они выражаются в болезнях тела. Аюрведа начинает с лечения, скорее, чаще всего болезни именно тела. И чаще люди приходят с жалобами, симптомами, которые относятся к грубому телу. Заболела рука, желудок, головокружение, в конце концов кариес. Это все болезни грубого тела. Но причины их находятся выше. И если мы будем лечить только грубое тело, не убирая причину, это называется срезание сорняков под корень, не извлекая корня. Есть 2 метода. И в восточной медицине, в принципе, метод корней, метод ветвей. Метод корней связан с тем, что мы убираем причину болезни. И причина чаще всего находится именно в психике человека, в тонком теле ума. Если же мы убираем физические симптомы по той или иной причине, мы убираем только следствие. То есть мы убираем верхнюю часть растения болезни. Аюрведа подходит холистически, то есть целостно к этой вещи, как болезнь, и ищет причину ее в тонком теле ума. Конечно, не все люди готовы начать лечить тонкое тело ума, придя, допустим, с переломной ногой или с онкологией, или там, не знаю, с любой другой проблемой физической. Но аюрведический врач всегда помнит о том, что в какой-то момент, когда у человека здоровье станет более-менее нормальным, он должен сказать ему о тех проблемах, которые есть у него в его взаимоотношениях с людьми, во взаимоотношениях с самим собой, с окружающим миром, его мировоззренческие нарушения, которые ведут к страданиям. Это то, чем занимается аюрведический врач. В аюрведе нет деления психотерапевт, терапевт. Каждый аюрведический врач должен уметь понять причину человека на тонком уровне, в его психике, и дать ему то, что исцелит его и на этом уровне.

0: Вашему вниманию лекция Виталия Карядина.
1: И у нас сегодня обозначена тема «Как быть счастливым?». И мы сегодня узнаем про 8 врагов. Кому интересно, что есть у нас 8 врагов? Они у нас причем есть и в сфере отношений, и в сфере вообще нашей жизни на этой планете Земля, в этом теле прекрасном. И так как сейчас вы сказали, что вам интересна тема отношений между мужчиной и женщиной, то первое, что можно узнать, это то, что у мужчины и женщины все абсолютно разное. Похоже только то, что у мужчин и женщин две руки, две ноги, два глаза, два уха. Но что между двумя ушами находится и между всеми остальными частями тела, все остальное разное. И это разное, оно накладывает совершенно разный образ действий, разные обязанности. Как-то я общался с одной дамой, она не понимала, почему же работать вот надо по-другому, чем мужчине и женщине по-разному. И я привел такое сравнение, что вот есть, например, Феррари, есть КамАЗ. Феррари. У женщины мы сравнили с Феррари. Нормальное такое сравнение. Это красивая машина, она предназначена для определенных вещей. На ней можно куда-то съездить, быстро, может быть, даже. А на КамАЗе возят песок или шлак. Можно ли на Феррари привезти шлак? Можно прямо засыпать сверху туда, через окно, через открытое. Шлак, даже полтонны можно насыпать. Но потом уже, скорее всего, салон придется менять, и амортизаторы придется менять, и далеко не увидишь, и непонятно зачем. И мужчина и женщина, они разные по своей деятельности, по тому, как устроено сознание, по задачам, которые ставятся в жизни. Сейчас современная культура, она говорит о том, что нужно строить партнерские отношения. Такая глубоко порочная практика, что нужно строить партнерские отношения. Это означает, что все поровну. И когда люди собираются вместе, они хотят подобрать себе поровну такого человека. Да? Мы вместе будем платить за квартиру. Мы будем вместе оплачивать поездки там куда-то. Поровну. Но если все поровну, тогда, в принципе, если женщина родила одного ребенка, то мужчина должен второго родить ребенка, если поровну. Или наоборот, если мужчина может поднять там 100 килограммов, то женщина должна поднимать 100 килограммов. Но так не бывает. Но есть, конечно, такие женщины в интернете, знаете, они пьют гормоны, у них борода растет уже. И не совсем понятно, в чем их женственность, но они такие здоровые такие. Есть такие мужчины, да, наоборот, они какие-то другие гормоны пьют. И современная как раз культура, она говорит о том, что здорово. Здорово. У меня знакомый поехал в Швецию и встретился с человеком местным. Это был какой-то известный там, из администрации. И товарищ мой, он узнал, что у этого шведа родился ребенок. И он так порадовался за него. Подарил ему даже что-то. Что-то у него с собой было. И говорит, а кто у вас, мальчик или девочка? И тот так обиделся. Говорит, что вы такое говорите? Когда вырастет, сам решит. То есть, такая вот сейчас культура продвигается. Но я не сказал бы, что это совсем нормально и естественно. И, знаете, есть такая аналогия, как выглядит вот голова мужчины. У мужчины есть голова, и в голове что-то есть. И говорится, что там все разложено по коробочкам, по таким. Вот тут я сижу за столом, тут ящики. Я открываю ящик, а здесь, опачки, микрофон. Надо же, да, с такой вот штукой. Микрофон. Я закрываю, и все, я не вижу микрофона. Открываю другой ящик, а там еще что-то лежит. И вот у мужчины так вот, он, знаете, открывает он ящик, и там написано «рыбалка». И все. И там, знаете, крючки, там какие-то червяки, какие-то резиновые сапоги. Что еще, я не знаю, там у специалистов этого дела есть. То есть там все, что касается. И вот когда он открывает эту коробочку, Он видит только это и занимается только этим. Потом, когда ему нужно на что-то другое переключиться, он эту коробочку закрывает, он об этом больше не думает и думает о чем-то просто другом. Он открывает другую коробочку, она называется, например, «Жена». И там такой портрет жены, знаете, с розовыми сердечками.
2: ФАС,
1: да, профиль там на фоне метровой линейки, как в полиции, да, такой. Вот. А, дети, там фотографии детей, он о них думает. Но потом он вышел из дома, закрыл эту коробочку, и он о них не думает. Что еще это? Работа есть, такая большая коробочка, работа. Там портрет шефа, значит, портрет рабочего места, все детали, сколько ему платят. И вот он думает об этом. Он занимается сейчас этим. Если он закрывает эту коробочку, он о работе не думает, он думает опять о чем-то другом. И вот у него есть какое-то количество этих коробочек. И есть... Самая загадочная такая вот коробочка для женщин, о которой они иногда не знают. О том, что есть секретная коробочка, она называется пустая коробочка. Там ничего нет вообще. Знаете, у людей есть частота работы мозга. Там альфа, бета, дельта волны. На разной частоте они работают. У детей, например, мозг работает на одной частоте. Вот, говорится еще, что это молитвенное состояние. В Библии написано «будьте как дети». То есть, когда, например, человек находится в таком состоянии медитации или молитвы, он снижает частоту работы своего мозга. То есть, это не только на уровне сознания, а еще физиологически можно измерить. И он не может в этом состоянии думать о всяких работах, но он может думать о тонких вещах. Вот. И вот у мужчины есть такая коробочка, в которой ничего нет. И периодически это раз в день может быть, может несколько раз в день, иногда реже. Он садится, открывает эту коробочку и ни о чем не думает вообще. Просто не думает. Подходит к нему жена и говорит: «О чем ты думаешь?» Он говорит: «Ни о чем. Не думаю, просто отдыхаю. Ни о чем не думаю». Вот. И как выглядит то, что находится между двумя ушами у женщины? Там никаких коробочек нету вообще. Там, я, знаете, вот тут думал, на что же это похоже? Это очень похоже на гирлянду. Знаете, там много всего, и оно все между собой связано. Такой клубок огромный. И когда... И эта гирлянда, знаете, не выключается от рождения до смерти просто. Она все время работает. И лампочки эти все моргают. Знаете, там программы могут переключаться. Вы когда переключаете, они либо все вместе моргают, либо по очереди моргают. Но они все время как-то моргают. Или просто горят. И когда женщина думает о детях, это становится тут же связано с работой. Работа тут же связана с родственниками. Родственники, конечно же, связаны с дачей. Дача связана с машиной. И вот это происходит вот все время. Вот такой вот гул. Знаете, заходите на какой-то в цех, и там что-то делают. И там гул такой стоит, все работает. И вот у женщины ум вот так вот работает. И как говорят, что, например, женщина более привязана к материальному, и иногда встречается такое выражение «менее разумно». Кто слышал такое? Что женщина менее разумна. Женщина, она на самом деле разумна, но ей мешает ум. То есть вот это вот переключение, эмоции, разум. И поэтому в этот процесс принятия каких-то решений простых часто вмешиваются вот связи вот этого с чем-то другим. И тяжело. Тяжело бывает. И когда мужчина и женщина строят партнерские отношения, то... Женщина, она не становится защищена. Защищена от чего? Не от каких-то разбойников с улицы, дяди Пети там какого-то, да, там, с ломом и пистолетом. А женщина, она должна быть в семье, в отношениях, прежде всего, защищена эмоционально. Это первая обязанность мужчины. Я вот такое сравнение приводил, что когда создается семейная жизнь, мужчина расписывается. Знаете, там договор такой. Кто договор подписывал в ЗАГСе? Есть такие? Приходите, там под музыку Вивальди вам выдают договор. И вы подписываете, мужчина подписывается. Я обязуюсь взять на себя все беспокойства по поводу моей семьи. Я отвечаю за это. И я обязуюсь быть личным психотерапевтом в течение минимум 1 часа в день. Ему выдают кольцо вот такое вот на палец. Ну, чтобы он не забывал о том, что он личный психотерапевт. И он выслушивает свою женщину 1 час в день. Ну, вот мы так делаем. Мы больше это делаем. Мы с женой. И как мы только начали вот прямо этому следовать. То есть мы гуляем. И еще мы общаемся в течение дня. Вот. И я ее слушаю. Безо всяких оценок. И это прекрасно. Она вот говорит, что это прекрасно, по крайней мере. И все, кто так делают, они говорят, что это просто потрясающе. Вот. Потому что если этого нету, то тогда она эти эмоции будет сливать. Все вот эти беспокойства, это же все связи, все моргает, все сверкает. Светомузыка работает на полную мощность. Она будет это сливать на своих детей, сделает их сумасшедшими. Вот. И будет общаться с подругами. С подругами общаться очень хорошо. Нужно общаться с подругами. Но у подруг есть такое интересное свойство. Подруги, они же не могут это переварить, потому что у них же свой ум, там все мерцает, ну так сознание работает, там беспокойства есть свои. И поэтому подруги, они часто обмениваются. Вот приходит подруга, а у меня, знаете, ну я, предположим, женщина, и у меня такое мусорное ведро, и там вот этот мусор весь ментальный, который накопился, и я хочу его отдать кому-то, я об этом рассказываю. Но подруга, когда слушает, она говорит, да ты что, я так тебя понимаю, но ты знаешь, и дает свое ведро. И мы просто обменялись мусором. И такого именно полного спокойствия и умиротворенности, такое общение оно не дает, к сожалению. Вот, я не залезал в головы к женщинам, я знаю это в теории, и я вижу это на практике своей семейной жизни, что так работает. То есть даже когда моя жена общается с кем-то долго, она потом приходит и рассказывает мне финал всего этого, и я какой-то выслушиваю ее, говорю, я понимаю. И вот она вот умиротворенно в этот момент как бы замолкает, говорит, да, вот все хорошо, может чай? И начинаем что-то пить, чай какой-то. Вот. И, знаете, есть еще такой... такая иллюстрация, как вот выглядит мужчина и женщина с точки зрения ценности. Если нам интересны отношения, нам надо понять, как устроены мужчина и женщина. Женщина, она очень... Вот, к сожалению, здесь нету. Может быть, мы сделаем в следующий раз. Повесим сюда что-то, нет? Нету такого плана рисовательного? В проекте, да?
3: Проектор, да.
1: А нет, не проектор, а какой-то такой...
3: Ну, ватман.
1: Можно ватман. Да, ватман в следующий раз принесем. Но есть идея такая, что рождается мальчик и девочка. И на этапе, ну вот я сейчас изучаю этот вопрос, на этапе 18-20 недель, это в утробе еще, уже все сформировано. То есть вот этот маленький ребенок, он уже получает через органы чувств свои, тактильные, он что-то слышит, да, там уже формируется все это, он уже получает в свой ум, там, мозг, он получает уже сигналы, и все зафиксировано, что все основные уже процессы, ну, там же фиксируются эти волны, да, когда сознание работает, они уже запущены в этот момент. И уже формируется мальчик и девочка. То есть уже они развиваются совершенно по-разному. То есть если, например, развивается девочка, то у нее один способ осознания реальности. Когда развивается мальчик, у него начинает вырабатываться еще там, в утробе, гормон тестостерон, например. Тестостерон разрывает связи между правым и левым полушарием. Ну, одно из его там назначений. Вот, то есть действительно, ну, может, не так он прям там разрывает, знаете, как скальпелем. Я вывод просто опишу, действие этого гормона. Мужчина находится либо вот в эмоциях, либо в разуме находится. То есть совершенно по-разному он реагирует с женщиной на разные ситуации. И когда женщина рождается, девочка, это маленькая девочка еще, но она обладает уже всеми ценностями, какие ей нужны для счастливой жизни. И если нарисовать вот такой вот график, вот я рисую такой график, да? Так вот, в начале, в самом пути, вот это путь, да, от 0 лет там, до 100 лет, ну, предположим, да, она находится уже на пике с самого рождения. Поэтому воспитание девочек, оно всегда было каким? Их, во-первых, воспитывают отдельно от мальчиков. Потому что если они воспитываются вместе с мальчиками, то у них вот это осознание своей ценности размывается, теряется. И девочек воспитывают так. Их учат плести, они куда-то ходят, собирают какие-то листочки, как называется это? Не кибан? Гербарий собирают они. Собирают гербарий, учатся вышивать, учатся вязать, куда-то ходят. И их не оценивают. Они все хорошие. Вот я вот, ну, даже сейчас смотрю программы современные, да, которые не, по своей сути не современные. То есть девочек не оценивают. А зачем их оценивать? Они все классные. Все замечательно. Вот. И они находятся все время под защитой. То есть в детстве они находятся под защитой папы, либо кого-то старшего, ну, сильного, серьезного мужчины ответственного. А потом этот папа передает девочку под защиту мужа достойного, с которым он отходит в стороночку и объясняет. Ну, ты понимаешь, насколько все серьезно? Что тебе нужно будет ответить за каждую слезинку моей дочери? И он говорит, я понимаю. И вот он передает под защиту такого мужа, а муж потом передает женщину под защиту своих детей. Почему? Ну, хочется, чтобы мальчики рождались. Ну, даже если девочки рождаются, они же приводят достойных мужей. И ну, вот я, например, был в Индии. А там очень интересно, там нет пенсии. Там, знаете, у нас в России живет 138 миллионов человек, а там живет 2 миллиарда. На площади гораздо меньше, чем в России. То есть народу много, очень много народу. И там нет пенсии. И на вопрос, а как же пенсия, они говорят, а зачем? Никто не понимает, зачем пенсия нужна вообще. То есть очевидно, что человек, который находится в пожилом возрасте, он находится всегда под защитой всех своих родственников. И все его нужды удовлетворены полностью. Тут государство тут вообще ни при чем. Зачем? То есть они воспитывали в детстве детей, дети полностью заботятся о них. У нас немножко сейчас другая ситуация потребительская, что вот не так давно был свидетелем такой ситуации. Женщина говорит, знаете, мне дети предложили переехать. Ну, она взрослая уже в возрасте, в дом престарелых. А говорят, а квартиру продадим, нам машину надо купить сейчас, надо еще ездить. Нормально? И она вот как бы расстроена. Немножко. То есть, и как так вообще? Я же вот, ну, растила. Но при беседе выяснилось, что она растила, ну, тоже были определенные настроения. Что дети, они, оказывается, знаете, мешают мне жить. Я еще могла бы построить карьеру. Одна такая мысль, даже во время беременности, это перинатальная педагогика, да, она сразу попадает в сознание ребенка. Почему об этом даже думать нельзя? Я уж не говорю о том, что, знаете, беременные, например, смотрят телевизор. Это просто безумие. Это вот, ну, мусоропровод, там летит мусор. И можно открыть окно в мусоропровод и смотреть туда, и нюхать. Это вот телевизор. Ну, так не надо делать. И вот девочка, она обладает ценностью с самого начала. Она уже, смотрите, вот в каком институте, ну, вот, сейчас все стремятся к образованию. В каком институте учат, например, счастливой семейной жизни? Есть такое? В ЧГУ есть такое отделение? Нету, да? Нету, да? Угу. А в каком институте учат, ну, вот, обязанностям женщины? Или просто как быть счастливой? Нет таких институтов. Почему? А потому что это и так женщине известно. Она, вот знаете, ну, детали может быть, знаете, вот как дышать во время потуг, например, как дышать. Дышать надо спокойно. Но этому могут научить, она может не знать этого. Но это детали. А в общем и целом у нее все прекрасно, есть понимание, особенно если она в семье это впитывает, как нужно относиться к ребенку, что нужно о нем заботиться, как украшать дом. А ведь ее дом тоже украшался с детства, ее мама так делала. То есть она все это впитывает прекрасно. Вот. И все, что может сейчас дать современное общество, оно может эти ценности убивать. То есть и внедряется такая программа. Программа, например, женщине нужно работать. А зачем это нужно? Потому что если женщина понимает, что она ценность, то ее нельзя взять дешево. Да, вы приходите в ювелирный магазин, а там охранник сидит. В семье это папа. Он понимает, моя дочка – это ценность. И все понимают вокруг. Вообще любая девочка – это ценность, женщина – это ценность. Вы приходите в ювелирный магазин, там сидит мужик, у него пистолет на боку. Если вы хотите купить там за 3 копейки там, кольцо с бриллиантом, вам говорят, нет, это кольцо стоит 183 тысячи рублей. Вот касса надо оплатить, для этого нужно много работать. А как смоделировать такую ситуацию, чтобы кольцо можно было купить, например, за 15 рублей? Как можно это сделать?
4: Обесценить.
1: Обесценить можно. Как это сделать? А, сказать, зайти компанией туда и сказать... И это золото, да это вообще это бижутерия, ты что, это алюминий какой-то крашеный. И вот надо это рассказывать. И в какой-то момент человек, который продает это, если ему все будут об этом говорить, он сам в это поверит. И вот это сейчас наша культура. Она говорит, это ничего не стоит. Это просто ерунда. Это все можно купить за 3 копейки вообще. Вот, что... Девочку надо перед свадьбой протестировать сексуально. Конечно, да, ничего не стоит. Вот. И если девушка допускает это в своей жизни, вот это все слушает, смотрит это с телевизора, где-то в интернете, где-то в каких-то журналах модных она это все читает, она понимает, ну да, в принципе, я ничего не стою. Мне нужно добиваться этого. Вот. И вместо того, чтобы понять, что уже ценность была на пике, ее ценность снижается. Вот. И интересно, что очень потом эту самооценку

знаете, цветок затоптали ногами. И, ну, можно, конечно, там на ПВА его слепить, но сложно там что-то нюхать после этого красивое. Вот. У мужчины немножко другая ситуация. Он с детства такой влезает, знаете, Буратино. И ничего не понимает. То есть, как жить? И его надо учить. Знаете, мальчики бегают, начинают кидать, все там, они кидают, ломают. Ему иногда надо всыпать по попе, иногда не надо всыпать. И если вот в целом рассмотреть этапы отношений с мальчиком, то это выглядит следующим образом, что до 5 лет ему позволяют верить в сказку, мальчику. Девочке всю жизнь позволяют верить в сказку, а мальчику до 5 лет. И это означает, что его желания исполняются. Ну, то есть, если, например, он, знаете, есть классический такой пример, мальчик, ну, или ребенок просто просит достать луну с неба. То есть, мы же не можем достать, но мы ему даем вот какую-то, знаете, круглую штуку, блюдце. Говорю, вот тебе луна. Но он понимает, что его желания не игнорируются. Так или иначе, они вот как-то они выполняются, ему объясняют что-то про луну. И он чувствует, это здорово, и ко мне внимательны. И это закладывает в нем под такой потенциал. Я могу в этом мире мечтать. Я могу в этом мире мечтать, и я могу двигаться. Мои интересы, они интересны другим людям. Я могу взаимодействовать, ну, строить команды, там, все что угодно. То есть обычно такие люди, они достаточно творческие потом в жизни, они умеют решать вопросы. Но с 5 лет до 15 лет, ну, примерно так, а мальчика воспитывают по-другому. Его отдают в Суворовское училище, в какое-нибудь, на секцию бокса, вот, на дзюдо, еще на какую-нибудь штуку, где в нем развиваются другие качества. То есть он общается там с мужчинами. Там обязательно должен быть, ну, секция, если, например, да, какой-нибудь бокса, там есть какой-нибудь Петр Иванович, такой суровый мужчина. Он не то, что прям всех бьет, но он является таким примером. И это не папа. Это пример того, как ведет себя мужчина, такой лидер, мощный. Вот. И у мужчины, у мальчика в этот момент закладывается понимание того, что есть в жизни авторитеты. И он их принимает добровольно, потому что он чувствует, это мощно, это мощно. И там же он получает ответную реакцию на неправильные действия свои. Если он там капризничает. У меня друг, он отдал в летнюю школу своего сына. Там летняя школа, такой лагерь полувоенного типа. Вот. Мальчику 10 лет, может быть, поменьше, 9 лет. Ну, что-то такое. Он отдал, и там все классно. Ну, представляете, походы, водопады, ну, экстаз вообще просто. Лодки, там, веревки, костры, там, дрова. Все они сами делают. И он в какой-то момент начал капризничать, как дома. Капризничает, кидает там. Все очень быстро закончилось. Ему просто всех собрали. Ему сняли штаны, выпороли вицей. Вот. И он больше не капризничал. Он сразу понял всю серьезность ситуации. И он включился сразу полностью. Но вот с девочками так не надо делать. Ни при каком раскладе. Но с мальчиками это работает. Но с 15 лет с мальчиком так нельзя обращаться. Я могу это, ну, по своему примеру сказать. У меня в жизни были такие примеры. С 15 лет обращаются с мальчиком как с другом. Но и с девочкой тоже. То есть друг или подруга. Это означает, что мы не можем ничего сказать ребенку такого, чтобы мы не могли сказать своей подруге. Иногда кажется, ребенка, вот что ему 15 лет, надо его принудить к какой-то вещи, да? Что ты ходишь? Что ты там куришь? Что ты там, что ты еще? Почему ты меня не слушаешься? Вот вы можете своей подруге это сказать? Если вы можете это сказать своей подруге, она вас послушает, тогда скажите это своему ребенку. Если не можете это сказать своей подруге, тогда вы не можете это своему ребенку говорить после 15 лет. Уважение. Если его нету, то есть его не воспринимают как взрослого, как личность, у которой свобода выбора, он добьется этого. Ну как вот ваша подруга добьется, чтобы вы ее уважали? Во-первых, она просто дистанцируется от вас, да, будет вас игнорировать. Как? Ну что, вы звоните и постоянно ей, ну, что-то предъявляете. Во-вторых, она вам объяснит это. Правильно? Объясните. В какой-то момент скажите, ты ничего не напутала? Ты как-то так, ну, ведешь себя сейчас интересно? Может, тебе в глаз дать? Ну, как-то

0: Так вот. Вот. Это про детей. Что-то мы как-то сюда вот. То есть еще раз. Девочка, она рождается с максимальной ценностью. Ее задача не уронить это все. Не уронить, не вестись ни на какие современные вот эти вот прекрасные теории потребленческие, которые, ну, хоть я и мужчина, придуманы мужчинами. То, что мужчинам это все надо. Кого-то тестировать интимно. Это надо мужчинам, им это нравится все. Нам это нравится. Вот. Но если женщины в это верят, то последствия катастрофические для всех. Вот. Но мужчина, он рождается с нулевой такой ценностью. Ну, какие-то задатки в нем есть. И даже этот стержень, говорят, стержень. То есть внутренняя вот эта вот целостность характера, его способность контролировать чувства, она воспитывается именно вот там с 5 до 15 лет. Его надо для этого бить. Ну, морально. Какие-то испытания он должен проходить. То есть у него должна появляться ответственность, свой маленький шуруповертик, свой маленький молоток, да, он ходит на хоккей, там, куда-то с папой, они там что-то чинят, он упал, ободрал себе палец, вот так вот это все происходит. Я, знаете, еще, вот нету у нас, к сожалению, у меня есть листочек бумажки, а у вас нет фломастера или листочка бумажки, это будет прекрасно, я хочу нарисовать вам небольшую схему, спасибо большое, я очень признателен. О том, как вообще выглядит психика человека, чтобы нам можно было разобрать тогда, что же являются теми самыми восьми врагами. Спасибо большое. Кто-то, может быть, ее видел, кто-то слышал, но на благо всех живых существ, даже если один человек не видел, не слышал, то это будет очень здорово. Если мы не понимаем, на каком уровне сейчас у нас находятся наши интересы, и как вообще устроено наше сознание, психика, как все работает, где у нас какие интересы, то мы не будем иметь ориентиры, где мы находимся, что нам делать, и что правильно, и что неправильно. Как знаете, да, папа-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. И у нас есть чувства. У каждого живого существа, у собачки на улице, у птички есть чувства. Какие есть чувства? Кто знает?
1: Волнение, осязание, зрение, слух.
0: Я это нарисую. Я сейчас нарисую и вам покажу. Обоняние. Осязание, да, я услышал.
1: Зрение.
0: Зрение. Очень важное чувство. Зрение. Через 90% информации мы получаем через зрение, как ни странно. Вот. Слух и вкус. Это основные органы чувств у нас. Вкус. Вкус очень важен. Мы, например, если суп невкусный, вот не соленый, нам сложно его есть. И вот, вот они. Пять органов чувств. Обоняние, осязание, зрение, слух и вкус. У всех они есть из нас. И все вот эти чувства, они стекаются в ум. То есть потребителем этих чувств тот, кто выбирает, что нужно самое вкусное, самое красивое, самое яркое, это ум. Ум. То есть говорят, что-то в ум попало. В ум попало нам через чувства. Какие-то фантазии в уме происходят у нас. Но есть следующий уровень, и он называется разум. Разум очень сильно отличается от ума. Разум. Когда человек путает ум и разум, говорится, ум за разум зашел. Знаете такую поговорку? Это означает, что человек делает что-то неправильное. То есть, вот видите, да, он выше находится. И идея такая, что разум, например, он не связан с чувствами вообще никак. Ну, напрямую. То есть, есть связь, ну, через ум, да, то есть, если огромное количество фантазий каких-то у нас есть о том, что приятно, что неприятно, на разум это влияет. Но сам он с чувствами никак не связан. И у него совершенно другая функция. Функция разума – достигать успеха. Выбирать благоприятное, отвергать неблагоприятное для того, чтобы достигнуть цели. И, как правило, с течением времени у человека какая функция развивается или деградирует? Разума. Потому что ум развивать не надо. Он все время живой. Это такая субстанция, очень-очень сильная. Ум. Ум сравнивают, знаете, с таким сумасшедшим силачом. Ну, можно вот так вот сравнить. Представьте, кого вы знаете сейчас самого сильного человека на планете? Какой-нибудь силач. Знаете какого-нибудь?
1: Шварценеггер.
0: Арнольд Шварценеггер до сих пор для нас является идеалом силача, и это хорошо. Вот. Это фильм «Терминатор», да, еще какие-то фильмы. Вот такой вот у нас есть друг, и это наш ум. И вот, знаете, ум чувствует, там где-то вкусно пахнет какой-то шаурмой, знаете, там зрение. О, какая-то женщина прошла. И мы к нему прикованы наручником. И он нас тащит просто по улице. Мы давно уже упали, там волочимся, знаете, по асфальту. Все штаны уже в кровь содрали. Он кричит: «Я чувствую, нам туда!» И бежит туда. И потом в какой-то момент он останавливается на полпути. Кого-то другого увидел, что-то другое услышал, что-то ему вспомнилось. И он говорит: «Нет, я передумал, нам туда, в обратную сторону», и бежит туда. И вот так вот работает ум. И если разум слабый, то этот ум человека волочет по жизни. Человек там 5 раз разводится, 5 раз сходится, что-то покупает, что-то продает. Ему все время что-то кажется. Это вот ум так работает. Ум – это самый большой враг человека. Я могу нарисовать ему рога вот здесь. Вот такие вот рога. Сейчас мы нарисуем. И такой вот. Вот, видите, рога у него. Это ум называется. Ум – это самый большой враг живого существа. Потому что он принимает только то, что приятно чувствам. Все, что неприятно чувствам, ум отвергает. А все, что приятно чувствам, оно все вредно. Представляете? Вот все абсолютно вредно. Коктейль мохито вреден. И вообще много всего вредно. Мы сейчас это дальше обсудим. Я просто хочу рассказать систему. Дальше у нас есть наше понимание о себе как о личности. Вот как вас зовут?
2: Маша.
0: Вот это называется ложное эго. Маша – это ложное эго. Сидит душа, но на эту душу одето тело, как на мне одета рубашка. И у этой рубашки есть тонкие вещи невидимые, да, там сознание, тонкое тело. Есть грубые вещи, которые мы видим. Кости, кожа, глаза там вставлены. Но все это ко мне, как к душе, вообще никакого отношения не имеет. Я могу этот костюм снять. Знаете, когда человек оставляет тело, говорят: «Он оставил тело. На кого ты нас покинул?» Говорят. Кто кого покинул? Если человек – это тело, то никто никого не покинул. Вот он лежит. Пожалуйста, забирайте. Пахнет плохо, правда? Но все понимают, что личность и вот это тело – немножко разные вещи. И тем не менее, я, находясь в этом теле, ассоциирую себя с кем-то. Я, например, ассоциирую себя с Виталием. Мне столько-то лет. Я хороший парень. И все такое. Это вот все мои представления о себе называются аханкара или ложное эго. Ложное эго. Вот оно. И есть еще выше уровень, который называется настоящее эго, или я как действительно духовная личность. То есть, если мы слышим что-то, знаете, о каких-то духовных практиках, о каких-то просветлениях, ну, о всем чем угодно. Даже мы, когда слышим о том, что кто-то просто сострадателен, что просто кто-то что-то делает для других, это означает, что у человека проявляется его настоящее «я», потому что природа души и меня как души – служить, быть счастливым, быть в отношениях. А быть в отношениях и любить – это означает, знаете, как слово вообще «любить»? Что это значит? Любовь. Любовь – это жить счастьем другого. А это нельзя делать пассивно. Я, знаете, там человек мучается, корчится передо мной, я говорю: «Я тебя люблю просто». Не, я люблю, это значит, надо подбежать, водички подать, цветочек подарить. Вот это любовь. И это природа души. То есть, если мы видим, что кто-то что-то заботится о ком-то, это означает, что у человека есть его представление о себе, конечно, сейчас, как о том, что я такой красивый, весь мощный, там, меня зовут Петя, но есть еще и пробуждение его настоящего «я». И вот, видите, я такую черту нарисовал, это означает, что за пределами вот этого ложного эго начинается действительно какой-то духовный рост, какая-то духовная жизнь, и только там возможно счастье. И теперь мы поговорим как раз о 8 врагах. Если вы меня попросите, я потом вам даже расскажу, откуда я это взял, вот, чтобы вы сами могли оттуда это брать все. И враги эти, это не отдельные, знаете, 6 каких-то, мы сейчас перечень просто перечислим, а это враги, которые приходят один за другим. И они все, знаете, сначала выглядят очень красиво. Первый очень вообще классно выглядит. Он приходит в нашу жизнь как друг. Красавчик такой, говорит, как дела, дружище, все нормально. Но он оставляет дверь открытой на ночь. Специально. И в эту дверь заходит уже следующий. Он уже менее красивый. Он уже бьет нам по лицу просто. Но потом следующий заходит. И когда заходят все 8, наша жизнь полностью разрушена. Знаете, можно еще другой пример такой привести. Есть у нас такой профессор Жданов в России. Кто слышал про него? Жданов. Он проводит лекции по вреду алкоголя, табака, ну, за здоровый образ жизни пропагандирует. И у него есть такая иллюстрация о том, что есть конвейер. Конвейер. Ну, он так рассказывает, например, про алкоголь. Ну, аналогия похожа. И алкоголь вообще человеку не нужен, мягко говоря. Нету ни одной безопасной дозы алкоголя. Нету безопасной дозы пива. Просто нету. Их нету. Это в чистом виде яд. В чистом виде яд. И я вот даже без Жданова, да, просто смотрел. И до там, какого-то 70 какого-то года, знаете, ну, меняется государственная сертификация. Что это за продукт? То есть, например, был написан алкоголь, там его формула написана. Яд вызывает поражение мозга, там, да, там, разрушает нервную систему. Ну, вот все. Потом раз уже после там, какого-то года, ну, там были вот эти все какие-то хрущевские времена, нужно было зарабатывать государству на алкоголе, уже меняется формулировка. Уже написана бесцветная жидкость с характерным запахом. Та же, ну, тот же номер, ну, сертификата государства на это вещество, но уже... Ну, меняется описание. Просто стерли что-то. Но, тем не менее, это яд. И там выглядит следующим образом этот конвейер. И когда человек на него встает, вопрос просто времени, когда он дойдет до конца. Чуть-чуть быстрее или чуть-чуть позднее. И первый этап там, знаете какой? Это просто человек что-то пробует. Какие коктейли сейчас есть? Есть какие-то сейчас? Продавались, да, раньше? Ну, какие-то типа... энергетики там какие-то, ну что-то в железных баночках, и детям даже можно было это покупать в магазине. Сейчас вроде бы нельзя уже, но подростки все равно покупают после там 16-18 лет. И для них делается вся реклама. Нужна ли реклама людям, которые уже, знаете, такую алкоголику со стажем, нужна реклама энергетиков? Там такая мерцающая дискотека, да не нужна. Он прекрасно все знает, как все работает, ему нужна ровно бутылка в день. 0,7. Все, он меньше этого никак уже принять не может. Ему эта реклама не нужна. Нужна ли реклама каким-то людям, которые и так все понимают, что это все ерунда? Не нужна. На кого она ориентирована? На невинных людей, которые думают, что я сейчас буду выглядеть более взрослым, более каким-то классным. И он вступает на этот конвейер. И дальше его тянет. Потому что он же привыкает к этому ощущению. И в какой-то момент он уже обнаруживает, что он после работы выпивает бутылку пива. Потом он обнаруживает, что он уже бутылку водки выпивает после работы. А потом, когда он встречает друзей, он замечает, что он на 30 лет старше их выглядит. И у него почему-то выбиты зубы. Вот. И жена давно ушла. И этот конвейер, он тащит человека без вариантов. И варианты просто одни. То есть, либо туда не вставать вообще, на этот конвейер. ну, либо как-то спрыгивать сразу же, как только мы что-то услышим об этом, понимаем. И вот эти вот 8 врагов, они также приходят. То есть они приходят постепенно. И первый враг называется созерцание объектов, приносящих наслаждение чувствам. Классно, да? То есть, в принципе, сейчас вся культура, она же выглядит как? Нужно, чтобы было все классно. Слушать классную такую музыку. Нужно, чтобы все было вот здорово, очень красиво. Но как это действует на ум? Да? Вот мы сейчас смотрели. Ум начинает очень сильно беспокоиться. Ум думает, это мне очень сильно нужно. То есть мы на одной из прошлых лекций разбирали, что у женщины есть, например, 5 ролей в семье. Да? Кто знает эти 5 ролей? Кто-то знает. Это жена, сестра, мать, дочь и любовница. А современная вся культура, она предполагает, что там есть, например, вообще только одна, по большому счету, роль. Ну, любовница. Взял себе такую, знаете, ну, накладно каждый вечер новую искать. Деньги-то надо идти в какой-то клуб там, или ходить там по набережной, или какой-нибудь кого-то искать, знакомиться. Еще не факт, что найдешь, а тут нашел и эксплуатируешь ее по полной программе. Ну, и женщина может так же делать. Вот. С мужчиной. Ну, с такой же целью. И для того, чтобы это все работало, нужно как можно более быть, ну, раздетым или раздетой. И кажется, что это здорово в начале. То есть жена, например, может думать, что я буду дома ходить раздетый, ну, в каких-то стрингах там, или в чем-то. И у нас получится хорошая семейная жизнь. Но, например, у мужчины ум, он все время приходит в невероятное беспокойство от этого. Он полностью забывает вообще о каких-то целях, планах. И когда мы впускаем вот этот первый враг в свою жизнь, то есть начинаем думать, что надо, ну, все вот смотреть везде, знаете, идет муж с женой и просто посмотрел на кого-то, а что такого-то? Или жена, знаете, сидит и кого-то рассматривает. Ну, нормально, ну, красивый мужчина. Вот. И в этот момент приходит второй враг. Называется привязанность к этому объекту, который мы созерцаем. Привязанность, то есть появляется привычка. Я хочу, чтобы это было со мной все как можно чаще. Вот есть у кого-нибудь такая вещь, например, на какой-то сайт вы заходите, не знаю, новостной или какой-то. Вы привыкли, надо смотреть это, там такие картинки, они меня как бы возбуждают, вот мой ум, я так чувствую, здорово, надо посмотреть еще, что там новое появилось, новое. Может быть, какие-то новые машины вышли, надо посмотреть, да, в автосалоне. Все время следить начинаю за этими новостями, вот. Новое какое-то белье нижнее, может быть, выходит. Надо зайти, посмотреть. Вдруг новое, а я не в курсе. Да? Вот, может, розовое с этими, с бантиками. А я не знаю. Надо же как. Надо сходить, надо обязательно посмотреть. Надо погулять. Ну, вот мимо ходят дамы. Надо их посмотреть всех. Спереди и сзади. Вот. Здорово же. И когда это все становится привычкой, это может очень быстро прийти, очень. Появляется третий враг, называется он вожделение. Вожделение, это вообще говорится, что это главный враг вообще всех живых существ. Это то, что приводит к падению. Это желание наслаждаться этим объектом чувств. Если я хожу, например, сначала я посмотрел, ну, в интернете новость, ну, к примеру, о конкурсе красоты. Да, посмотрел, они такие все идут. Я поболел за наших. Ну, там как-то, да, болеют за наших. Вот. Дальше вопрос времени просто. И это, знаете, за 2 часа может все произойти. Когда я куда-то зайду, посмотрю что-нибудь, где-нибудь. А что-то есть, может, какие-то у нас мероприятия. Эти желания сами собой возникают. Надо, может, сходить сегодня прогуляться или в какой-то клуб, с кем-то договориться. Вот. И уже человек договаривается. И он уже все свои усилия прикладывает для того, чтобы обладать этим объектом чувств. Если он смотрел машины, знаете, интернет так устроен сейчас. Вы читаете новость, а внизу там новый, новая модель. Nissan какая-нибудь там. Тиана. Я не знаю, не разбираюсь. Вот. И вы просто для интереса кликнули, а там пук-пук, предложение, там то, все, и только подпиши, и рассрочка на 10 лет, там, и все. И вы уже просто приходите в себя в салоне, вы уже просто говорите, я заеду посмотреть. Просто посмотреть цвет. Ну а что? Ничего, что я сейчас на Запорожце езжу, ну просто посмотреть. И человек уже просто смотрит. А, ну знаете, да, вот эта тема у продавцов, что вас нужно просто посадить, вам нужно дать подержать, вам нужно дать примерить. И когда человек, он уже касается этого, он уже отождествляет себя с этим предметом и делает все, чтобы это оставалось моим. Он уже в этот момент готов заплатить, он уже в этот момент готов все, что угодно сделать, чтобы это было все со мной. Вот так работает вожделение. А... Интересный момент, что вожделение, оно порождает огромное количество оправдательных философий всевозможных. То есть, смотрите, я же был хороший человек. Ну, предположим, был я хороший семьянин. И дети у меня были, да, и все такое. И потом, ну, вот пошел погулять. Пошел погулять и погулял на улице с собачкой. И раз, у меня уже какая-то тетя появилась. И... А я-то думал, что я очень духовно сильно прогрессирую куда-то. И у меня появляется такая философия. Вернее, эти все философии, они есть уже. Надо просто зайти в магазин и просто какую-то подходящую книгу для этого купить. Либо статью в журнале. Где говорится, что, например, да, это способ духовно прогрессировать, но через секс. Вот надо вот познавать интимные какие-то тайны, раскрывать тантра какая-нибудь, там штука такая, да? И появляется философия. Например, мне нравится кушать мясо, предположим, да? И я тут же себе подтягиваю такую философию. Их же для этого выращивают. Да? Есть тут кто мясо кушает? Есть такие люди, представьте, которые мясо кушают. Вот. А там их же убивают ножиками, там втыкают им, сливают кровь, они бьются, орут все. Но человек, он это не хочет знать. Он... Говорит, их для этого выращивают. То есть всегда появляется на уровне вожделения какая-то философия, которая полностью оправдывает все мои действия. Говорят, ну вот, ИГИЛ сейчас, да, все знают. Война в Сирии, они там что-то захватывают. Какую-то новость кто-то прочитал, что они кого-то захватили, а потом отпустили 300 каких-то человек. Но каких-то они просто убили. Почему? Потому что они... не совпадают с ней по религиозным взглядам. Да, то есть я просто хочу кого-то убить, он мне вот реально не нравится просто. Но мне же нужно какой-то повод нужен для того, чтобы делать. Появляется философия. Наша штука правильная, их неправильная, а все, кто неправильные, те против нас. А те, кто с ними, те тоже против нас. Мы их просто всех сейчас убьем. Убьем и что-то сделаем с ними нехорошее. И закричим какой-то громкий возглас, который нас поддержит, и все будет очень здорово. Так работает вожделение. И есть еще такой момент, что, в принципе, семья создается на вожделении. Но это место, где это вожделение очищается. Вообще, отношения все между мужчиной и женщиной, они все основаны на вожделении. Мы просто что-то хотим. Это может быть грубый секс, может быть тонкий, но это все... А причина всегда одна – вожделение. То есть не надо ничего там себе думать по этому поводу, что как-то у нас по-другому, у нас как у Ромео и Джульетты. Нет, у всех все абсолютно одинаково. И институт вообще семейных отношений, вот, о том, знание о том, как правильно себя вести в семье, как ведется мужчина и женщина, это о том, как эту энергию обратно, вверх, она вниз всегда тянет, вот вниз, стремительно, с балкона человек летит просто, знаете, по ускоряющейся. И в какой-то момент он зацепляется просто за семейную жизнь. И он может обратно вверх начать подниматься, не так быстро причем. Задеградировать можно за один час. А чтобы достигнуть, вот у нас была лекция «7 шагов к любви», да, про 7 этапов, которые люди проходят в семье, 15-20 лет нужно дойти, это если все делать правильно, до того, что человек начинает испытывать действительно любовь к своему мужу либо жене. До этого ее даже и нету просто. Даже любви-то никакой нету. Чтобы мы женились по любви. По какой любви? Вожделение называется. Поэтому тут нужно момент такой упомянуть, что нету никакой дружбы между мужчинами и женщинами, например. Есть кто-то здесь, у кого есть друг противоположного пола? Есть, да? Вот это называется вожделение. Вожделение, кто-то вас хочет, вы кого-то хотите, но это все так упаковано красиво. Мы общаемся, мы просто у нас есть общие интересы. Книжки, экибана, там, рыбки, черепашки. Вот. Но это вот оно. Надо просто это знать. Ага, и здесь еще такой есть момент, что если вожделение не удовлетворяется, то есть очень сильная склонность, как правило, у человека к интоксикации. Вот это как раз алкоголь. То есть нужно заглушать это чувство постоянно. Наркомания какая-то. Это означает, что человек уже первых впустил к себе врагов. Вот. Он уже начал с кем-то общаться, у кого похожий взгляд на вещи. У него есть уже какая-то определенная оправдательная философия. Мы попробуем один раз. Там, ну, еще что угодно. Это не вредно. Вот. И у человека есть такая склонность. И если мы посмотрим, ну, есть определенная связь с тем, как воспитывался человек, да, даже как он рождался, но определенная атмосфера в семье, там, где в семье смотрели много чего-то, ну, была просто такая тема, куда-то сходить, где все яркое, красивое, и потом удивляются, почему сын наркоман или какой-нибудь алкаш непонятный. Просто с детства впускали. Культура семьи такая. Вот. Следующий враг, четвертый, называется гнев. А вожделение удовлетворить вообще невозможно. Это такая вещь, она все время разгорается. Она все время становится больше. Хочется больше. Вот вы можете даже сами проанализировать в себе. То есть вы сначала покупаете, например, одну машину. Ну, какую-нибудь простую. И потом, знаете, хочется лучше машину, чтобы больше лошадиных сил, мягче там что-то, какой-то руль там с подогревом должен быть, чтобы там вот это вожделение называется. Потому что по большому счету никакой разницы нету. Я вот езжу на разных машинах, у меня разные были машины, и я еще до того, как первую машину купил, я узнал одно правило. Правило заключается в том, что никогда нельзя покупать машину дороже 2-месячных зарплат. И я никогда не покупал машин дороже 2-месячных зарплат. Это правило финансовое. Это не какое-то древнее правило, когда, знаете, все ездили на повозках, на деревянных. Нет, это говорит Бодо Шефер, это говорит Киосаки. То есть это говорят люди, ну, которые для нас, ну, достаточно авторитетны могут быть в финансовой сфере. И вот, знаете, я езжу на разных машинах, и я могу сказать, что когда я на них езжу, я даже не знаю, какого они цвета. Потому что когда я сажусь внутрь, я по большому счету вижу руль, даже который его не вижу, я его просто чувствую. И вот передо мной дорога, я давлю на педаль. И когда я езжу по трассе, там нет разницы. Знаете, вот вы просто держите ногу одинаково, а она все время едет 90 км в час. Стоит она 50 тысяч рублей или стоит она там 150 миллионов тысяч рублей, она едет одинаково. Представляете? Одинаково совершенно. А все остальное – это вожделение. Я хочу как-то выглядеть, ложное эго, как я себя представляю в этом мире, статус, как я буду, а как на меня посмотрят. Мне же придется за углом машину оставлять, а вдруг кто подумает, что я на ней езжу. Да? Это случай из моей жизни просто. Первая машина у меня была АК просто. Я решил попробовать. У меня велосипед стоил в 4 раза дороже, чем АК. Но я вот решил попробовать. И еще говорит, давай возьми. И я просто говорю, давай. Он мне ключи вынес, я в нее сел и уехал. И просто заехал на следующий день за документами. И мне как-то понравилось. Думаю, здорово как-то, а? Прикольно. И потом она у меня стояла и дал просто человеку. И узнал. Он приехал навстречу, у него машина сломалась. А у меня была страховка общая. Знаете, ну, я давал всем. Ну, ездите, кому надо. И он приехал и потом рассказывает. И я слышу, за углом оставил машину, чтобы никто не подумал, что он на АКе ездит только. Вот. Вожделение называется. Как я буду выглядеть? И Говорится, что удовлетворить вожделение, а исполняя все эти желания, это то же самое, что бензином заливать костер. То есть горит костерок, он есть. Мы думаем, я сейчас исполню это, и будет лучше. И я так раз и плеснул. Первая секунда, знаете что, он как вода, он все заливает. Но потом он так вспыхивает, просто там столб дыма в 5 метров, огня, все там, температура. Я говорю, не-не, что-то надо лучше залить. И я уже такую бочку беру и уже дом вспыхнул. Дом вспыхнул и сгорел за полчаса. Я говорю, не-не, что-то как-то все неправильно пошло. Был только что костерок такой там, да, спички разожгли просто. Не, надо залить еще. И просто цистерну подгоняю, там, да, бензовоз, и мы заливаем все. И уже вся деревня сгорела. Все, никого в живых не осталось. То есть вожделение, когда мы думаем, что мы сейчас погасим, удовлетворяя все наши желания, мы всегда достигаем обратного результата. Сгорает жизнь полностью. Все полностью разрушается. Если мы говорим про семейную жизнь, человек думает, я должен наслаждаться. Жена уже не знает, что делать. От такого, например, сумасшедшего мужа. Ну, если муж такой, да? Она уже и красится, и там подтяжки сделала, и грудь такую вставила, и попу такую же сзади. И он все равно ушел. А потом и от той ушел, и от этой ушел, от всех ушел. Потому что он думал, что можно удовлетворить вожделение, исполняя желание. А это невозможно. И когда желания не удовлетворяются, возникает гнев. Гнев, он такой, знаете, причем всепожирающий. То есть характерная особенность, что человек в этот момент уже ничего не контролирует. Он, как правило, орет. Знаете, начальнический тон. Сколько можно вообще? В семье, например. Это гнев. Это значит, что человек уже все остальное впустил. Если вы когда-то в семье кричали, значит, вы дошли до четвертой стадии. Это был уже гнев. Гнев, это, знаете, вы берете просто тарелку, кидать ее в стену. Ну, если хорошо, если не об голову. Это гнев. Но это всего лишь еще четвертая у нас стадия. Интересно, что дальше? Дальше интереснее. Дальше лучше. У нас как блокбастер сегодня. Мы путешествуем по дороге деградации человека. Идем вниз, но потом вынырнем обязательно.
2: Вы прослушали лекцию Виталия Калядина.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Мне приезжает куча народу на лечение. Каждый, ну, бесплодие, это, ну, наверное, 1/3 всех пациентов, которые у нас бывают. Не только мужчин, не только женщины, мужчины также. Понимаете, мы лечим нормально, мы можем помочь людям, все, у нас есть возможности. Но вот просто, вот я честно вам скажу, если взять просто весь этот народец, который лечится от бесплодия, и начать гонять по утрам, зарядочку просто, пробежечку, закаливание, все бы рассосалось там, все мастопатии, вот. И женщины бы рожали вот так, со свистом. Понимаете, проблема в том, что люди не понимают, как жить. У нас жизнь тупой стала, понимаете? Работа, телевизор, то есть инертная, тупая жизнь. Нет, в ней нет ни счастья, ни силы, понимаете? Нет здоровья в такой жизни. Откуда будет возможность зачинать? Энергия для зачатия идет от земли. Женщина для того, чтобы зачать, она должна с землей соприкасаться. Если человек на 30 этаже живет в Москве, нет контакта с землей, он как будто в воздухе живет, понимаете? Ну как он сможет? Женщине нужна энергия земли и воды для того, чтобы зачать. Вот как цветок, корень, допустим, повесить в воздухе, он будет расти, нет? Нужна земля для того, чтобы он рос. Так и женщине нужна энергия земли для того, чтобы начинать вынашивать детей. Мы не понимаем, что такое энергия. У нас нет понятия. Мы не понимаем, что нужны энергии. Вот зачем люди на земле живут? Ну, лезли бы на деревья, там жили. Нужна энергия земли. Вот кто из вас живет на земле в своем доме? Поднимите руку. Микрофон у нас есть, нет? Микрофон. Кто из вас вот понимает, о чем я говорю? Поднимите руку. Кто же живет на земле, понимает? Ну, дайте вот кому-то. Ну, девушке, дайте сказать. Дайте вот, чтобы... Ну, да, вот руку подняла, еще раз поднимите. Ну, дайте ей вот сказать. Она скажет, вот почему она живет на земле. Вот что ей такое?
3: Здравствуйте. Я не живу на земле, но очень мечтаю.
2: Нет, нам надо, кто живет на земле, я тоже вот мечтаю. Самая высокая мечта – высота. Так, давайте, кто живет? Вы живете, да? Вот девушка, да, вот длинные волосы светлые. К сожалению, зал такой, нет, не видно людей. Не могу читать лекцию. Земля в иллюминаторе. Видна. Не могу, потому что вижу. Здравствуйте, по голосу понял. По голосу вас чувствую, да.
3: Ага.
2: Я чувствую, что гормональные функции вот так вот работают.
3: Ну, скажем так, что все работали за огородом.
2: Ну вот гормональные функции у вас классно работают, можете еще рожать. Потому что вы живете на земле, понимаете? Да. Ну так. Ну а что вы скажете-то? Ну на земле, ну что, про землю-то что-нибудь скажете?
3: Ну я согласна, что природа...
2: Чувствуете, да, здоровье от леса? А что про мужа? Да бесплодие мужское лечится очень просто вообще.
3: Так оказалось, не очень просто.
2: Да ладно, прекратите. Ну, привозите к нам, мы его вылечим за 3 месяца. 100% я вам говорю, просто не так лечитесь. Есть 2 основные способа лечить мужское бесплодие. Первый способ – это физкультура, просто зарядки, бег, там, нагрузки физические. Такие здоровые, не работа, физический труд, а здоровый. А второй способ – это просто есть, понимаете, вообще, чтобы лечить бесплодие, надо больше корней. Просто корни, понимаете, нужны в пищу. А мужчине надо есть такие корни, есть как хрен, просто хрен, понимаете, корень хрена. Не хреновая закуска, а просто корень хрена, то есть чай с ним пить. Есть женьшень, и есть корень барбариса. Они все... но активизируют семя очень сильно. Понимаете?
3: Имбирь.
2: А имбирь сжигает семьи, мои хорошие. Да. Надо советоваться с людьми.
3: Я читал книгу «Специи и травы» по ее смешке.
2: А в книге по Аюрведе «Специи и травы» берут все, где написано, все собирают, делают книгу «Специи и травы». И потом люди читают и думают, что это все правда. Надо спрашивать...
3: Что про морковку?
2: Морковка, да, активизирует семя, 100%. 100%. Вот попытайтесь понять, что надо спрашивать у специалистов, одни книги читать. Сейчас книги составляются просто вот так. Набрали все, где лежало. Сделали книгу. Это не кладезь мудрости в данном случае, понимаете, в такой варианте. Надо спрашивать тех людей, которые знают, как правильно. Я вам сказал, какие корни активизируют мужское бесплодие. Это женьшень. Золотой корень лечит женское бесплодие, не перепутайте. А то будет Денис Русус муж. То есть золотой корень женское бесплодие лечит. Вот. А женьшень, хрен, корень хрена лечит мужское бесплодие. Также хорошо работает корень сельдерея и пастернака. Тоже так хорошо активизирует все семя. Но самая главная проблема мужчин – это гиподинамия. Вот он у вас занимается зарядками, там, спортом?
3: Ну, сейчас много работает, так он почти не занимается, но мы...
2: А что у него за работа?
3: Он предприниматель.
2: То есть умственная работа, нервная, да?
3: Да.
2: Вот эта работа сжигает семя. Когда много энергии в мозги идет, то в семени ничего не остается. То есть, когда человек нервничает, психует, злится, боится, то есть напрягается мозгами, все это забирает энергию в семени. Чтобы энергия в семени пошла, надо дрова колоть. Понимаете? Дрова надо колоть.
3: Мы вспахиваем летом огород.
2: А?
3: Летом вспахиваем огород.
2: На ком?
3: На муже.
2: На муже? Правильно. Вот тогда семя активизируется. Вот когда огород спахали, через 2 дня можно начинать. Да, мужчина работает физически, у него семя начинает активизироваться. Когда он думает мозгами, оно тает. Сила тает семя. Поэтому от интеллигентов меньше детей. Ну ладно. Есть еще одна проблема. Женщины, у них все самое лучшее уходит наружу. Все самое плохое прячется внутри. Из-за этого они себя переоценивают. Они думают, ну мне как минимум вот президент страны. Вот. Ну то есть женщины, так как все самое лучшее снаружи, они себя переоценивают. Поэтому если какой-нибудь Запупыркин начинает ухаживать, как бы она думает, ну я достойна больше. Надо серьезно задуматься вообще над этим. Если женщина несерьезно относится к тем, кто за ней ухаживает, она как минимум может остаться одна. Потому что если 5 человек, допустим, ухаживало, и среди них нет того, о ком ты мечтаешь, значит это просто твоя мечта, просто иллюзия. И все. И она никогда не закончится. Это просто самообман. Вот многие женщины живут просто в самообмане, и все. Это проблема. Надо выходить замуж за тех, кто смотрит на тебя, ухаживает и трудиться над отношениями. Потому что часто люди хотят замуж за такого человека, который бы принес несчастье. А таких не бывает просто. Понимаете, это просто самообман. Люди все мучают друг друга в этом мире. А если работать над собой, то потом счастье уже наступает. Я вас не разочаровываю, все нормально? Итак... Я говорю о каких-то высоких стандартах сейчас. Это поможет кому-то, но не всем. Но это надо знать. Надо знать, что если соблюдать целибат месяц, допустим, то есть не заниматься сексом, то сила семени от этого возрастает. Часто бывает так, что возникает функциональное бесплодие, особенно у мужчин, когда они сексом занимаются слишком часто. Так, например, если заниматься сексом раз в неделю, мужчине, допустим, 30 лет, то не факт, что у него будет возможность зачать. Семя не может набрать силу, оно слабое в этом случае. И, перед зачатием надо хотя бы месяц не заниматься сексом, целибат соблюдать. И это дает семени силу. Некоторые говорят, что от этого у ретрита развивается. Ретрит развивается не от того, что целибат соблюдать, а от того, что думать о тетках постоянно. Вот от этого ретрит возникает. Если мужчина постоянно, такой мыслит, у него голая женщина в голове, только вот когда он думает о голой женщине, в это время энергия идет в уретру. И там воспалительные процессы начинаются. От перевозбуждения постоянно половых органов начинаются воспалительные процессы. И мужчина думает, что если я буду сексом заниматься каждые 5 минут, перевозбуждения не будет половых органов. Ничего подобного. И наоборот говорят, чем больше масла в огонь подливаешь, тем больше он горит. Поэтому мужчина, наоборот, который способен перетерпеть. Но перетерпеть не означает просто терпеть. Это означает перенаправить энергию. То есть мужчина должен спортом заниматься, каждый мужчина нормальный, должен молиться, должен аскезы совершать, какие-то пост, допустим, там и так далее. То есть должен делать что-то, чтобы энергия семени поднималась вверх. Это и дает человеку мужественность, силу. Энергия семени мужчине дает все качества хорошие. И ее нужно копить для развития себя как личности однозначно. Если ты ее все время тратишь, то личность твоя не развивается, мужская. Храбрость, сила памяти, сила интеллекта, целеустремленность, все это тает от того, что мужчина слишком сильно расходует семя. Поэтому нужно аскезы совершать, копить семя. Но также это нужно и для зачатия, потому что если семя слабое, то зачатие невозможно совершить. В древних писаниях описано, что древние мудрецы, которые знали, как копить силу семени, они были описаны случаи, когда мужчина просто отдавал семя женщине. Она просто его вставляла в лоно, просто вот так вставляла. Не надо слишком глубоко заводить. Немедленно происходило зачатие. Семя могло храниться в лоне месяцами. Оно не теряло силу. Вы не можете представить себе какие-то вещи. То есть это огромная сила. И мудрецы такие, их никогда семя не пропадало. То есть оно всегда зачинало ребенка. Не было такого, чтобы нельзя зачать. Это семя обладало огромной силой. Мы с вами не мудрецы. И семя у нас не обладает такой силой. Поэтому если говорить вообще о днях зачатия, то здесь надо тоже быть осторожными. Я еще на этот счет кое-что скажу. Итак, за полгода нужно готовиться к зачатию. Что нужно делать? Нужно прекратить употреблять алкоголь, наркотики, сигареты. Женщина, если употребляет сигареты, возможность зачатия генетически ненормальных детей возрастает в разы. Возможность бесплодия возрастает в разы. Пиво, оно делает мужчину бесплодным, потому что пиво увеличивает эстрогены, женские гормоны. И поэтому мужчина, когда он пьет пиво, у него пивной живот появляется, вот такие красные щеки. И, соответственно, он теряет возможность зачинать детей. То есть эстрогены возрастают в организме. Точно так же у женщины, которая курит, увеличиваются мужские гормоны. Голос становится грубым. А ты такой холодный. Какая зверка в океане. Люди пьют и курят не просто так. Они просто снимают психическое напряжение. Просто так это не бросишь. Поэтому я вам всем рекомендую, если все-таки у вас вы курите и выпиваете часто, и вы хотите зачать ребенка, то это особенно курение, это страшная вещь, особенно для женщины. Зачинать ребенка очень опасно. особенно если есть спирт в крови, зачинать ребенка очень опасно. Возможность, вероятность генетических отклонений очень высока. Лучше всего просто бросить, хотя бы на время зачать, хотя бы на месяц. Люди курят и пьют, потому что нет сил с этим справиться. Часто люди не осознают причину, почему так. А причина очень простая. Человек перенапрягается и не может снять напряжение. Он не знает, как это делать. И самый лучший способ это делать – это молитва. Она настолько сильно психику делает счастливой и спокойной, и радостной, что это просто нельзя, невозможно описать словами. Поднимите руку, кто это реально прочувствовал. Есть много людей, которые уже делают это. Я знаю много людей, которые бросили пить, курить, не заметив. Просто начав молитву, в правильном настроении, сознании, человек, даже не хочется, теряется необходимость. Очень важно также знать, что мясная пища не способствует ни зачатию, ни рождению нормальных детей. Это пища, оскверняющая сознание, она тяжелая для человека, и она увеличивает склонность к онкологии и болезням в целом. Это не пища, способствующая зачатию. Некоторые думают, что если мясо не есть, вообще сил не будет зачинать. Это факт, что мясная пища опускает энергию вниз и увеличивает вожделение. Желание секса она увеличивает. Так же, как это делают лук, чеснок, хрен. Есть продукты, которые увеличивают вожделение. Вино увеличивает вожделение. Это факт. Но невозможность зачать. Это разные вещи. Возможность зачать, она основывается на силе здоровья человека, а не на силе полового желания. Это разные вещи принципиально. Импотенты тоже имеют половое желание, понимаете? Когда, допустим, человек ест мясо, у него увеличивается желание сексом заниматься. Но от этого сила семени не возрастает, а тает наоборот. Для увеличения силы семени полезно есть корнеплоды и женщинам, и мужчинам. И силы женских гормонов. Просто есть разные корнеплоды. Есть корнеплоды, которые больше мужская энергия, а есть корнеплоды, в которых больше женская энергия. Это вся разница. Но и те, и другие корнеплоды увеличивают возможность зачинать. Для женщин также важно знать, что зачатию способствует молочная пища. Допустим, женщинам хорошо для зачатия, для нормальной работы гормональных функций сливки по утрам. Сливки есть по утрам. Коровьи сливки с коровьего молока. Мужчинам хорошо для зачатия сметану есть. Повышает потенцию, силу, возможность зачать, повышает активность семени. Такие корнеплоды, как тыква, кабачок. Возвращаюсь назад. Такие корнеплоды, как, допустим, свекла, картошка, они увеличивают женскую энергию. А такие, как морковь, хрен, пастернак, женщине это уже лекарство. Сельдерей, да. Сельдерей вот это... сельдерей мужчинам и женщинам подходит. А пастернак, морковь больше для мужчин подходит. И хрен. То есть они увеличивают силу семени мужчин. То есть вообще корни, они обладают силой увеличить возможность зачатия. Очень важно для женщин знать, какие корни подходит для вообще в целом увеличения силы женского организма. Это, например, корень петрушки такой силой обладает. Петрушка сама по себе имеет женскую энергию, а укроп мужскую. И корень петрушки женщинам хорошо тоже употреблять. Он увеличивает, с одной стороны, диурез, работу почек, а с другой стороны, это все одна и та же энергия. Он увеличивает также энергию и возможности с женского цикла. Картошка для женщин хорошо. Увеличивает для женщины возможность зачать. Клубни, картофель. Ну, картошку не поешь сырую, а вот свеклу можно. Свеклу можно. Поэтому, чем если сырые корни обладают больше энергией, допустим, их можно есть в салатах. В целом увеличивание, если увеличить корни в рационе, то это очень, очень сильно способствует увеличению возможности зачать. Потому что корни, еще раз повторяю, они с одной стороны энергию внутрь в организм заводят, то есть увеличивается качество переваривания пищи. А во-вторых, они энергию идут вниз. То есть, чтобы зачать, нужна энергия, чтобы достаточно вниз шла. Кто-то работает, напрягается, допустим, трудится, у него энергия вверх всегда идет. И сейчас люди живут в стрессе. А стресс — это тоже энергия вверх, но отрицательная. Когда человек отдыхает, радуется жизни, когда он на земле находится, зарядку делает, то очень большой приток энергии идет вниз. Закаливание способствует этому. Тогда возможность зачать возрастает. Для мужчин однозначно это вот женьшень и корень хрена, корень барбариса, он как бы вообще в целом как бы увеличивает возможность иметь сильное семя, но он энергию вниз не дает. А вот корень женьшеня и корень хрена, они энергию вниз идут. Но корень хрена, он также увеличивает вожделение у человека, бесконтрольность семени. Поэтому, может быть, за неделю, допустим, за зачатие хорошо корень хрена пить, но не месяц, когда подготовка идет, а то мужчина полезет на стенку. Вот. Вот. А корень женьшеня этого не делает. Он спокойно как бы переносится. Женщинам надо больше есть молочной пищи. Для работы гормональных функций женщин в целом, женских, также хороши овощи в целом. Например, кабачок, тыква, баклажаны. Они способствуют работе женских органов, они способствуют возможности установить, ну, чтобы цикл хорошо как бы шел, то есть вот эти вот. А для мужчины очень важно семя, еще семена, то есть проросшие зерна, то есть все подряд, без исключения, какие нравятся. Вот продукт какой-то нравится, допустим, нравится горчица.

очень важно для зачатия делать физические упражнения. Можно гантельки тягать, можно приседания делать. Ну, то есть какие-то упражнения, связанные с ногами в основном, с нижней частью тела. Бег хорошо очень способствует силе семени. Закаливание. А вот если вы в баньку перед зачатием сходили, то у вас ничего не получится. Потому что когда мужчина в парной сидит, у него тает сила семени от этого, слабеет. Вот. И у женщин то, ну, баня — это не вариант перед зачатием ни для кого. То есть можно баню за 2 недели сходить нормально. Ну, то есть баня хорошо для здоровья, но перегрев и переохлаждение сильное непосредственно за пару дней перед зачатием — это нехорошо, неправильно. Если у вас целыми днями за компьютером сидите, ну, может быть, надо как-то перед зачатием пару дней, может, не делать этого. Это поможет тоже. Ну, желательно попоститься недельки за 2-3. Не прямо перед зачатием. Пост перед зачатием ослабляет возможность зачатия. Нужно поститься недели за 2-3. И вот есть там разные способы чистить печень. Я не советую вам ими пользоваться, потому что это опасно. Вот эти масла пить, там лимон есть — это жесть. Некоторые такие там вещи в организме происходят страшные. То есть, ну, нельзя. Перегрузка организма. А вот, допустим, взять просто на салатиках посидеть 2 дня. Вот такая чистка организма. Очень хорошо. Это естественно и легко. И надо сидеть на тех салатах, которые вам нравятся. Просто вы чувствуете, что они хорошо для вас. Вам нравится кушать такую зелень. И вот зелень эту кушайте. Можно с маслицем, там, с растительным, с каким-нибудь. Который, опять же, нравится. И вот недельку, ну, несколько дней, 3-4 дня на сырой пище. Очищается хорошо организм от этого. А если посидеть месяц, так вообще... Но просто одной сырой пищей питаться опасно, потому что это может вызвать сильное напряжение психики. Обычно через 3 месяца сыроедения у людей начинается психическая напряженность сильная, которую, ну, невозможно ничем убрать. У кого вот такое произошло, поднимите руку. Сыроедением занимаетесь, и вам напрягло вас сильно. Есть такие люди? Вот, значит, надо заканчивать уже. Прямое показание. Есть люди, у которых очень много огня в организме. И, кстати, вот у мужчин одна из таких частых причин, почему нет зачатия, это горячее семя. Вот в этом случае 100%, если мужчина, смотрите, как определить, что семя горячее. Несколько признаков, которые вам перечисляю. Первый признак, наиболее частый. Мужчина теряет семя раньше, чем положено. Второй признак – это жарко спать. Постоянно ему надо открывать форточки. Третий признак – ну, плохо становится от острой пищи, жареной пищи, плохо организм, ну, человеку становится. Это признаки, что семя горячее, гневливый человек, быстро воспаляется, ну, как бы быстро гневается, выходит из равновесия. Красное лицо, красные глаза, краснеет быстро. Признак семя того, что семя перегревается. Человеку может давление сильно повышаться, тоже признак перегрева семени. В этом случае для зачатия нужно... есть сырые корнеплоды, салаты из сырых корнеплодов, диету больше, там до 70-80% такой пищи в рационе вылечит бесплодие. 100%. Просто семя наполнится силой, холодной силой, она остынет, и все будет хорошо в этом случае. Вот, для того, чтобы семя не сгорало, также важно знать, что жареная пища, а также красный перец сжигает семя вообще по-зверски просто. Ну, то есть его вообще лучше уменьшать, употреблять пищу мужчинам, если они хотят зачать. Сжигает семя красный перец. Имбирь тоже не способствует сильно большой активности. И может сжечь семя больших количеств. Ну, так, не сильно опасно, конечно, имбирь. Ничего страшного нет. Черный перец тоже так, более-менее нормально. Но вот красный перец опасно конкретно. И жареная пища может сжигать семя. Ну и, конечно же, спирт.

0: А тут вообще как бы базара нет. Семя после спирта становится пьяным. Оно уже не может зачинать. Очень важно перед зачатием решить психические проблемы. Больше молитвы, больше духовной практики, потому что нужно ощущение счастья. Зачатие происходит с ощущением счастья. Очень важно знать, что вот сам процесс зачатия, именно если говорить о мужском теле, то это ощущение победы, что мужчина, когда чувствует, что он побеждает в отношениях с женщиной, тогда семя становится сильным. Если женщина долбает мужа постоянно и потом в постель, то мужчина, семя слабое будет, не будет силы зачинать. Вот, для женщины очень важно чувство комфорта во время отношений, чувство счастья. И женщина не должна чувствовать насилие над собой во время половых отношений. И также не должна чувствовать, что они ей противны. Вот эти два чувства, насилие и противно, вот эти два чувства означают, шансы очень маленькие зачать. Потому что яйцеклетка в этом случае бунтует, она не подпускает сперматозоид. Вот эти ощущения психические у женщины, это как раз, это не что иное, как ощущение от яйцеклетки. Поэтому, если женщина как бы чувствует себя некомфортно в отношениях, надо задуматься, как сделать так, чтобы было по-другому. Иначе могут быть проблемы серьезные с зачатием. Итак, выбирая момент зачатия, люди должны учитывать свое душевное состояние, физическое состояние. Надо понять такую вещь, что вообще, если вы хотите желанного ребенка, то отношения должны быть добрыми. Муж и жена должны чувствовать друг друга родственниками. Они должны чувствовать теплоту друг от друга, что они очень близкие люди. Тогда ребенок тоже становится близким. Это должно произойти. С этой точки зрения, конечно, пару лет пожить вместе перед зачатием здорово. Но чаще всего люди сейчас сходятся там 29, 30, 40 там лет. И жить, почувствовать родство, это значит терять время. Поэтому все мои рекомендации, которые я вам сейчас даю, они приемлемы только в том случае, если у вас есть время. Вы в 22 женились, что сейчас маловероятно вообще в принципе. Вот. И как бы у вас есть какое-то время. Но если времени нет, не надо там сильно расчеты. Некоторые идут к астрологам, астрологи им с умным видом говорят, вот у вас через 6 месяцев будет благоприятный период, момент, а следующий через 1,5 года. Поднимите руку, у кого такая консультация была. Есть такие люди? Да. Вот не верьте этому человеку. Не верьте. Это бред. Если вы будете этому верить, вы никогда не зачнете, понимаете? Потому что сейчас возможность зачать у всех очень низкая. С одной попытки получается редко. Понимаете? Поэтому нужно просто честно как бы раз в месяц зачинать, несмотря на гороскоп. Как Бог даст, так даст. Но что очень важно для зачатия, самый важный фактор – это фактор готовности яйцеклетки, понимаете? Ну то есть надо знать, что вот есть период овуляции такой. Ну, то есть, вот после периода овуляции, когда в это время поднимается температура у женщины, не под мышкой. Вот. Это подъем температуры длится всего там 48 часов. Вот это время является благоприятным. И до этого времени, за пару дней, является благоприятным. Но после этого времени уже зачать намного тяжелее. Поэтому вот это примерно там, начиная с 12-го, заканчивая 16-м днем, с первого дня начала месячных. Вот в это время, как бы, начиная с 10 до 16 дня Некоторые женщины до 18-го, если очень длинный цикл, там 36 дней, допустим, это благоприятное время для зачатия. Слушать астрологов слишком сильно на эту тему неблагоприятно, потому что они в основном все теоретики, они жизни не знают, у них нет статистики, понимания, что происходит сейчас с людьми. А с людьми сейчас происходит то, что 40% населения имеют бесплодие. Это статистика, чтобы вы знали. Какого населения? Не бабушки, а население, которое потенциально может зачать. Вот это реальные факты жизни сейчас наши. И даже у людей все функционирует нормально из-за того, что они живут не на земле, не на природе, не в лесу. Они живут в многоэтажке, особенно в Москве. У них возможность зачать очень низкая из-за того, что неправильные условия жизни для этого. И слушать астрологов, то есть вам через полгода благоприятный период. Полгода подождали, попробовали. Ничего не получилось. Дальше еще через полтора года попробуйте. Это неправильно. Не верьте этому всему. Есть какие-то отрезки более-менее благоприятные. Надо их использовать. Есть отрезки совсем неблагоприятные. Лучше воздержаться. Но если вам много лет, тогда вам не надо смотреть на благоприятные отрезки и неблагоприятные. Вам надо каждый месяц пробовать зачать. И каждый месяц соблюдать целибат перед тем, как попробовать. Это честно. А как вы будете, это уже ваше дело. Есть, конечно, какие-то моменты некоторые, которые можно осветить. Непосредственно перед зачатием лучше и мужу, жены и жене принять душ. Важно жене особенно натереться маслами ароматическими. Вот это активизирует гормональные функции. Сам акт зачатия должен быть счастливым. Больше любви друг к другу. Не больше, как бы, этих каких-то станковый такой вариант, как бы зачать. Ткацкий станок. Как бы. Больше любви, как бы. Суббота. Нельзя начинать зачатие, находясь в гневе, страхе, беспокойстве. На голодный или переполненный желудок, с полным мочевым пузырем. Когда человек болеет сильно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наркотического опьянения, без любви друг к другу. Выбор дня для зачатия. Вот есть вещи, которые надо понять. Вот просто для половых отношений первые 4 дня категорически запрещены. Первый день месячных половые отношения разрушают здоровье мужа, потому что в это время вся отрицательная энергия у жены скапливается в ее теле. Если начинаются половые отношения, то вся ее вот отрицательная энергия, так она уходит в землю, а так она идет в мужа, если первый день после начала месяца. Дальше во второй день у женщины энергия ушла отрицательная, у нее очень сильная чувствительность. Если во второй день совершать половые отношения, то она теряет здоровье тогда. Третий день начинает после месячных меняться структура матки, там слизистая начинает формироваться. И если в это время половой акт, то здоровье матки портится. А если в четвертый день сексом заниматься, то если вы будете в этот месяц зачинать ребенка потом, то этот ребенок будет иметь плохие качества характера. На 4-й день после начала месячных занимались сексом, потом на 12-й получилось зачатие. Ребенок будет иметь плохие черты характера. Если вы не верите, проэкспериментируйте. В Благоприятными для зачатия являются с 5 до 10 день, 12, 14, 16. Для рождения сына с 5 по 10 запиши 12 день, 14-16. Для рождения сына 6, 8, 10, 12, 14, 16. Все четные цифры имеют женскую энергию. Когда зачатие происходит четные цифры, то женщина очень привлекательна становится. Четные цифры женщина становится очень привлекательной. Это вызывает повышенный интерес у мужчины. Его внутренняя активность возрастает, и когда сила мужчины во время полового акта, его как бы счастье, его сила, влияние, оно больше, тогда рождается мальчик. Если счастье женщины преобладает, ее сила, то тогда рождается девочка. Поэтому если зачатие происходит в 5, 7, 9, 15 день, то мужчина, красота мужчины возрастает, его как бы, ну, счастье от него больше исходит. И женщина больше счастья испытывает, тогда в эти дни рождаются девочки. А двойня – это как повезет. Это уже просто награда двойня. Как вы можете прогнозировать двойню? Это же от нас не зависит, правильно? Зависит от того, как работают функции у женщин. Силы семьи. Можно и пятерню родить. В истории такие случаи есть. Лучше так, как получится. А? Для ребенка и так нормально. Когда двойня рождается, дети очень сильно любят друг друга. Они вместе как бы, ну, им тяжело расти там вдвоем, тесновато. Но зато, когда они рождаются, слушайте меня, не перебивайте. Зато, когда они рождаются, они потом друг другу помогают сильно энергетически. Это как биполярная система, понимаете? У одного здоровье хуже, другой помогает. То есть они очень, ну, как друг другу сильно помогают. Они и дружат, и как бы у них энергетика общая. То есть они реально друг другу как поддерживают друг друга. Силы больше у близняшек в развитии. Давайте попозже об этом. Вы не сдержаны. Расслабьтесь и слушайте сейчас. Что если у вас будет какой-то вопрос ко мне, вы хотите задать его, а в это время все мимо ушей пролетает. И так вся лекция, понимаете? Вы потом поймете, что вы лекцию не слышали, а хотели задать вопрос в лекцию. Поэтому сейчас расслабьтесь. Слушайте. Олег Геннадьевич, эко. Расслабьтесь. Эко будет после. Обязательно вам отвечу на ваш вопрос. Итак, вы поняли со днями, да? Вот дни недели. Но не сильно запаривайтесь по этому поводу. Потому что не факт, что вот обязательно в четные дни мальчик. Не обязательно. Бывают четные дни девочка, а в нечетный мальчик. Потому что есть много других факторов еще влияющих. Бывает, людей в принципе мальчик не может родиться. Потому что, ну, не положено. Я энергетически это чувствую по активности фаланги. Если у вас есть такая способность, то я вам открываю тайну. Когда энергия тепла и, ну, как бы сильное тепло идет от большого пальца последней фаланги на левой руке, то рождается девочка. Когда от последней пальца фаланги безымянного пальца тепло идет сильно, то склонность зачатия мальчика, значит. А? У кого? И у того, и у того. А у кого пересилит уже? Руку поднимите левую. Левую руку поднимите. Да, покажите мне вот так. Наоборот. Вот так, да. Угу. У вас девочка сейчас склонность зачатия девочки. вот сейчас на данный момент времени. Пройдет несколько лет, может быть, поменяется ситуация. Сейчас так вот у вас. А у меня это. Как это определить? Просто возьмите фалангу вот так, подержите ее минуту. Если она такая жесткая, твердая, не нагревается, значит не то. А если нагревается сильно, как бы становится горячей, значит то. Ну то есть большой палец, последняя фаланга девочка, указать безымянный, последняя фаланга мальчик. Почему нельзя? Ну, не то, что нельзя. Просто они жесткие, эти дни, понимаете? Они, ну, энергетически плохие. То есть половой акт может проходить в напряженной атмосфере. Нервное состояние, нервным может быть, напряженным. Это напряженные дни, понимаете? В этом проблема. Но если у вас нет выбора, понимаете, еще раз повторяю, если у вас овуляция произошла в этот день, и вам 40 лет, и у вас нет выбора, как бы, понимаете, то вперед. Не слушайте астрологов, там, еще каких-нибудь людей, которые теории зашорканы, они не понимают, что у вас нет вариантов просто, понимаете, что вы можете вообще без детей остаться. Я говорю о том, когда лучше, когда хуже просто, и все. А это не значит, что надо все теперь... Если все будет соблюдать, у вас получится 2 дня в году, я вам уже говорил. Есть еще какие-то варианты, моменты. Есть классика, то, что важно. Например, важно знать, что солнце должно сесть, должно быть темно в начале зачатия. Это соблюдать несложно. Если солнце садится, темнеет, и вы в это время зачинаете, может психически больной ребенок зачаться. А если вы утром зачинаете, когда солнце уже восходит в рассвет, то тогда очень чувствительный ребенок может быть, слишком чувствительный. А если днем зачинаете, тогда будет болезненный ребенок родиться. А если ночью, тогда здоровый. Система ясна? Зачатие под силой Луны, под влиянием Луны должно происходить. Но какие дни лучше избегать? Если у вас, допустим, идет религиозный пост какой-то, и вы хотите зачинать в этот день, неблагоприятно. Неблагоприятно поститься и зачинать одновременно, неблагоприятно. Это нехорошо. Есть еще такой особый день, 11-й день, возрастающей и убывающей Луны. 2 месяца, 2 дня в лунном месяце. Напряженные очень дни, тяжелые. То есть в это время начинать тяжело, потому что энергетика очень тяжелое пространство, и в эти дни много аварий происходит, скандалов там и так далее. Ну то есть эти дни 11-й восходящей Луны и нисходящей являются не очень благоприятно. Но еще раз повторяю, если у вас нет выбора, тогда не думайте об этом. Просто just do it. Вас надо как-то смешить, иначе вы заснете навеки. Вот точно, когда не надо зачинать точно, это во время лунного и солнечного затмения. Вот это вот точно не надо уже, на 100%. Зачатие во время лунного или солнечного затмения. До свидания. В день ухода из жизни вашего близкого родственника какого-то. Вот это тоже до свидания. Если гибель родственника произошла, в этот день зачатия не надо. Нельзя совмещать смерть и жизнь. Вместе как бы нельзя. Надо отойти от того состояния, потом дальше двигаться в жизни. Вот. Дальше. Также неблагоприятными днями недели являются вторник, суббота и воскресенье. Но это все просто теория. Теория. Еще раз повторяю, если у вас, допустим, во вторник овуляция пошла, и вам 40, мужу 45, вот, вперед, я благословляю. Ничего страшного. А благоприятные для зачатия понедельник, пятница, среда, те, которые я не назвал. Четверг благоприятно. Ну и так далее. Если я сейчас не буду все вам перечислять, если сейчас все перечислять, то останется 2 дня в году. Все. И это информация для предыдущих эпох, когда люди жили на природе, когда мужчина только взглядом посмотрел и уже начинает, понимаете? Не то, что там семя как бы отдавать. Вот, понимаете, сейчас другая ситуация. Сейчас, дай бог, вообще мужчину найти, не то, что там... Некоторые уже женским голосом поют там и так далее. Уже страшно, ситуация страшная в этом плане. Есть еще какие-то признаки, которые могут вам помочь определить, что произошло. Если во время зачатия небо чистое, видны звезды, скорее всего, родится мальчик. Если небо тучками покрыто, облачками, скорее всего, девочка. Вот. Для увеличения семени, силы семени в день зачатия мужчина должен есть сладкую, кислую и соленую пищу. Если хочется мальчика. А женщина в этот день должна есть горькую, острую или вяжущую пищу. Может чуть-чуть поститься, не сильно. Ну, то есть, если хочется мальчика, женщина кушает меньше и похуже. Мужчина кушает получше и побольше. И как бы корень жишеня, там корень хрена. Вот, ну что-то такое вот. Вот. Не надо хреновую водку в этом. Не нужно. Думаете, что она тоже поможет? Нет. Спирт не поможет. Вот. Если больше удовольствия получает женщина во время полового акта, то, скорее всего, девочка зачнется. А если мужчина, то мальчик. Что, это не так сказал? А? Как определить, кто больше удовольствия получил? Никак не определишь. Вскрытие покажет. Потом определите. Кто больше удовольствия получил. Потом узнаете со временем.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: И вот что такое нищета? Отсутствие чего?
1: Качество.
0: Денег. Ну, можно так определить, внешнее. А скажем, если у меня нет ни копейки сейчас в кармане, означает ли, что я нищий?
2: Нет.
0: У моего сына, если ему там 9 лет, тоже как у нищего в кармане. Означает ли, что он нищий? Нет, есть отношения. У меня есть отношения на работе, я знаю, что деньги мне дадут, допустим, отношения с родственниками или с кем-то еще. Я знаю, что деньги есть, не у меня сейчас с собой нет. Но они где-то эти деньги есть, и они, конечно же, ко мне придут сами. Потому что есть отношения. А нищий означает, нет отношений, нет разума. Нет разума строить отношения, ему не доверяют. Даже когда он просит у вас деньги, вот таким лицом, значит, что вы не можете не дать. Вы ему много не дадите же, верно же? Почему? Не доверяете ему. Вы не дадите ему 1000 долларов, правда же, нищему человеку. Если, конечно же, он скажет, что я на эти деньги пойду учиться, вот я, так сказать, отчитаюсь потом, вы, может быть, подумаете, дадите ему большую сумму. Но просто нищему человеку, который вот опустился, вы не даете крупную сумму, потому что отсутствует разум. Итак, нищета означает отсутствие разума. А отсюда неспособность строить отношения и зарабатывать деньги. Хорошо. А как человек стал нищим? Как он потерял разум? Смотрите сюда. Какая деятельность лишает человека разума? Верно. Вот она, сюда крестик стоит. Значит, он совершал какие-то злодеяния в прошлом. Он чем-то злоупотребил. Чем он злоупотребил? Формула такова. Все, что мы теряем, этим мы и злоупотребили. Он злоупотребил деньгами, когда-то в прошлом. Ну, в прошлом, когда у него были деньги, в прошлой жизни. Либо в этой жизни, когда он стал нищим, как мы сказали, вот бомж стал, откуда, как он стал. В прошлой жизни, либо в этой жизни, да, такой мужик. Нет, нет, нет, знает. Он хорошо об этом знает, потому что склонность осталась у него. Вот какая вещь. Что человек современный знает? Он знает, как курить, как пить, как совокупляться, как обороняться. А кто учил? Учить не надо. Он это делает. Это он это и знает, видите. Так что наши знания с прошлого выражаются в наших привычках и в наших поступках. Он это прекрасно знает, мы это прекрасно знаем. Дайте сейчас нищему большие деньги, что он сделает? Посмотрите. Он ими злоупотребит. Как правило. Это сделал Махатма Ганди однажды в Калькутте. Ну и Ленин тоже сделал подобную вещь. Но вот Ганди сделал так. Он национализировал целый богатый район в Калькутте, отдал нищим людям. Ну как, в России коммунизм, но он хотел сделать то же самое. Знаете, что стали делать эти люди? Они стали сдавать в аренду эти помещения. Они стали там принимать интоксикации, заниматься незаконным сексом и играть в азартные игры на деньги. Потом отменил свое правило, потому что эти люди неразумны. В Куране говорится, что деревья не так безопасны, как кажутся. Они безопасны потому, что они деревья. Но если бы им дали бы руки, ноги и разум, эти существа сделали бы им очень много злодеяний с их сознанием. Знаете, что такое тигр? Опасно. А добавьте туда человеческий разум. Ой, как опасно. Вот это страшно. То есть сам по себе тигр не так уж опасен. Да? Он, ну, у него есть свое место, своя пища, свой характер. Можно изучить, можно договориться, как дерсу за вас. Но если это тигр с человеческим интеллектом, вот это опасно. Итак, когда мы злоупотребляем чем-то, мы это потеряем. Злоупотребляем своим положением в семье, мужа или жены, мы потеряем это положение. Злоупотребляем положением на работе, мы потеряем это положение. Злоупотребляем деньгами, потеряем деньги. Таков закон кармы. Поэтому нищета исходит, потеря разума, из грехов. Из грехи.